Молились они в ней: «А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможно игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. Человек, который смеется, Гюго. «А тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни. Как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения. Крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год, Ленинград. В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать. Кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное? Я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита.
0: Голоса

слушаете радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Девятилетний отрок по имени Гавриил ехал на вазу, запряженном мулами, и радостно смотрел по сторонам. Первый раз в жизни он выехал так далеко из своей маленькой деревушки. Вместе с односельчанами Гавриил держал путь в Константинополь. Дорога шла через лес. Гавриил, много слышавший о монахах, ушедших от мира в пустыни и леса, подумал: «Какое уединенное место! Здесь, в этом лесу, должно быть, живут отшельники. Вот бы их повстречать!» Ему пришла мысль спрыгнуть с воза и осмотреться. «А вдруг кто-нибудь из пустынников живет прямо здесь?» «Я быстро», — решил Гавриил. «Только посмотрю вон за теми деревьями, а потом догоню своих». И тихо, чтобы никто не заметил, соскочил с телеги на лесную тропинку. Однако, к огорчению Гавриила, ни за ближними, ни за дальними деревьями никаких следов отшельников он не обнаружил. Как не нашел и дороги, по которой забрел в лесную чащу, мальчик понял, что заблудился. На глаза Гавриилу навернулись слезы, но он переборол отчаяние и стал горячо молиться своему любимому святому Георгию Победоносцу. Вдруг за деревьями что-то мелькнуло, и через мгновение из-за них показался всадник на белом коне. Подъехав к ошеломленному Гавриилу, он ласково посмотрел на мальчика и сочувственно спросил: «Что, заблудился?» «Да», — смущенно ответил Гавриил. «От своих отстал». Всадник указал рукой в сторону. «Я только что съехал с дороги. Навстречу мне шел крестьянский обоз. Не твои ли это спутники?» «Да, это они», — обрадованно отвечал Гавриил. «Тогда ступай за мной», — сказал всадник и скоро вывел Гавриила на дорогу. Невдалеке мальчик увидал своих односельчан и с радостью кинулся их догонять. А когда обернулся, всадника уже не было. Из-за того, что обоз состоял из нескольких телег, спутники обнаружили пропажу Гавриила не сразу. А когда заметили, собирались было поворачивать назад, но увидели его выходящим из леса. Односельчане сначала побронили мальчика за самоуправство, а затем с удивлением стали расспрашивать, как же он их разыскал. «Всадник, что ехал вам навстречу, мне помог», — отвечал Гавриил. Односельчане удивленно переглянулись. «Какой еще всадник?» — сказали они. «Мы никого по дороге не встречали». Гавриил замер и вдруг все понял. Ведь это сам святой Георгий, которому он молился, вывел его из леса. Прошли годы. Гавриил уехал на Афон, где принял монашеский постриг и получил новое имя — Георгий. На Святой Горе его звали Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Хаджи по-турецки означает «паломник». Родом Георгий был из греческой Каппадокии, но в юности, в начале XIX века, провел 4 года во дворе турецкого султана в Константинополе. Так, на турецкий манер, его и прозвали. «Сердцу, из коего проистекает чистая молитва, великую милость свою посылает Господь», — говорил старец Хаджи Георгий Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Поскольку Агнец Божий заклан был за нас, то и мы должны принести в дар от себя то, что угодно Ему. Принесем самих себя в жертву, подражая всем святым. Святой Авва Дорофей.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1936 год. Очень я подавлен. Места не нахожу. Все во мне мечется. Что не хватаю, найти успокоение? Нет, пустота. Как мало я ценил Олю мою. Как мало радовал. Не насмотрелся, не нагляделся я на нее. Ведь я должен был покой дать ей, оберегать от всего, а сам был на ее уходе. Читатели, если что светлое и получают из моих книг, не догадываются, что этим ей, только ей обязаны. Без нее я ничего бы не издал. Знаю, она вся святая, вся, вся, сколько годов провел, в себе, за столом, а она тихая, работала, сидела где-то там. Если бы все вернуть, все отдал бы. Сжег бы все свои лоскутки, маранья, за один бы день. Только бы молча сидеть у ее ног и смотреть в глаза ее.
1: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В марте 1900 года Чехов писал из Ялты своему другу, артисту Московского художественного театра Вишневскому. «Вчера княгиня Борятинская взяла адрес Немировича Данченко. Хочет просить его сыграть в пользу ее санатории. У Борятинской много денег, ей помогают и правительство, и аристократы». Чехов писал истинную правду. Отказать в помощи Марии Владимировне не мог никто. Слишком много на ее счету было добрых дел, иначе как обширной ее благотворительную деятельность не назовешь. Княгиня родилась в 1851 году в знаменитой семье. Ее отец был командиром кавалергардского полка, одного из самых престижных воинских образований России, и генерал-майором свиты Его Величества. Родным дядей княгини приходился герой Кавказа фельдмаршал Александр Борятинский. Мария вышла замуж в 31 год, но, к несчастью, семейный союз длился недолго. Супруг княгини умер от туберкулеза. С того времени и до конца своих дней Борятинская занималась благотворительностью. Поселившись в городе Льгов Курской губернии, княгиня стала председательницей местного благотворительного общества. На свои средства она выстроила приют для детей и дом престарелых, помогала женской гимназии и организовала сбор средств на строительство для нее нового здания. Способствовала открытию Льговского банка с тем условием, что проценты от его деятельности будут поступать в местную казну. Делами Льгова Борятинская не перестала заниматься и когда переехала в Ялту. Это случилось в 1885 году. В память о муже Мария Владимировна создала на курорте пансион для легочных больных. В лечебное заведение принимали, как тогда говорили, людей со скромными доходами или без оных. Но видя, как много народа приезжает в Ялту в надежде исцелиться, а в то время в городе еще не было санаториев, Мария Владимировна взялась решить эту проблему. Она задумала построить противотуберкулезный санаторий для неимущих чахоточных больных. И скоро в газетах появились объявления о том, что Борятинская начинает сбор пожертвований на устройство здравницы. Мария Владимировна привлекла к этому делу своих друзей в высших кругах. Среди жертвователей были и члены императорской семьи. Сама княгиня профинансировала строительство лабораторий, аптеки и изолированных помещений для инфицированных пациентов. Тогда-то Чехов и написал свое письмо, полное комплиментов княгине. Спустя год санаторий, ставший первой в Европе противотуберкулезной здравницей, принял больных. Мария Владимировна на первых порах была его начальницей. Кроме того, она руководила Ялтинской общиной сестер милосердия, попечительствовала над земскими лечебными заведениями, возглавляла местное отделение Красного Креста. Когда грянула Первая мировая война, Борятинская занялась устройством лазаретов не только в Ялте, но и во Льгове. Свой легочный санаторий она передала на нужды фронта. После революции княгиню арестовали. Несколько недель она провела в тюремной камере. В 1920 году Мария Владимировна навсегда покинула родину. В Ялте она оставила все свои деньги и драгоценности, а в каюте корабля увозила вверенное ей имущество Красного Креста. Долгое время княгиня жила в Италии и продолжала свое служение людям. Так римский дом, который достался ей по наследству, она подарила православной церкви. В нем устроили храм святителя Николая. К слову, одним из последних благодеяний, которые княгине удалось совершить в России, стало спасение большевика Добрякова. Он выручил саму Борятинскую, когда на нее с ружьем кинулся пьяный матрос. Позже в Ялту вошли немцы. Они арестовали и приговорили Добрякова к расстрелу. Но княгиня убедила их пощадить комиссара.
0: Имена, имена милосердия.

Вера. Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале X столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось

0: непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятелей вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
1: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
0: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Пригласили однажды святого старца на совет, чтобы решить, как наказать согрешившего монаха. Но старец отказался идти на совет. Спорили братья, но так и не придумав достойного наказания, решили сами пойти к старцу. Провидел это старец, взвалил на плечо дырявый мешок с песком и вышел им навстречу. «Куда ты идешь?» – спрашивает старца братья. «К вам иду на совет». «А мешок с песком зачем с собой взял?» «Откуда вы знаете, что в мешке песок?» «Так погляди назад. У тебя мешок прохудился, и из него песок сыплется». «Это не песок. Это грехи мои сыплются позади меня», — сказал им старец. «Но я на них даже не оглядываюсь. Зато иду судить чужие грехи». Поняли монахи, что имел в виду старец, и простили своего брата.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, Вместе с колесами неповоротливыми тела моего тень и прах.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Ледяные узоры детства. Заиндевелые узоры на окнах детства. Сквозь сахарные цветы морозной кисеи искрами бьет в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием радуги. Отчего теперь окна не покрывает ледяная сказка? Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свертки, а в них сладости. Они кажутся настоящим объедением, хоть и сделаны мамой втайне от нас из абрикосовых косточек и жженого сахара. Других рождественских угощений нет. На дворе перестройка. 90-е. Мы громоздим с братишкой диванные подушки и поочередно скатываемся по ним, словно с горки, дружно хохоча. А еще братишка любит играть в войну. Он берет меня в плен, а мне нравится. Он старше, но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Просто так, чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть. Но когда, наконец, в зале поставят елку, мы будем наперебой загадывать, на какой ветке матрешка или заснеженный шарик. Новогодние вечера всегда самые загадочные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она. Сказка нашего дома за ледяными оконными узорами –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина Татьяне Гримблет. 1937 год. Зырянский лагерь. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд. А затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро».
1: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор

0: В эфире радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
1: В один из дней рождественского поста 1856 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга шла служба. Храм был полон. Простые горожане и родовитые дворяне бок о бок молились Богу. У одной из колонн стояла дама средних лет. Золотые украшения и тяжелая соболья шуба красноречиво свидетельствовали о ее богатстве и положении в обществе. Даме было душно. Она с радостью сняла бы мех. Но где же оставить такую дорогую шубу? Положить на скамью? Нет, об этом не могло быть речи. Еще чего доброго, украдут. Кто знает, что за народ кругом? Не все ведь благородные и знатные, как она. Такими рассуждениями дама была занята весьма продолжительное время и почти совсем отвлеклась от богослужения. Но вдруг взгляд ее остановился на стоящей рядом пожилой монахини невысокого роста с добрым и кротким лицом. «Матушка!» — немного свысока обратилась к ней дама. «Окажите милость, подержите мою шубу!» И не успела монахиня опомниться, как дама взвалила на нее всю тяжесть своих благоухающих французскими духами соболей. Монахиня кротко поклонилась и продержала шубу до самого конца службы. Когда же богослужение завершилось и люди стали расходиться, дама забрала свое богатство и, порывшись в шелковом редикюле, протянула монахине 5 копеек. Та снова без слов поклонилась и приняла монету. На другой день...

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Замысел романа «12 стульев» возник у его авторов не на пустом месте. Фабула этой трагикомичной истории была взята из реальной жизни. И прототипом кисы Воробьянинова стал Николай Стахеев, знаменитый промышленник-миллионер и благотворитель. Предчувствуя революцию и все связанные с ней ужасы, он уехал во Францию, спрятав в своем московском особняке на Новой Басманной улице большие ценности. А когда уже после 1917 года тайком вернулся, чтобы забрать сокровища, был арестован. В обмен на свободу Стахеев показал, где спрятал клад. На эти деньги прямо в особняке Николая Дмитриевича соорудили Дом культуры железнодорожников. Литературоведы полагают, что об этой истории знали Катаев, Ильф и Петров. Она и послужила основой для романа. Может, в связи с упоминанием барина из Парижа у кого-то имя Николая Стахеева и вызовет ироническую улыбку, но только не у жителей Алушты. Те, кто знают историю своего города, помнят, сколько сделал для становления этого курорта Николай Дмитриевич. Будучи наследником огромного состояния в 5 миллионов рублей, владельцем золотых приисков, нефтяных промыслов, фабрик, заводов, пароходств, Стахеев вошел в историю и как предприниматель, работавший на благо России, и как меценат, не жалеющий средств на образование, культуру и здравоохранение. В Алуште Николай Дмитриевич появился в 90-х годах 19-го столетия, приобрел там землю и выстроил для своей семьи прекрасное имение с виллой. Один из самых красивых особнячков города расположился в Приморском парке среди экзотических растений. Парк Стахеев сделал доступной для всех желающих территорией. Деньги за вход с курортников и горожан, естественно, не брал. Едва обжившись в Алуште, Николай Дмитриевич построил ночлежный приют на 200 мест и ремесленную школу, земское училище и первый в городе театр, о котором давно мечтали местные власти. В 1904 году магнат открыл купальни с холодными и теплыми ваннами с морской и пресной водой. Эти купальни расположились на набережной, которую благоустроил, оснастил фонарями и подарил городу Николай Дмитриевич. Ее сразу назвали Стахеевской, и она стала любимым местом для прогулок отдыхающих. В путеводителе по Крыму тех лет о Стахееве писали как о человеке, который совсем недавно поселился в Алуште, но много способствует ее процветанию. Он вложился в строительство пристани, 1000 рублей истратил на устройство больницы, земского приема.

0: личного покоя. Пожертвовал крупную сумму на сооружение двухэтажного здания аптеки и усадьбы, в которой жили священнослужители. Открыл церковно-приходскую школу и выделил средства на украшение храма Феодора Стратилата. Самой большой исторической достопримечательностью Алушты были руины средневековой крепости Алустон, которую построили еще в VI веке по велению византийского императора Юстиниана. Стахеев, человек не чуждый искусству, он приходился племянником художнику Ивану Шишкину и коллекционировал живопись, вложил деньги в реконструкцию и укрепление древних башен Алустона. Николай Дмитриевич приезжал в Алушту редко, постоянно он жил в Москве. Его дворец на Новой Басманной прекрасно сохранился. После революции в нем, как и написано у Ильфа и Петрова, открыли клуб железнодорожников, а накануне Великой Отечественной войны особняк стал клубом детей железнодорожников. Кружков там было великое множество, от технических до творческих. Сюда бегали на свои первые репетиции совсем еще юные Олег Даль, Олег Басилашвили, Валентина Толкунова. Чудесная вилла в Алуште также отдана маленьким горожанам. В ней расположился дворец детского и юношеского творчества. Думается, что против этого добрый, отзывчивый, немного чудаковатый, как писали о нем газеты, Николай Стахеев не стал бы возражать. К детям он всегда относился трепетно. Ведь кроме своих четверых, у него было 7 приемных ребят.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Семён Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события с Ретиней. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири во браних жительства, и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой, и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак с Ретенью Господню исполняется несколько раз в течение богослужения, и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 4 года назад в подмосковном городе Видное родители особенных ребят и неравнодушные жители создали хоккейную команду «Шаг в жизнь». Ее игроки – дети с аутизмом, синдромом Дауна и ментальными особенностями. Всего более 30 человек. Хоккей для них – не только спорт, но и важный этап в развитии и изучении окружающего мира. Ребята, которые поначалу боялись сдвинуться с места на коньках, через несколько занятий уверенно скользят по льду, отдают пас и забивают шайбы в ворота. Под руководством опытных тренеров и наставников дети с инвалидностью развивают координацию, концентрацию и социальные навыки. Юные спортсмены участвуют в турнирах и находят в команде друзей. Чтобы тренировки были возможными, организаторам нужно оплачивать аренду льда и покупать хоккейную экипировку. Кроме того, в команде появились новые игроки, а многим из прежних форма мала. Полностью обновить экипировку для ребенка многим семьям не под силу из-за ее высокой стоимости. Поддержать юных хоккеистов решили в благотворительном фонде «Мои друзья». Его сотрудники открыли сбор на закупку спортивной формы для команды «Шаг в жизнь». С 2009 года фонд «Мои друзья» поддерживает проекты, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями, в том числе спортивные инициативы для особенных ребят. Подарить юным хоккеистам шлемы, коньки и радость от тренировок можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есмь живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота, полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Голуби. Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы. Попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорей, думалось мне. Сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! Двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла, дотемнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо, и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений. Та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают. Два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря, и пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный, мчатся рыжие низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвислыми столбами рьяный ливень. Молнии слепят, огненной зеленью стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1911 год. Московская губерния. Село Лопасня. Сердечное материнское отношение ко мне, попечительнице Натальи Ивановны Гончаровой, на всю жизнь запало ко мне в душу. Да не только в мою, но, я думаю, во всякую, кому посчастливилось побывать под ее теплым крылышком. Более кроткого, любящего и сердечного человека трудно себе представить. Ее любили все, кто ее знал. Чистоты и незлобия и обаятельности она была поразительной. Наталья Ивановна была по призванию педагогом. Начала она с того, что, будучи 8 лет, научила читать свою 5-летнюю сестру. А с 16 лет взяла на себя учительские обязанности в церковно-приходской школе. В Лопасне прихожане избрали ее попечительницей прихода, и любимым ее детищем была церковно-приходская школа, стоившая ей многих забот. Она ее расширила и перестроила. Характерен был для этой школы такой факт. Был там мальчик, ленивый, озорной, и чтобы его править своим влиянием, педагоги решили на всех экзаменах его проваливать, чтобы задержать его в школе. Наконец, когда по возрасту это стало невозможно, его выпустили, считая все свои усилия тщетными. Но оказалось иное. Выйдя из школы, мальчик не только совершенно изменился, но оценил весь положенный на него труд и стал преданным человеком своим воспитателям и своей школе.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Еще нежней, еще прелестней пропел апрель. Проснись, воскресни от сонной костной суеты. Сегодня снова вспомнишь ты забытые зимою песни. Горе сердца гудят, как пчелы, колокола, и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину, весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин.

0: жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
1: Матушка Феофания, игуменья Петербургского Новодевичьего монастыря, сидела в своем маленьком рабочем кабинете и принимала посетителей. С разными просьбами шли к матушке люди. Кто-то испрашивал дозволения поселиться в обители, чтобы в будущем принять здесь постриг. Кто-то хотел потрудиться в монастыре. С каждым гостем игуменья подробно беседовала и старалась наилучшим образом разрешить все дела. С посетительницей, которая вот уже час сидела в кресле перед матушкой, разговор был непростым. Женщина пришла с просьбой принять на время в обитель ее дочь, так как сама она намеревалась на год или даже больше отправиться в паломничество по святым местам, а оставить ребенка ей было не с кем. «Сколько же вашей дочери лет?» — спросила женщину матушка Феофания. «О, она уже совсем взрослая», — отвечала та. «Осенью будет 7». Улыбчивое, ласковое лицо игумени помрачнело. Несколько минут она молчала, а потом спросила: «Вы считаете паломничество делом богоугодным?» «Конечно», — отвечала женщина, «ведь во всех монастырях и храмах я буду молиться за близких, за свою дочь». Матушка Феофания покачала головой. «Вы станете молиться о ней где-то там далеко и бросите малютку, зная, что она будет плакать и тосковать по матери. Жестокий поступок вы называете делом богоугодным?» — с болью и тревогой в голосе вопрошала игуменья. Гостья изумленно молчала. Она вдруг поняла всю правоту слов матушки Феофании. Женщина низко поклонилась игумении и поблагодарила ее за вразумление. «Вера и молитва с разумом должны быть», — говорила игуменья Феофания Готовцева. «Немного нам пользы от благочестия, если из-за него страдает наш ближний».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос, как Бог, обезоружил смерть. Блаженный Исихий Иерусалимский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1942 год. На войне был убит мой друг Кирилл Пржевузский, поэт и драматург. Один раз в юности мы подрались, и так как он был сильнее, то пострадал я. Обиделся на него крепко. А через день я шел по улице и, можно сказать, нос к носу встретился со своим противником. Я отвел глаза в сторону, чтобы пройти мимо, не глядя на него. Кирилл загородил мне дорогу и, о кошмар, упал на колени и произнес: «Извини меня». Я в растерянности почти закричал: «С колен-то хоть встань!» И все потекло, как прежде.
0: Голоса

0: все вера, милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Приезжающие в город Елец туристы часто слышат от экскурсоводов фамилию купца Заусайлова. В исторической части города людям показывают фабрику Заусайлова, ясли Заусайлова, ботанический сад Заусайлова. Александр Заусайлов действительно был человеком редкого ума и таланта. Ему принадлежала табачная фабрика, он занимался виноделием, владел ягодными и фруктовыми плантациями. Заусайлов трудился на собственных предприятиях круглыми сутками, отправлял свои вина, по качеству не уступавшие французским, к царскому столу, зарабатывал огромные деньги и четвертую часть капиталов тратил на благотворительность. При табачной фабрике купец построил здание, в котором открыл ясли-приют для детей, чьи родители были заняты на производстве. Полсотни малышей находились под неусыпным присмотром нянь и получали все необходимое для нормального развития. Разумеется, ясли были бесплатными. Все расходы взял на себя Заусайлов. Ботанический сад Александра Николаевича – один из самых значимых его подарков родному городу. Экзотические фруктовые деревья цвели в огромной стеклянной оранжерее. По дорожкам сада бродили павлины, а в пруду плавали белые лебеди. Великолепие сада довершал каменный грот с беседкой. Лучшего места для прогулок, детских игр и свиданий в городе не было. На собственные средства Заусайлов построил в Ельце церковь во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского. Закладка храма состоялась в 1909 году. Возвели его в рекордные сроки, всего за год и 3 месяца. Чтобы работы не прекращались и в холодное время года, над стройкой натянули огромный шатер, который круглосуточно отапливался. На открытие церкви прибыл брат императора Николая II, великий князь Михаил. Разубранный национальными флагами и несколькими въездными арками, Елец встретил высокого гостя криками «Ура!» несметных масс народа, писал очевидец тех событий. Храм изумил присутствующих на празднике своей красотой. Золотыми огоньками переливались стены и купола. Цветные

0: И витражи словно манили в сказку. Ажурные царские врата были отлиты из серебра. Иконостас и иконы, люстры и подсвечники Заусайлов привез из Москвы. Но больше всего поразил воображение собравшихся купольный крест. Выполненный из стекла, он сверкал на солнце, как бриллиант, а по ночам его освещали электрические лампы. В народе крест сразу прозвали «хрустальным». Рядом с церковью Заусайлов выстроил дом, в котором открыл приют для стариков. Здание возводилось по проекту художника Васнецова и напоминало терем с высокой башней. Имя Заусайлова не сходило с уст горожан. Он много времени посвящал исправительной колонии для малолетних преступников, выстроил в Ельце водопроводную башню, входил в комитет организации Красного Креста. Но порой становился и героем курьезных историй. Когда у Александра Николаевича, почетного гражданина Ельца, появился первый в городе легковой автомобиль, местная дума запретила ему ездить по улицам, ссылаясь на то, что лошади будут пугаться шума мотора. Законопослушный автолюбитель предписание выполнил. Заусайлов умер в 1915 году, всего 55 лет от роду. Но память о благотворителе жива. В 2003-м в Ельце был установлен бронзовый бюст Александра Николаевича.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». В часы забав или праздной скуки бывало лирия я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю Светлую Пасхальную неделю, а также в День Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
1: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
0: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
2: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
3: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
4: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
0: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
5: Руководи моей волей и научи меня молиться,
0: верить,
2: надеяться,
3: терпеть,
4: прощать
0: и любить.
5: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
8: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите. Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
7: «И не восхитит их никто же от руки моей я».
6: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец», другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса, и навешивает на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится. А потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится. Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Качели. Как хорошо просыпаться не по будильнику. Отпуск. Мы в деревне у родителей. Я просыпаюсь от детского смеха, что доносится через открытое окно. Поднимаюсь и вижу. Ого! Да папа мой внучкам развлечение устроил. Привязал толстыми веревками автомобильную покрышку к стволам двух старых яблонь, и получились качели. Мои дочки, близнецы Таня и Наташа, по очереди раскачиваются и с самой высокой точки отважно летят в объятия стоящего тут же деда. Я стою у окна и наблюдаю. Вот что интересно. Если Наташа прыгает с качели на руки к дедушке легко и доверчиво, то Танюша собирается с духом, решается, преодолевает страх. Но потом тоже разжимает кулачки и отталкивается в полет навстречу надежным рукам. Смотрю и думаю, точно так же дело обстоит и с доверием Богу. Кто-то легко себя Господу уверяет, а кто-то хоть и знает, что Господь его любит и никогда зла не сделает, все же колеблется. «Ну давай, прыгай, ловлю!» — подбадривает внучку мой отец, и через несколько мгновений Танечка уже счастливо смеется в его объятиях.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 15 мая, Международный день семьи. О счастье и благополучии современной семьи пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Учредившая сегодняшний праздник Генеральная Ассамблея ООН постановила каждый год посвящать его определенной теме. В 2026 году основной акцент сделали на проблеме растущего неравенства и его влияния на благополучие детей. Вопрос на самом деле острый. Разные возможности семей закладывают очень разные фундаменты в основании жизни собственных детей, определяя траекторию всей дальнейшей жизни человека. Результат многолетних усилий современных государств по смягчению этого неравенства таков, что оно только растет. Для православного человека здесь есть повод задуматься об одном парадоксе неравенства. С одной стороны, мы все равны перед Богом в том, насколько Он любит каждого из нас. Ведь Он взошел на крест и воскрес ради спасения каждого человека. С другой стороны, в семьях и между ними для верующего человека равенство вовсе не самоцель. Муж – глава семьи, который несет за нее ответственность, а глава мужа – Бог. И такая иерархия, если она действительно соблюдается на каждой ступени, вовсе не вредит благополучию детей в такой семье. Навык послушания, основанного не на страхе, а на взаимной любви и уважении, становится в такой семье естественным и понятным. Неравенство же социальное церковь помогает преодолевать в крепких приходских общинах, где взаимная молитва друг за друга развивается во взаимную помощь и поддержку. В сложные времена такая помощь становится особенно заметной. А дети, выросшие в настоящей христианской любви, всегда остаются благополучными. Дай Бог всем нам счастливых семей, а нашим детям благополучия в любом возрасте.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что?

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Еще со школьных лет мне запомнился пронзительный рассказ Антона Чехова «Ванька». В нем автор делится с читателями содержанием письма мальчика-сироты к дедушке. Ребенок наивно просит спасти его от непосильной работы и людской жестокости. Невозможно читать эти строки без сердечного трепета. Искренность ребенка – вот что трогает. Я вновь вспомнила рассказ Чехова, когда увидела в интернете историю нашего современника – мальчика Вани Сидорова из Волгограда. Его мама Светлана перенесла инсульт. К счастью, женщину удалось спасти, но в ее мозге появилось опасное для жизни образование. Местные врачи говорили, что проблему можно решить с помощью срочной операции, но сами не брали за такой сложный случай, а рекомендовали обратиться в специализированные клиники. Ситуация казалась безвыходной. Денег на лечение у семьи не было. Тогда сын Светланы понял, что только он сможет спасти маму. На листках из школьной тетради 12-летний Ваня написал объявление. «Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и равнодушными. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван». Такие призывы он расклеил по всему городу с надеждой на отклик неравнодушных людей. И однажды его услышали. Благодаря социальным сетям и средствам массовой информации отчаянная просьба шестиклассника разнеслась по всей стране. Как же был счастлив ребенок, когда на нее наконец-то откликнулся врач Кирилл Орлов, опытный нейрохирург из Новосибирска. Ради Вани и его мамы мужчина прервал отпуск и вылетел в Волгоград. Он провел сложнейшую операцию в местной больнице, где находилась Светлана, и спас ей жизнь. Вскоре женщина вернулась домой к сыну Ване. Какой радостью была наполнена их долгожданная встреча. С любовью и благодарностью смотрела Светлана на своего сына. А Ваня просто был счастлив, что они с мамой снова вместе. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

0: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, родился в 297 году в Александрии. Он еще в детстве прилежно изучал Священное Писание. Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Афанасий, которого дети избрали епископом, совершал крещение, в точности повторяя слова, слышанные им в церкви при этом таинстве. Все это наблюдал из окна Александр, тогдашний патриарх Александрийский. Он велел привести к себе детей и их родителей и долго беседовал с ними. Удостоверившись, что крещение, совершенное Афанасием, соответствовало церковному уставу, патриарх признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием. Афанасий вырос и стал священником. Он сопровождал патриарха Александра на Первый Вселенский собор и выступил там с опровержением ереси Ария. Последователи этой ереси отвергали божественную природу Христа. Вскоре Афанасий был единодушно избран на Александрийскую кафедру. 47 лет святитель Афанасий управлял церковью, испытав за этот период много гонений от ариан. Сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописания, в том числе и известного подвижника преподобного Антония Великого.
1: В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, отеческим попечением о верующих, защитой правды Божией. Мы чествуем святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, и обращаемся к нему со словами: «Святитель Афанасий Великий, моли Бога о нас».

Сегодня, наверное, мало кто помнит детский фильм «Пассажир с экватора», снятый в 1968 году режиссером Александром Курочкиным. Эта лента не лишена определенных достоинств. Например, планы, снятые на южном побережье Крыма, в окрестностях знаменитого Артека, неизменно радуют глаз. Да и сценарий, написанный в жанре «шпионский детектив», нельзя назвать скучным. Но вот излишняя пропагандистская поучительность, к сожалению, вывела этот фильм за рамки подлинного искусства. Однако во время съемок этой картины произошло рождение шедевра. Для музыкального оформления ленты Александр Курочкин пригласил Микаэла Таривердиева. Предполагалось, что кроме саундтрека композитор напишет детскую песню. И Таривердиев выполнил заказ. Он положил на музыку стихи Николая Добронравова. Вот только посвящены они были не пионерам, обезвредившим иностранного диверсанта, а маленькому принцу, герою повести сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Произведение получилось вне времени. Оно не принадлежало картине. Решительно выбивалось из искусственных рамок, предлагаемых режиссером обстоятельств. А особую мощь песни придал голос Елены Камбуровой. Она была первой и по сей день осталась лучшей исполнительницей «Маленького принца».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставшие же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силе прибыть и тому, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной, и это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и

0: Египта и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни Древней Церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: Апостольские чтения.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько лет патриаршая гуманитарная миссия помогает людям в зоне военного конфликта. Ее добровольцы восстанавливают разрушенные дома, ухаживают за одинокими и пожилыми людьми, передают гуманитарную помощь беженцам, трудятся в больницах и госпиталях. За время работы миссии за поддержкой к волонтерам обратилось более 370 тысяч нуждающихся и беженцев, а около 7 тысяч человек стали ее добровольцами. Один из них – Кирилл из Москвы. Мужчина увидел баннер с призывом оказать помощь жителям Донбасса на воротах московского штаба беженцев. Узнав подробности участия, Кирилл вступил в ряды волонтеров в качестве автодобровольца патриаршей гуманитарной миссии. «Я решил помогать с развозом гуманитарной помощи, потому что чувствовал потребность делать что-то полезное собственными руками», вспоминает Кирилл. Сначала он развозил грузы нуждающимся в Москве, а когда познакомился с координаторами патриаршей гуманитарной миссии Мариуполя, решил поехать туда. На своей «ромашке», так Кирилл ласково называет личный автомобиль, он возил грузы в Лисичанск, Северодонецк, Херсонскую и Запорожскую области. А год назад ему предложили сесть за руль грузовой машины патриаршей гуманитарной миссии и перевозить продукты, лекарства и другую помощь

0: еще большими партиями. На вопрос, что сподвигает Кирилла снова и снова отправляться в рейсы, он отвечает: «Желание помогать людям и видеть результат своего служения». Вы тоже можете присоединиться к работе патриаршей гуманитарной миссии в качестве волонтера. Все затраты на проживание, питание и топливо для автодобровольцев организация берет на себя. Нужно лишь заполнить анкету на сайте «помочьвбеде.рф» или позвонить по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О науке и религии епископ Черняховский и Славский Николай.
2: Говорят, наука доказала, что Бога нет. У меня неоднократно возникало желание проверить это доказательство. Но никаких ссылок на ученого, который это сделал, или на сам ход вычислений или экспериментов я так и не нашел. Что такое наука, которая доказала? И были ли люди, которые двигали науку, религиозными, или они обязаны были быть атеистами? Давайте разберемся. Я просто назову имена, знакомые нам со школы. Кем они были, эти ученые? Итак, Николай Коперник, помощник католического епископа. Галилео Галилей. 15 лет он убежал из дома с тем, чтобы принять монашество. Но папа его вернул и направил по пути науки. Готфрид Вильгельм Лейбниц, основатель матанализа и интегрального исчисления. Писал богословские трактаты о благодати Божией. Блез Паскаль. Также имеет богословские труды и последние годы жизни провел в монастыре как строгий монах-подвижник. Исаак Ньютон, которого мы знаем как физика и математика, но богословских трудов у него больше, чем научных. Григор Мендель был настоятелем монастыря в Чехии. Майкл Фарадей также был протестантским священником. Чарльз Дарвин, как и Александр Степанович Попов, учились в семинарии, также собирались принять священный сан. Едва ли кто-то из этих уважаемых ученых пытался доказать, что Бога нет.
0: Актуальная тема.
3: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско и сказал, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но также не стал бежать. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. Ярослав глубоко почитал своих мученически погибших братьев. Он построил близ Киева в Вышгороде храм в честь святых и перенес туда мощи страстотерпцев. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквями. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых князей Бориса и Глеба. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к страстотерпцам. Святые князья Борис и Глеб, молите Бога о нас –

0: для тех, кто хочет верить. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Крепостной актер Михаил Щепкин в 1810 году играл на сцене Курского городского театра по разрешению своего барина графа Волькенштейна. А лето, межсезонье, он проводил в графском имении в Курской губернии и исполнял обязанности слуги. В один из летних дней по поручению барина он отправился делать зарисовки с церкви в соседнем имении князей Салаговых. Ему мешали любопытствующие зеваки, и актер решил перейти на другое место. Но тут его взгляд упал на молодую девушку восточной внешности. Это была Елена Дмитриева, сирота-турчанка, которую подобрали русские солдаты при осаде Анапы, а потом приютила княжеская семья. Щепкин посмотрел на девушку с таким нескрываемым восхищением, что та, засмущавшись, поспешила удалиться. С тех пор молодой актер жил мыслью о Елене и искал повода, чтобы встретиться с ней. Повод нашелся очень скоро, и Михаил наконец-то смог познакомиться и поговорить с Еленой. Они быстро нашли общий язык. Щепкин увлекательно рассказывал девушке о театре. Ее увлек этот незнакомый красочный мир. Елена восхищалась умом молодого человека, его талантом и смелостью. До нее дошла история о том, как Михаил спас двух тонувших в реке крестьян. Зимой княгиня Салагова вызвала Елену в Петербург, и девушка по дороге на неделю остановилась в Курске у сестры Михаила Александры, которая тоже была крепостной графа Волькенштейна. Влюбленные виделись теперь каждый день, а когда Михаил был на сцене, Елена обязательно присутствовала в зале. Он играл словно за четверых, и сам спектакль мне нравился, потому что на сцене был он, вспоминала Елена. И вновь им пришлось расстаться. На этот раз почти на год. Михаил писал Елене письма, сокрушаясь о том, что если девушка выйдет за него замуж, то по закону лишится свободы и станет тоже крепостной графа Волькенштейна. Елена утешала его, говоря, что без него ей и свобода не в радость. Однажды она призналась княгине Салаговой, что любит крепостного и хочет связать с ним судьбу. Княгиня принялась ее отговаривать, но девушка настояла на своем. «Я все буду выносить с терпением, ибо я его люблю и жить без него не могу. Все равно я не переживу, если за него не выйду». Княгине ничего не оставалось, как выдать Елене разрешение на замужество. Молодые люди обвенчались в июле 1812 года. Елена ради любимого отказалась от свободы. Впрочем, спустя несколько лет Михаил Сергеевич добился вольной и для себя, и для своей семьи. Совместная жизнь Щепкиных была полна и горечи, и счастья. Они пережили трех из пятерых своих детей. Собственный дом в Москве, который Щепкин купил в рассрочку, спустя несколько лет пришлось продать, потому что выплатить полную стоимость так и не удалось. С деньгами в семье Щепкиных всегда было не очень хорошо. Но Михаил Семенович в любой тяжелой ситуации повторял: «Будем трудиться, а дальше как Бог даст». Каждый день супруги молились о том, чтобы в их семье царила любовь. Огромного сердца супругов Щепкиных хватало не только на родных и друзей, но и на обездоленных, сирот или стариков, особенно ветеранов сцены. Щепкин часто приходил к жене расстроенный и говорил: «Встретил одного беднягу, ему жить негде, не взять ли нам его к себе?» «Ну что ж, возьмем», – отвечала Елена Дмитриевна, – «потеснимся». О доме Щепкиных говорили, что в нем нет гостей, потому что ко всем приходящим в нем относятся как родным. Елена Дмитриевна, или Алеша, как нежно называл свою супругу Михаил Сергеевич, умерла в 1859 году. Они прожили вместе 47 лет. Щепкин доживал свой век в ожидании новой встречи с самым преданным своим зрителем и главным союзником в добрых делах.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
3: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей».
2: «И не восхитит их никто же от руки моей я».
1: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец». Другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни без всякого раздумья отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится, а потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими, и в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится, Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно Он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Пригрей, о солнце, землю лаской твоих живительных лучей и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас мог остаться равнодушным, когда до него долетали нежные, едва слышные запахи весенних цветов? Медуниц, примул, пролесок, подснежников и других растений. Смешиваясь друг с другом, эти ароматы образуют столь изысканное благоухание, что с ним не может сравниться никакая человеческая парфюмерия. Не случайно апостол Павел именует надмирное веяние Святого Духа в сердцах совершенных христиан благоуханием любви, мира, радости, долготерпения, веры, кротости и воздержания. Вот неземные ароматы Христовой весны в наших душах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Кирилл возглавил работу очередного заседания Архиерейского совета Ставропольской митрополии. Оно прошло в административном здании Владимирского собора краевой столицы. В заседании приняли участие архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Николай, а также секретарь совета протоиерей Иоанн Моздор. Члены Совета говорили об историческом значении Собора Святых Ставропольской Митрополии для утверждения православия на Северном Кавказе, а также об учреждении памятной медали «Собор Святых Ставропольской Митрополии». По итогам обсуждения принято решение, направленное на развитие епархиальной жизни и почитание небесных покровителей Ставропольской земли. Митрополит Кирилл передал архиепископу Феофилакту и епископу Николаю новонаписанные иконы Собора Святых Ставропольской Митрополии для их епархий. В завершении заседания архипастырь представил прибывшим архиереям экспозицию, приуроченную к празднованию Собора Святых Ставропольской Митрополии. В рамках 12-х свято-игнатьевских чтений и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии в краевой столице прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кавказ христианский». В нем приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии, священнослужители, представители научно-педагогического сообщества и гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего были заслушаны доклады участников, посвященные Собору Святых Ставропольской Митрополии, духовенству времен Гражданской войны, разрушению святынь и другим темам. В Ставропольскую митрополию с лекциями приехал известный миссионер Олег Воскресенский. Олег Владиславович – филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры», преподаватель Белгородской духовной семинарии, член Российского союза писателей. В течение недели миссионер прочитает цикл лекций для учителей общеобразовательных школ, студентов университетов и Ставропольской духовной семинарии. Они посвящены теме христианской педагогики и вопросам взаимоотношения науки и религии. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Друзья, хочу поделиться с вами одной доброй историей. Со стороны выглядело все непонятно. Вдруг человек, который жил в семье с женой и двумя детьми, оказался на улице. Он находил для своего пропитания продукты в мусоре, стал плохо выглядеть резко, одежда его была грязная, и ничем объяснить такое поведение и такое его положение было невозможно. Пока добрые люди не обратили внимания на этого человека, имя его Александр, накормили, одели, выяснили, что у него тяжелые обстоятельства психического заболевания, и со временем смогли оказать ему помощь с проживанием, с трудоустройством, с последующей социализацией. Этот Александр нашел своих родственников, вернулся к обычной жизни. Конечно, жизнь его уже была не той, что прежде, потому что болезнь прогрессировала, но он вновь смог работать, трудиться, зарабатывать себе на хлеб и даже помогать жене и детям, которые отказались от него. Порой нам непонятны поступки других людей, порой нам непонятно, что происходит. И чтобы разобраться, нужно вникнуть, нужно проявить сочувствие, нужно проявить терпение, нужна жертва, нужно совершить доброделание. В случае с Александром добрые люди проявили христианскую любовь, проявили заботу о постороннем, малознакомом им человеке, смогли помочь человеку в крайне затруднительной жизненной ситуации, вернули его к жизни, можно сказать, к человеческому существованию. Как здорово, что и сегодня в нашей церкви есть люди добрые, которые стремятся помочь, стремятся понять и делают это абсолютно бескорыстно.
0: Добрые истории. Слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 15 мая, церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий Патуларий, патриарх Константинопольский, родился в 1597 году на острове Крит. Он происходил из знатного греческого рода, получил блестящее образование. После смерти отца отказался от светской жизни и принял монашеский постриг. Много лет Афанасий прожил на Афоне. Вскоре он стал известен как выдающийся проповедник, богослов и автор духовных песнопений. В марте 1634 года власти Османской империи изгнали патриарха Константинопольского Кирилла I. Афанасий был избран на патриаршую кафедру. Когда же Кирилл возвратился из ссылки, Афанасий оставил ему престол, а сам вернулся на Афон. С 1638 года он управлял Солунской митрополией. Церковь в Греции терпела притеснение со стороны осман. Часто не хватало богослужебных книг, церковной утвари и облачений. Афанасий неоднократно бывал в России, где ему охотно помогали цари и простые верующие. Возвращаясь из одной такой поездки, патриарх заболел и скончался. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Харькова. Известны случаи исцелений по молитвам к святителю. Преследование православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Церковь прославляет труды святителя Афанасия Патулария, благодаря которым Греции удалось сохранить православную веру. Мы молитвенно просим святого. Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1848 году немецкий композитор Роберт Шуман создал цикл из 43 небольших пьес для своих дочерей, которые только-только начали обучаться музыке, и назвал его «Альбом для юношества». Спустя 30 лет в России Петр Ильич Чайковский также решил обратиться к сочинению произведений для начинающих музыкантов. О начале этой работы известно из письма композитора к его другу и издателю Петру Ивановичу Юргенсону. «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Новый фортепианный цикл Чайковский назвал «Детский альбом», и в нем действительно наблюдается некоторое сходство с пьесами Шумана. Подобно немецкому композитору, Петр Ильич изображает в своих композициях природу, сказочных персонажей, детские игры, песни разных стран. Но есть в этом сборнике и свои особенности. Прежде всего, во многих миниатюрах, таких как «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и других, композитор воспевает свою родную страну. А еще у Чайковского, в отличие от Шумана, широко представлены танцевальные жанры. Камаринская, полька, мазурка, вальс могут вызвать ассоциации с уроками танцев или детскими балами, в которых принимали участие юные современники композитора. Памятуя о том, что его пьесы предназначены для исполнения детскими руками, Чайковский заботится о том, чтобы расстояние между клавишами было невелико. Так в вальсе аккомпанемент левой руки представляет собой традиционное чередование баса и двух аккордов, но аккорды эти маленькие, не широкие, что делает их доступными для детской ладошки. Вальс из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши женецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: „Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы“. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силия прибыть и тамо, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться

0: рецептом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы – между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни Древней Церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Подъезжает человек к дому на машине и молится: «Господи, дай мне, пожалуйста, место для парковки. Ну, хоть узкое, хоть далекое». И тут этот человек видит свободное место прямо при въезде во двор. «О, все, Господи, уже не надо, сам нашел», – произносит он. Мне этот эпизод рассказали в качестве шутки, а я задумалась, насколько же этот водитель похож на меня. Каждый день, выходя из дома, я прошу, чтобы была хорошая погода. Когда сажусь за руль, прошу благополучной дороги. Когда устаю к вечеру, прошу сил. Доживая день и, даже читая благодарственные молитвы в вечернем правиле, благодарю ли я Господа за все? А ведь погода была хорошей. Я благополучно доехала по делам и вернулась домой. Вечером смогла приготовить ужин и накормить семью. Сил хватило. Так разве это не ответ Бога на мои молитвы? Почему же я забываю о том, чего просила? Почему это становится само собой разумеющимся, что все сложилось хорошо? Можно сказать, что это житейские мелочи, но они точно показывают мое отношение к Богу.

0: Богу, а точнее, мою неблагодарность. Прости, Господи. Я благодарю Тебя за все благодеяния, за то, что все складывается так хорошо.
1: Частное мнение. Радио.

0: «Не говорите «не могу»» — это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые мученики Еспер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул жили во II веке. Еспер и Зоя были рабами знатного римлянина Катулла. Они жили в его поместье в городе Анталия, на месте которого находится современный турецкий курорт Анталия. Еспер и Зоя приняли христианство еще в детстве. Своих сыновей они также воспитали в глубокой вере. У язычников было правило приносить в жертву идолам пищу, а потом, после положенных обрядов, самим съедать жертвенную еду. Христиане сторонились этого обычая. Участие в такой трапезе считалось недопустимым. Еспер и Зоя верно служили своему земному господину, но находили способы не нарушать законы Отца Небесного. Но Кириак и Феодул не хотели скрывать своей веры, прибегать к каким-то уловкам. Однажды они решили бежать. Катул как раз в это время отослал Еспера с поручением в другой город. Мать не благословила сыновей на такой отчаянный поступок. Тогда юноши попросили Зою разрешить им в открытую исповедать христианство. Она понимала, что это может означать верную гибель и для сыновей, и для них с мужем, но дала согласие. Кириак и Феодул объявили хозяину, что они христиане. Катул не стал выдавать их властям, ведь ему не хотелось терять рабов. Он отправил юношей с матерью к отцу, надеясь, что тот вразумит их. Но все вместе они приняли решение и подготовились к мученическому подвигу. В ближайший языческий праздник и Еспер, и Зоя, и их сыновья отказались есть посвященную идолам еду. Мучеников истязали, а затем бросили в огненную печь. По преданию, тут же послышалось ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Церковь прославляет подвиг мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула и обращается к ним со словами: «Святые Еспер, Зоя, Кириак и Феодул, молите Бога о нас».

0: Вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1877 году император Александр II объявил Османской империи войну. Это решение было продиктовано желанием помочь обрести независимость христианским народам, которые входили в состав турецкого государства – сербам, болгарам и румынам. Кроме того, после тяжелой Крымской войны Россия оказалась в сложном политическом положении. Ей было необходимо укрепление позиций на Балканах и в Черном море. Военные действия развернулись сразу на двух фронтах – Кавказском и Балканском. На Кавказе еще в первые месяцы войны русский отряд под командованием генерал-лейтенанта Арзаса Теркукасова занял турецкую крепость Баязет. В завоеванной цитадели разместили гарнизон и обустроили боевые позиции, а основная часть войск продолжила наступление на турецкий город Эрзерум. Так русские военные части оказались вдалеке от крепости, и туркам удалось окружить Баязет. 6 июня 1877 года 1500 человек гарнизона, среди которых были казаки и примкнувшие к русской армии армянские добровольцы из местного населения, оказались заблокированы в цитадели 11-тысячным отрядом противника. Турки предложили военным сдать крепость добровольно, но получили решительный отказ, и началась длительная осада. К сожалению, гарнизон оказался к ней неподготовлен. Провизии хватало лишь на 3 дня. Водопровод был поврежден, а ручей, из которого можно было бы брать воду, находился за пределами крепости. Положение военных усугублялось постоянными обстрелами и штурмами со стороны противника. Комендант крепости Федор Эдуардович Штоквич вспоминал. «На 12-й день осады ни у одного из нас не было почти ни крошки хлеба, ни капли воды. Голод и жажда напоминали о себе ежеминутно. Мучения были страшными и невыносимыми». Вопреки своему тяжелому положению, русские военные продолжали оборонять крепость. Время от времени совершались вылазки к ручью за водой, но многие из них заканчивались гибелью храбрецов. Позднее, чтобы вынудить гарнизон сдаться, турки отравили ручей. В него сбрасывали тела убитых, и вода стала непригодной для питья. От жажды пленников крепости спас дождь. Он шел всю ночь с 24 на 25 июня 1877 года. За это время драгоценной влагой были наполнены все кувшины и котелки. Крепость была освобождена 28 июня войсками отряда генерал-лейтенанта Арзаса Теркукасова. Изможденные и раненые защитники крепости выдержали 23-дневную осаду, так и не сдавшись врагу. Вести об этом подвиге облетели весь фронт, укрепляя моральный дух армии. Уже в следующем году русско-турецкая война завершилась победой России. Защитники крепости Баязет были награждены медалями и орденами. Спустя 13 лет этот героический сюжет войны отразил художник Лев Лагорио на своем полотне «Освобождение гарнизона Баязетской цитадели» в 1877 году. На нем гарнизон крепости противостоит огромному турецкому войску. Сейчас картину можно увидеть в Санкт-Петербурге, в Центральном военно-историческом музее артиллерии и прикоснуться к героическим страницам русской истории.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Павел Коньков.
3: Один мальчик рос в конце 90-х годов в очень неблагополучной и бедной семье. Семья была настолько бедна, что чистое постельное белье они клали только на праздники. Ну, не было возможности. И вот этот мальчик так радовался, что ему постелили чистую постельку, что не мог заснуть, и все вертелся в своей кровати. Да вертелся так, что дернул ногой и порвал простыню. Зная, что это последнее и другой больше не будет, и зная довольно-таки крутой нрав своей бабушки, он начал молиться. Он начал молиться и говорить: «Господи, пожалуйста, вот только чтобы меня бабушка не ругала, чтобы она не расстраивалась». И молился он так долго, он практически всю ночь так молился. На утро бабушка, подойдя будить этого своего внука, увидела порванную простыню, увидела то, как стыдно внуку, и сказала: «Ну ничего страшного, пойдем завтракать». Надо сказать, что это было совсем не в стиле поведения бабушки. И внук понял, что только лишь Господь ему помог. И потом еще полдня благодарил Бога, а потом вечером ему еще перепало мороженое, чего не было на тот момент уже около года. Так вот, конечно же, порой мы молимся тогда, когда совсем все становится плохо в нашей жизни. Но в то же самое время Господь всегда слышит, и Господь готов исполнить наши молитвы, как детские, так и взрослые.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
3: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей».
2: «И не восхитит их никто же от руки моей я».
1: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец». Другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится, а потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится. Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно Он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Вот просыпается земля и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио Веры.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Побуду капитаном очевидность и скажу, что несмотря на такой мощный инструмент общения, как язык, люди не всегда понимают друг друга. Более того, зачастую мы толкуем слова собеседника по-своему. Бывает, что и в противоположную сторону. Так проявляется один из инструментов понимания – интерпретация. С одной стороны, она может мешать общению, поскольку наше восприятие речи другого человека субъективно и зависит не только от интеллекта, но и от фантазии, эмпатии, настроения и так далее. С другой стороны, этот навык часто помогает увидеть смыслы, которые не высказываются собеседником напрямую. Чтобы научиться правильно интерпретировать, а значит лучше понимать друг друга, предлагаю освободиться от клише. Мы привыкли типизировать внешние проявления чувств и мыслей. Нежность выглядит так, а задумчивость – этак. На самом деле это всего лишь наша так называемая таблица эмоций. Человек может просто волноваться, а внешне мы считываем раздражение. Собеседник задумался и молчит, а нам кажется, он скучает. Лучше не разгадывать, что подразумевал собеседник, а узнать это у него самого. Вам поможет простой вопрос. Поясни, пожалуйста, я не совсем понял смысл. Особенно важно правильно толковать слова собеседника в письменном общении. Зачастую мы готовы принять просьбу или предложение за приказ, легкую иронию за обидный сарказм. Даже молчание собеседника в переписке можем принять за высокомерие. Именно поэтому в онлайн-общении огромную роль играют смайлики. Они помогают визуализировать послание, уточнить его смысл. Так, например, фраза «ты опять проспал» может выглядеть как претензия, а если поставить смайлик с улыбкой, это будет невинным вопросом. Напоследок хочу привести слова одного священника. Если не знаете точно, как интерпретировать, всегда додумывайте в лучшую сторону. Я пробовала. Это прекрасно способствует взаимопониманию. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Святые Ставропольского края.
3: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
4: Священномученик Григорий Златорумский родился в 1877 году в семье псаломщика станицы Михайловской Кубанской области. Он окончил Екатеринодарское духовное училище и более 20 лет служил в пределах Ставропольской митрополии. С 1894 года был псаломщиком в селе Новобрукшунском, сегодня это село Степное. В 1898 году был рукоположен во диакона. Около 11 лет он служил диаконом и учителем в церквах Ставропольской губернии, село Северное, село Обильное и Кубанской области, станица Тингинская. В 1909 году был рукоположен во священника к Покровской церкви села Голицыно, современный Кочубеевский муниципальный округ. О священномученике Григории Златорумском рассказывает настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Балахоновское иерей Михаил Толопа.
5: С августа 1914 года по июнь 1918 года был настоятелем Никольской церкви станицы Барсуковской, современный Кочубеевский муниципальный округ. Преподавал в духовных школах Министерства народного просвещения, заведовал церковно-приходскими школами, имел награды за образовательную деятельность. В послереволюционные годы отец Григорий в пастырских беседах с казаками выступал миротворцем, призывая их не допускать кровопролития. 18 июня 1918 года был взят в заложники, содержался под стражей в селе Богословском, современное Балахоновское Кочубеевского муниципального округа. На следующий день, утешая свою супругу, говорил: «Не печалься, моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинный, и лучшей смерти мне не надо. Ты сама знаешь, что я всегда стремился пострадать за правду». В ночь с 20 на 21 июня 1918 года был зверски убит, буквально изрублен на мелкие кусочки. Последними словами священномученика были: «Умираю за веру, царя и отечество».
4: Священник Григорий Златорумский был погребен в безвестной общей могиле на окраине станицы Барсуковской Ставропольского края. 25 августа 2022 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви он был включен в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Святые Ставрополь.

0: заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Григорий Златорумский родился в 1877 году в семье псаломщика станицы Михайловской Кубанской области. Он окончил Екатеринодарское духовное училище и более 20 лет служил в пределах Ставропольской митрополии. С 1894 года был псаломщиком в селе Новобрукшунском, сегодня это село Степное. В 1898 году был рукоположен во диакона. Около 11 лет он служил диаконом и учителем в церквах Ставропольской губернии, село Северное, село Обильное и Кубанской области, станица Тингинская. В 1909 году был рукоположен во священника к Покровской церкви села Голицыно, современный Кочубеевский муниципальный округ. О священномученике Григории Златорумском рассказывает настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Балахоновское иерей Михаил Толопа.
2: С августа 1914 года по июнь 1918 года был настоятелем Никольской церкви станицы Барсуковской, современный Кочубеевский муниципальный округ. Преподавал в духовных школах Министерства народного просвещения, заведовал церковно-приходскими школами, имел награды за образовательную деятельность. В послереволюционные годы отец Григорий в пасторских беседах с казаками выступал миротворцем, призывая их не допускать кровопролития. 18 июня 1918 года был взят в заложники, содержался под стражей в селе Богословском, современное Балахоновское Кочубеевского муниципального округа. На следующий день, утешая свою супругу, говорил: «Не печалься, моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинный, и лучшей смерти мне не надо. Ты сама знаешь, что я всегда стремился пострадать за правду». В ночь с 20 на 21 июня 1918 года был зверски убит, буквально изрублен на мелкие кусочки. Последними словами священномученика были: «Умираю за веру, царя и отечество».
1: Священник Григорий Златорумский был погребен в безвестной общей могиле на окраине станицы Барсуковской Ставропольского края. 25 августа 2022 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви он был включен в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радио «Вера».
1: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святой благоверный и равноапостольный царь Борис Болгарский в крещении Михаил жил в IX веке. Болгария в то время переживала не лучшие времена. Государству приходилось часто воевать с соседними правителями. Народ страдал от голода и эпидемий. Во время одной из стычек болгар с византийцами к ним попал в плен именитый придворный Феодор Куфара, ранее принявший иноческий постриг. Борис много беседовал со знатным пленником, в том числе и на духовные темы. Семена евангельской проповеди запали в душу болгарского царя. Когда скончался византийский император Феофил, царь Борис заключил мирный союз с его вдовой, императрицей Феодорой. Состоялся обмен пленниками. Дело в том, что давным-давно в греческий плен попала младшая сестра Бориса. Ее воспитали при императорском дворе в православной вере. И вот теперь Феодора Куфару обменяли на болгарскую царевну. Девушка еще больше расположила Бориса к принятию православия. А через несколько лет в Болгарию прибыли просветители и проповедники, братья Мефодий и Кирилл. Они совершили крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгарский народ также добровольно принял крещение. На склоне лет царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям. Церковь почитает и прославляет святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского, за труды на благо просвещения славянских народов светом евангельской вести. Его поддержка деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия подготовила почву для принятия крещения русскими князьями и всей Русью. Мы просим благоверного царя Бориса. Святой равноапостольный Борис, царь болгарский, моли Бога о нас. –

История любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской так же красива, как и их вокальное искусство. В наши дни сложно представить себе степень популярности артистов в Советском Союзе. За счет строгой цензуры их было не очень много на многомиллионную страну. И хотя считается, что желтой прессы в стране тогда не было, различные небылицы, правда в достаточно изящной форме, про жизнь звезд, появлялись в печати постоянно. Магомаев и Синявская познакомились в Баку в 1972 году на декаде русского искусства в Азербайджане. Впрочем, сам Муслим Магометович говорил, что их знакомство произошло значительно раньше, по телевизору. «Летом я был у моего друга Ивана Семеновича Козловского в Баку. Смотрели конкурс имени Чайковского. И вот на сцену выходит Тамара. Выглядела она совсем как девочка, которой, может быть, я и не заинтересовался бы. Она начала петь, и я от изумления даже открыл рот. Помню, я сказал: «Вот это меццо-сопрано! Настоящая!» Она потрясла меня своим искусством. Гастроли Магомаева и стажировка Синявской в Италии заставили влюбленных целый год общаться исключительно по телефону. Таким же способом певец однажды дал прослушать своей возлюбленной запись новой песни «Ты моя мелодия». После этого родилась легенда, что песня написана специально для Тамары Ильиничны. Впрочем, ее опровергает рассказ автора слов Николая Добронравова, мужа знаменитого композитора Александры Пахмутовой. «Часто она пишет сперва мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст. Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит из нее что-то делать?» «Сыграла», — я говорю. «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе». Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». Кому из исполнителей ее предложить, споров не было. Конечно, Муслиму Магомаеву.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силия прибыть и тамо, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили

0: Пат и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни Древней Церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О науке и религии епископ Черняховский и Славский Николай.
2: Говорят, наука доказала, что Бога нет. У меня неоднократно возникало желание проверить это доказательство, но никаких ссылок на ученого, который это сделал, или на сам ход вычислений или экспериментов я так и не нашел. Что такое наука, которая доказала? И были ли люди, которые двигали науку, религиозными, или они обязаны были быть атеистами? Давайте разберемся. Я просто назову имена, знакомые нам со школы. Кем они были, эти ученые? Итак, Николай Коперник, помощник католического епископа. Галилео Галилей. 15 лет он убежал из дома с тем, чтобы принять монашество. Но папа его вернул и направил по пути науки. Готфрид Вильгельм Лейбниц, основатель матанализа и интегрального исчисления. Писал богословские трактаты о благодати Божией. Блез Паскаль. Также имеет богословские труды и последние годы жизни провел в монастыре как строгий монах-подвижник. Исаак Ньютон, которого мы знаем как физика и математика, но богословских трудов у него больше, чем научных. Григор Мендель был настоятелем монастыря в Чехии.

0: Майкл Фарадей также был протестантским священником. Чарльз Дарвин, как и Александр Степанович Попов, учились в семинарии, также собирались принять священный сан. Едва ли кто-то из этих уважаемых ученых пытался доказать, что Бога нет.
1: Актуальная тема.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях доцент Свято-Тихоновского университета Петр Чистяков. И разговор пойдет об истории так называемого «движения непоминающих».
0: Светлый вечер на Светлом радио. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Известно о двух чудотворных путивльских образах Божией Матери. Один хранился в Путивльском Молчинском монастыре, другой – в городском храме Воскресения Христова. Явление обеих икон состоялось на городских воротах. В документах упоминаются разные даты этих событий – 30-е годы 13 века, начало и первая треть 17-го. Обе иконы по своему типу относятся к Одигитрии, или «путеводительнице». Богородица словно указывает верующим на младенца Христа как на единственный путь к спасению. Есть сведения, что образ Пресвятой Богородицы из городского храма Путивля долгое время пребывал на городских воротах. По молитвам к Богородице перед этой иконой Царица Небесная не раз являла свое заступничество города. Так Путивль спасся от нашествия татар и шведов. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Сохранились лишь иллюстрации в дореволюционных изданиях. Уже в наши годы был сделан список с чудотворного образа. Он пребывает в Путивльском Преображенском соборе. Преподобный Симеон Новый Богослов исповедался Господу о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, росший тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «Остановивший смерть» – так называли москвичи врача-эпидемиолога Симона Зеликовича Горелика. В 1939 году доктор ценой собственной жизни сумел предотвратить в столице эпидемию чумы. Доктор Горелик, уроженец Бобруйского уезда Минской губернии, несколько лет жизни провел за границей. В Париже окончил медицинский факультет университета Сорбонна. В Швейцарии занимался бактериологией, особенно пристально изучал чуму и даже опубликовал на эту тему несколько научных статей. А в 1917 году, незадолго до октябрьских событий, 32-летний доктор неожиданно вернулся в Россию и остался на родине даже после октябрьских событий. В гражданскую войну служил врачом в Красной армии. В 1922 получил должность ассистента на кафедре терапии Первого медицинского института в Москве. Одновременно работал в столичной Новоекатерининской больнице. Доктора Горелика любили пациенты и уважали коллеги за доброе, внимательное, человеческое отношение к каждому, с кем он общался. В 1939 году в Новоекатерининскую клинику поступил особенный пациент. Это был известный микробиолог Абрам Львович Берлин. Заместитель директора Саратовского научно-исследовательского института «Микроб» и один из главных разработчиков вакцины против чумы. Он приехал в Москву на коллегию Народного комиссариата здравоохранения. Незадолго до этого доктор привил себе экспериментальную противочумную вакцину. Инкубационный период благополучно миновал. И теперь испытатель спешил поделиться с коллегами уникальным опытом. Доклад Берлина встретили овациями. А после заседания, уже в гостиничном номере, ему вдруг стало нехорошо. Приехала скорая и диагностировала крупозное воспаление легких. Так Берлин попал в Новоекатерининскую больницу, к доктору Горелику. В ту ночь он дежурил по клинике. Симон Зеликович самым тщательным образом осмотрел пациента. Опытному эпидемиологу не понадобились даже результаты анализов. Он сразу понял, что скорая поставила ошибочный диагноз. У Берлина не пневмония, а чума. И велика вероятность того, что и сам доктор Горелик теперь заразился. Получалось, что в больничной смотровой образовался очаг эпидемии чумы. Покинь кто-нибудь один помещение, и зараза неминуемо распространится. Под угрозой окажется вся Москва, а значит, за пределы смотровой выходить нельзя. Ни Берлину, ни ему самому. В смотровой был телефон. Горелик позвонил в наркомат здравоохранения. Начались срочные карантинные мероприятия. В считанные минуты больницу перевели на чрезвычайное положение. Быстро разыскали всех, с кем в тот вечер контактировал Берлин, и поместили в спецкарантин. Было сделано все, чтобы предотвратить распространение смертоносной эпидемии. Но главное сделал доктор Горелик. Остался в добровольной изоляции вместе с больным. Берлину, между тем, становилось хуже. Симон Зеликович ухаживал за коллегой, стараясь облегчить его последние часы. Берлин скончался первым. Заболел и доктор Горелик и остался в одиночестве переживать тяжелые физические страдания, вызванные чумой. Коллеги в специальных противоэпидемических костюмах готовы были войти к нему, чтобы хоть как-то облегчить последние часы. Но Симон Зеликович наотрез отказывался от помощи. Защитный костюм не гарантировал стопроцентную безопасность, а рисковать жизнями людей он не хотел. Спустя некоторое время болезнь забрала самоотверженного доктора Горелика. Через несколько дней после событий в Новоекатерининской больнице собралась комиссия. Медики, силовики, представители власти долго и тщательно обсуждали и взвешивали факты и сделали однозначный вывод. Решение, которое в ответственную минуту принял Симон Горелик, было единственно верным и высокопрофессиональным. Врач пожертвовал собой, чтобы спасти город от страшной эпидемии. Он погиб, но сумел остановить смерть.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
3: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите. Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей».
2: «И не восхитит их никто же от руки моей я».
1: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец». Другая возражала: «И это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое. И через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится. А потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится, Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Соседка. Что-то сегодня определенно не так. Вроде бы и утро обычное, и кофе такой же, как всегда, и вид из окна привычный. Кошки собрались у подъезда в ожидании завтрака. Их каждое утро кормит пожилая соседка, а я в окно наблюдаю за этой кошачьей идиллией. Но сегодня худощавой фигурки в неизменном зеленом платке на голове почему-то не видно. Без нее утренний двор кажется странным, как будто ненастоящим. Кошки громко мяукали. Пришлось выйти и успокоить бедняк остатками вчерашнего ужина. Пушистые бродяги благодарно терлись о мои ноги. Сердце сжалось от жалости. Не помню, как взбежала по лестнице и оказалась у квартиры соседки. Звонок. Слабый голос из-за двери. Открыто. Запах валерьянки. Я сбегала в аптеку и в магазин. Оказывается, соседка заболела и со вчерашнего дня ничего не ела. Нужно, чтобы она поскорее поправилась. Будем вместе кошек кормить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: Добрые истории
1: рассказывает музыкант Инга Мария Гутюм.
2: А у моего младшего брата была очень хорошая, классная руководительница. Она любила детей и всегда старалась все давать им. Но она любила не только детей, она вообще всех людей на земле любила. Каждое воскресенье она ходила в церковь. И однажды она возвращалась домой и увидела бездомного человека. Вот, но она всегда отдавала там бездомным еду и немного денег. И этот бездомный, он, ну, даже говорить не мог, то есть ему было очень плохо. Она забрала его к себе, привела его домой, позволила ему принять ванну, постирала там ему белье, приготовила обед, накормила. Его звали Валера. Тогда очень холодно было на улице, он очень замерз, и он был очень голоден, и он не мог даже говорить. Ну, в общем, там ситуация сложилась, что его квартиру забрали за долги, он не мог найти работу и скитался по улице. Учительница, она просто не смогла остаться равнодушной к этой истории и позвала его жить к себе. Она смогла ему помочь с работы, она его устроила в школу охранником. Вот. И вот Валера, он до сих пор живет с учительницей, он очень благодарен ей. Вообще считаю, что она самый светлый и добрый человек, которого я знаю. Вообще такие люди, мне кажется, спасают наш мир.
0: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 15 мая, церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба, чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, родился в 297 году в Александрии. Он еще в детстве прилежно изучал Священное Писание. Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Афанасий, которого дети избрали епископом, совершал крещение в точности, повторяя слова, слышанные им в церкви при этом таинстве. Все это наблюдал из окна Александр, тогдашний патриарх Александрийский. Он велел привести к себе детей и их родителей и долго беседовал с ними. Удостоверившись, что крещение, совершенное Афанасием, соответствовало церковному уставу, патриарх признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием. Афанасий вырос и стал священником. Он сопровождал патриарха Александра на Первый Вселенский собор и выступил там с опровержением ереси Ария. Последователи этой ереси отвергали божественную природу Христа. Вскоре Афанасий был единодушно избран на Александрийскую кафедру. 47 лет святитель Афанасий управлял церковью, испытав за этот период много гонений от ариан. Сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописания, в том числе и известного подвижника преподобного Антония Великого.
3: В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, отеческим попечением о верующих, защитой правды Божией. Мы чествуем святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, и обращаемся к нему со словами: «Святитель Афанасий Великий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор XIX века Иоганнес Брамс запомнился его современникам как скромный, нелюдимый, серьезный человек. Эта строгость чувствуется и в его музыке. В отличие от многих своих коллег, Брамс не обращался к театральным развлекательным жанрам и сосредоточил внимание на инструментальных, вокальных и религиозных произведениях. Тем не менее, пожалуй, самым известным сочинением композитора являются его венгерские танцы, которые можно счесть легкой эстрадной музыкой. Брамс не понаслышке знал, какие произведения способны привлечь публику. Из-за сложного материального положения в семье композитору уже в юном возрасте пришлось искать работу. И он играл на фортепиано в ресторанах, исполняя популярные песни и танцы. В этот период юноша познакомился с венгерским скрипачом Эде Ременьи, с которым позже совершил гастрольную поездку по городам Европы. Ременьи исполнял в том числе народные мелодии своей родины – Венгрии. Брамс бережно сохранил их в памяти и впоследствии использовал в качестве основы для венгерских танцев. В творчестве композитора это не единственный случай обращения к фольклору. Брамс увлекался национальной культурой разных стран и неоднократно делал обработки старинных, полузабытых напевов, желая сохранить для потомков их историю и традиции. Несмотря на то, что венгерские танцы изначально были написаны для фортепианного ансамбля, некоторые из пьес Брамс переложил для оркестра. Так новая версия появилась у танца «Соль минор». В его основе лежит мелодия Чардаша венгерского композитора Беллы Келлера, ошибочно принятая Брамсом за народный напев. Венгерский танец «Соль минор» Иоганнеса Брамса прозвучит в исполнении Венского симфонического оркестра. Дирижер Тибор Паул.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: „Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы“. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силия прибыть и тамо, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и кошерную пищу, однако призвали христиан из язычников остерегаться вкушения еды, посвященной идолам и развратной жизни. Под запретом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Однажды я стала свидетелем того, как по молитве произошло сразу несколько чудесных судьбоносных событий. Моя близкая подруга Рита страдала онкологическим заболеванием. Она была верующим человеком. В том, как она преодолевала болезнь, не было ропота на Бога, часто задаваемых в таких случаях вопросов «За что мне это?». На ее исхудавшем лице глаза, наполненные светом и добром, казались еще больше и выразительнее. Помню, как приезжала к ней, и она не жаловалась, а искренне спрашивала о моих делах, радовалась. Это было удивительно, как мужественно, смиренно, по-христиански можно переносить болезнь. Рита была замужем за человеком другой веры. Вышла замуж по любви, но то, что они не венчаны, вызывало неподдельную грусть. Ее прекрасный супруг был из мусульманской семьи, где переход в православие, как ему казалось, наверняка испортит отношения с близкими. Но однажды вечером он позвонил и попросил меня, чтобы я пригласила к ним знакомого священника. Сказал: «Она умирает, я хочу покреститься». Приехал священник и покрестил мужа моей подруги. Он ради любимой жены поменял веру предков, не боясь ни понимания, ни даже осуждения со стороны мусульманских родных. На следующий день они обвенчались. Рита умерла вечером того же дня. Последними словами моей подруги были: «Слава тебе, Господи, я самая счастливая». Прошло уже 15 лет. Я слышала и видела много историй чудесных исцелений, проявлений величайшей божественной любви. Но этот случай стал самым невероятным. Это был молитвенный подвиг моей подруги, явление огромной любви ее мужа к ней и, самое главное, милости Господа.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско и сказал, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но также не стал бежать. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. Ярослав глубоко почитал своих мученически погибших братьев. Он построил близ Киева в Вышгороде храм в честь святых и перенес туда мощи страстотерпцев. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквями. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых князей Бориса и Глеба. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к страстотерпцам. Святые князья Борис и Глеб, молите Бога о нас –

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Игуменья Филарета Бычкова известна как основательница и руководительница Благовещенской обители первого женского монастыря в городе Уфе и всей Уфимской губернии. «Матушка родная» – так называли свою настоятельницу сестры-монахини. Игуменья Филарета относилась к ним с истинно материнской любовью и заботой, которую видела в собственной семье. В миру до монашества матушку Филарету звали Стефанидой. Родилась она в 1807 году в состоятельной купеческой семье Бычковых из села Богородское Оренбургской губернии. Отец будущей игумении Стефан Илларионович Бычков был добрым, милосердным человеком. На его средства в селе была построена большая каменная церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери. Супруга купца Агафья Федоровна помогала бедным, щедро раздавала милостыню. В такой благочестивой атмосфере росли их дети. Стефан Илларионович и Агафья Федоровна воспитывали шестерых – трех дочерей и трех сыновей. Жили Бычковы по старинному православному русскому укладу. По праздникам и воскресным дням всем семейством ходили в храм, где старший из детей Афанасий служил старостой. Дома часто все вместе собирались за чтением Библии и житий святых. Стефан Илларионович знакомил сыновей с торговым делом. Агафья Федоровна приучала дочерей к заботам по хозяйству. Когда Стефаниде пошел 16-й год, родители начали планировать ее замужество. Они не знали, что в сердце у девушки уже давно созрело желание стать монахиней. Стеша, боясь огорчить отца и мать, решила не рассказывать им о своем стремлении. А вскоре родители и сами позабыли о свадебных планах. Младший брат Стефаниды, Иван, внезапно заболел. У парня отнялись ноги. Доктора не понимали причины и ничем не могли помочь. Вся семья хлопотала вокруг больного. Однако прошел год, другой, легче Ивану не становилось. В это время из Казанской Седмиезерной пустыни в село привезли чудотворный образ Богородицы. У постели больного перед иконой отслужили молебен. И произошло чудо. Иван исцелился и в тот же день встал на ноги. А Стефанида попросила родителей в благодарение Богу отпустить ее помолиться в Седмиезерную обитель. Стефан Илларионович и Агафья Федоровна дали свое согласие. Домой девушка возвратилась в полной уверенности, что хочет уйти из мира. Стефанида сообщила семье о своем желании, любящие родители благословили дочь. При сельском Владимирском храме в Богородском существовала небольшая женская община, которой родители Стефаниды помогали. Там и поселилась девушка, и вскоре стала в этой общине старшей. В 1832 году по указу местного архиерея богородских отшельниц переселили в Уфу, в дом близ Сергиевской церкви. В Сергиевском храме 28 августа 1838 года Стефанида приняла монашеский постриг с именем Филарета. Спустя несколько лет ее хлопотами и усердием в Уфе вырос Благовещенский женский монастырь, игуменей которого и стала матушка Филарета. Она не только построила обитель, но и сделала ее для монахинь настоящим домом, где царили любовь и доброта, как было когда-то в ее собственной семье под родительским кровом.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
3: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей».
2: «И не восхитит их никто же от руки моей я».
1: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец». Другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится, а потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими, и в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится, Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно Он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. Яков Полонский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас мог остаться равнодушным, когда до него долетали нежные, едва слышные запахи весенних цветов? Медуниц, примул, пролесок, подснежников и других растений. Смешиваясь друг с другом, эти ароматы образуют столь изысканное благоухание, что с ним не может сравниться никакая человеческая парфюмерия. Не случайно апостол Павел именует надмирное веяние Святого Духа в сердцах совершенных христиан благоуханием любви, мира, радости, долготерпения, веры, кротости и воздержания. Вот неземные ароматы Христовой весны в наших душах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помните песню «Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный человек»? Канадская радиокомпания CBC News рассказала, как одно такое приветствие обернулось радостью для сотен человек. И я с удовольствием поделюсь этой историей с вами. В 2007 году Тинни Дэвидсон купила коттедж в городе Комакс, канадской провинции Британская Колумбия. Здесь ей понравилось все – мягкий климат, живописные окрестности, добрые соседи. И даже оживленная улица, проходящая прямо под окнами, не доставляла женщине неудовольствия. Каждое утро по этой дороге шумной ватагой спешили на занятия ученики, расположенные неподалеку школы, и Тинни любовалась на них. А однажды взяла и с улыбкой помахала веселым юным прохожим. И они сразу же поприветствовали ее в ответ. С тех пор мисс Дэвидсон каждое утро стояла у окна и салютовала школьникам. Сложившаяся традиция стала дорога не только Тинни, но и ребятам. Дети взрослели и покидали школу, но следующее поколение подхватывало эстафету ежедневных приветствий. Подростки как будто взяли шефство над одинокой женщиной. Дарили ей собственноручно сделанные открытки на праздники, навещали, когда она болела, помогали по хозяйству. В 2019 году мисс Дэвидсон решила, что ей стоит переехать в дом престарелых. В школе узнали об этом и попросили разрешения прийти попрощаться. Тинни, конечно же, разрешила. И была поражена, когда в назначенное время у ее дома собралось больше 400 человек. Несколько выпусков школы Комакса пришли, чтобы на прощании помахать доброй тетушке рукой. Были среди них и те, кому она улыбнулась, как своим знакомым, тогда, 12 лет назад. Поприветствовать человека – это так просто и так ценно. Давайте не будем экономить улыбки, и жизнь непременно улыбнется нам. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий Патуларий, патриарх Константинопольский, родился в 1597 году на острове Крит. Он происходил из знатного греческого рода, получил блестящее образование. После смерти отца отказался от светской жизни и принял монашеский постриг. Много лет Афанасий прожил на Афоне. Вскоре он стал известен как выдающийся проповедник, богослов и автор духовных песнопений. В марте 1634 года власти Османской империи изгнали патриарха Константинопольского Кирилла I. Афанасий был избран на патриаршую кафедру. Когда же Кирилл возвратился из ссылки, Афанасий оставил ему престол, а сам вернулся на Афон. С 1638 года он управлял Солунской митрополией. Церковь в Греции терпела притеснение со стороны осман. Часто не хватало богослужебных книг, церковной утвари и облачений. Афанасий неоднократно бывал в России, где ему охотно помогали цари и простые верующие. Возвращаясь из одной такой поездки, патриарх заболел и скончался. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Харькова. Известны случаи исцелений по молитвам к святителю. Преследование православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Церковь прославляет труды святителя Афанасия Патулария, благодаря которым Греции удалось сохранить православную веру. Мы молитвенно просим святого. Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас –

0: В конце 40-х годов 20 века студентами Московского литературного института становились вчерашние фронтовики. Великая Отечественная война оставила раны в сердцах молодых поэтов, но они создавали добрые и светлые произведения. В общежитии на Тверском бульваре собирался импровизированный литературный клуб. Начинающие авторы читали друг другу и друзьям строки о любви, о родине, о родителях, о цветущих садах. Общее настроение ярко отразилось в стихотворении Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Это произведение вошло в сборник поэта, выпущенный в 1956 году. Книга попала в руки Марка Бернеса. Талант певца заключался не только в вокальных способностях, но и в умении формировать репертуар. Марк Наумович увлеченно отыскивал яркие тексты и находил композиторов, способных раскрыть их глубину. Он захотел, чтобы стихотворение Ваншенкина стало песней, и композитор Эдуард Колмановский смог воплотить это пожелание в жизнь. Произведение прозвучало по радио и сразу же стало популярным. Интересно, что Юрий Гагарин называл «Я люблю тебя, жизнь» одной из своих самых любимых песен. Первый космонавт попросил включить ее в плейлист, помогавший создать нужный настрой перед стартом. На космодроме песня звучала в исполнении Владимира Трошина, в том самом, что услышите сейчас и вы.
1: Я люблю тебя, жизнь, что со...

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: „Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы“. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силия прибыть и тому, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и кошерную пищу, однако призвали христиан из язычников остерегаться вкушения еды, посвященной идолам и развратной жизни. Под запретом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью, с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни древней церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: о науке и религии епископ Черняховский и Славский Николай.
1: Говорят, наука доказала, что Бога нет. У меня неоднократно возникало желание проверить это доказательство, но никаких ссылок на ученого, который это сделал, или на сам ход вычислений или экспериментов я так и не нашел. Что такое наука, которая доказала? И были ли люди, которые двигали науку, религиозными, или они обязаны были быть атеистами? Давайте разберемся. Я просто назову имена, знакомые нам со школы. Кем они были, эти ученые? Итак, Николай Коперник, помощник католического епископа. Галилео Галилей. 15 лет он убежал из дома с тем, чтобы принять монашество. Но папа его вернул и направил по пути науки. Готфрид Вильгельм Лейбниц, основатель матанализа и интегрального исчисления. Писал богословские трактаты о благодати Божией. Блез Паскаль. Также имеет богословские труды и последние годы жизни провел в монастыре как строгий монах-подвижник. Исаак Ньютон, которого мы знаем как физика и математика, но богословских трудов у него больше, чем научных. Григор Мендель был настоятелем монастыря в Чехии. Майкл Фарадей также был протестантским священником. Чарльз Дарвин, как и Александр Степанович Попов, учились в семинарии, также собирались принять священный сан. Едва ли кто-то из этих уважаемых ученых пытался доказать, что Бога нет.
2: Актуальная тема. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимый

«Радостная брань» будем говорить о сохранении духовного и сердечного мира. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые мученики Еспер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул жили во II веке. Еспер и Зоя были рабами знатного римлянина Катулла. Они жили в его поместье в городе Анталия, на месте которого находится современный турецкий курорт Анталия. Еспер и Зоя приняли христианство еще в детстве. Своих сыновей они также воспитали в глубокой вере. У язычников было правило приносить в жертву идолам пищу, а потом, после положенных обрядов, самим съедать жертвенную еду. Христиане сторонились этого обычая. Участие в такой трапезе считалось недопустимым. Еспер и Зоя верно служили своему земному господину, но находили способы не нарушать законы Отца Небесного. Но Кириак и Феодул не хотели скрывать своей веры, прибегать к каким-то уловкам. Однажды они решили бежать. Катул как раз в это время отослал Еспера с поручением в другой город. Мать не благословила сыновей на такой отчаянный поступок. Тогда юноши попросили Зою разрешить им в открытую исповедать христианство. Она понимала, что это может означать верную гибель и для сыновей, и для них с мужем, но дала согласие. Кириак и Феодул объявили хозяину, что они христиане. Катул не стал выдавать их властям, ведь ему не хотелось терять рабов. Он отправил юношей с матерью к отцу, надеясь, что тот вразумит их. Но все вместе они приняли решение и подготовились к мученическому подвигу. В ближайший языческий праздник и Еспер, и Зоя, и их сыновья отказались есть посвященную идолам еду. Мучеников истязали, а затем бросили в огненную печь. По преданию, тут же послышалось ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Церковь прославляет подвиг мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула и обращается к ним со словами: «Святые Еспер, Зоя, Кириак и Феодул, молите Бога о нас».

0: С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1903 году правящему императорскому роду Романовых исполнилось 290 лет. В честь этой даты император Николай II и его супруга Александра Федоровна решили провести костюмированный бал. По задумке он устраивался в стиле допетровской Руси 17 века. Поэтому все приглашенные гости должны были прийти на праздник в русском национальном костюме времен правления царя Алексея Михайловича Тишайшего. С конца 19 века в России возник особый интерес к национальной культуре. Многие художники и архитекторы обращались к древнерусским сюжетам. На картинах стали появляться изображения сказочных и былинных героев, а архитекторы начали чаще обращаться к элементам древнерусского зодчества. В изобразительном искусстве и архитектуре даже появился новый стиль, названный искусствоведами неорусским. Этому творческому веянию особо покровительствовала царская семья. Новый костюмированный бал задумывался с целью привлечь внимание к русской культуре. Императрица Александра Федоровна принимала личное участие в оформлении костюмов для себя и своего супруга, а к пошиву были привлечены лучшие художники и костюмеры императорских театров. Особое внимание уделялось историческому соответствию нарядов. Приглашенные гости тоже готовились к торжеству. Известно, что сестра императора Николая II Ксения перед балом лично нашивала украшения на свое платье. Невероятной красоты кокошник к ее наряду был изготовлен Евгением Фаберже, сыном известного ювелира Карла Фаберже. Программа праздника была рассчитана на два дня – 11 и 13 февраля. Торжество открывал концерт в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга, где ставились сцены из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» и фрагменты постановок русского балета. 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся сам костюмированный бал. Комендант дворца Владимир Воейков вспоминал, что впечатление получилось сказочное. Бальный зал был заполнен дамами в сарафанах русских боярынь и кавалерами, одетыми в костюмы бояр и стрельцов. Император Николай II впоследствии записал у себя в дневнике. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. Сам он был одет в точную копию царского выходного платья царя Алексея Михайловича Тишайшего, а императрица в костюм супруги царя, царицы Марии Ильиничны. Специально приглашенные фотографы запечатлели красоту праздника на множестве снимков. Впоследствии фотокарточки вошли в памятный альбом костюмированного бала в Зимнем дворце. Главная цель торжества – привлечь внимание к русской истории и традициям – была достигнута. В России еще больше возрос интерес к отечественной культуре. Сейчас праздничные костюмы императора Николая II и Александры Федоровны можно увидеть в оружейной палате Московского Кремля.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Священник Павел Коньков.
4: Один мальчик рос в конце 90-х годов в очень неблагополучной и бедной семье. Семья была настолько бедна, что чистое постельное белье они клали только на праздники. Ну, не было возможности. И вот этот мальчик так радовался, что ему постелили чистую постельку, что не мог заснуть, и все вертелся, вертелся в своей кровати. Да вертелся так, что дернул ногой и порвал простыню. Зная, что это последнее и другой больше не будет, и зная довольно-таки крутой нрав своей бабушки, он начал молиться. Он начал молиться и говорить: «Господи, пожалуйста, вот только чтобы меня бабушка не ругала, чтобы она не расстраивалась». И молился он так долго, он практически всю ночь так молился. На утро бабушка, подойдя будить этого своего внука, увидела порванную простыню, увидела то, как стыдно внуку, и сказала: «Ну ничего страшного, пойдем завтракать». Надо сказать, что это было совсем не в стиле поведения бабушки. И внук понял, что только лишь Господь ему помог. И потом еще полдня благодарил Бога, а потом вечером ему еще перепало мороженое, чего не было на тот момент уже около года. Так вот, конечно же, порой мы молимся тогда, когда совсем все становится плохо в нашей жизни. Но в то же самое время Господь всегда слышит, и Господь готов исполнить наши молитвы, как детские, так и взрослые.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
3: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей».
2: «И не восхитит их никто же от руки моей».
1: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец». Другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится. А потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится. Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно Он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Душе моя, ликуй и пой, наследница небес. Христос воскрес, Спаситель твой, воистину воскрес. Вильгельм Кюхельбекер. Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как среди людей есть знаменитости, имена которых у всех на слуху, так и слова могут стать речевыми лидерами, а определяют степень их известности лингвисты. В частности, этим занимается Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. В 2024 году в список популярных слов в русском языке попали, к примеру, такие: искусственный интеллект, нейросеть, осознанность, вайб, инсайт. На популяризацию любого слова в речи влияет несколько причин. Во-первых, частота поисковых запросов. Чем больше пользователи упоминают слово в поиске, тем выше оно поднимается в рейтинге популярности. Во-вторых, употребление в разных сферах деятельности. Например, понятие «инсайт», то есть внутренний смысл, взгляд изнутри, может использоваться в психологии, рекламе, политике и других областях. На популярность слова влияет также частое упоминание в публичном пространстве и СМИ. В-третьих, чтобы занять лидирующие позиции, слово должно обладать потенциалом к созданию новых форм и значений. Например, «фейк», «фейковый», «фейк-ньюс», «фейкер». А вот чтобы не только стать модным и востребованным, но и сохраниться в языке, само понятие должно быть не сезонным, а более долговечным. Слово, имеющее глубокий смысл и широкий диапазон значений, имеет много шансов войти в наш литературный словарь. Так слово «вайб», скорее всего, задержится в языке надолго, ведь оно имеет для этого все возможности, образует новые формы. «Вайбовый», «вайбово», «вайбить». Употребляется в разных сферах – от музыки до науки и журналистики. А также несет смысл, который имеет широкое и глубокое значение. Это атмосфера, эмоциональный настрой. Видимо, вайб и осознанность – важные для современного общества явления, раз данные слова стали лидерами в языке. И здесь нет ничего плохого. И все же хотелось бы, чтобы в следующие годы пьедестал занимали и такие слова, как «Бог», «добро», «радость», «прощение» и «любовь». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Кирилл возглавил работу очередного заседания Архиерейского совета Ставропольской митрополии. Оно прошло в административном здании Владимирского собора краевой столицы. В заседании приняли участие архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Николай, а также секретарь совета протоиерей Иоанн Маздор. Члены совета говорили об историческом значении собора святых Ставропольской митрополии для утверждения православия на Северном Кавказе, а также об учреждении памятной медали «Собор святых Ставропольской митрополии». По итогам обсуждения принято решение, направленное на развитие епархиальной жизни и почитание небесных покровителей Ставропольской земли. Митрополит Кирилл передал архиепископу Феофилакту и епископу Николаю новонаписанные иконы собора святых Ставропольской митрополии для их епархий. В завершении заседания архипастырь представил прибывшим архиереям экспозицию, приуроченную к празднованию собора святых Ставропольской митрополии. В рамках 12-х свято-игнатьевских чтений и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии в краевой столице прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кавказ христианский». В нем приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии, священнослужители, представители научно-педагогического сообщества и гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего были заслушаны доклады участников, посвященные Собору Святых Ставропольской Митрополии, духовенству времен Гражданской войны, разрушению святынь и другим темам. В Ставропольскую митрополию с лекциями приехал известный миссионер Олег Воскресенский. Олег Владиславович – филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры», преподаватель Белгородской духовной семинарии, член Российского союза писателей. В течение недели миссионер прочитает цикл лекций для учителей общеобразовательных школ, студентов университетов и Ставропольской духовной семинарии. Они посвящены теме христианской педагогики и вопросам взаимоотношения науки и религии. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: рассказывает сотрудник банка Игорь Семенков.
1: Я хочу поделиться одной историей, которая произошла со мной в прошлом году, когда я был в Питере. Я увидел, как кондуктор оплачивает за студента, который ему не было денег. Он приложил свою карту и тем самым дал ему возможность доехать, может быть, до учебы, либо по своим каким-то делам. Зовут этого кондуктора Виктор Лукьянов. Как оказалось, он оплачивает не только проезд за людей, но также дает им различные сладости, тем самым поднимая настроение. Он объяснил, что от этих рублей он не обеднеет, а людям приятно. Всякое же может случиться в жизни. Помогает он бездомным, пенсионерам, заслуженным жителям города, как он их называет. Действительно, он всегда ходит на работу, как на праздник. Белая рубашка, выглаженные брюки, накрученные усы. Даже когда я иногда езжу в метро, вижу, что человек не может, пытается как-то, точнее, пройти в метро, но у него нет денег, я могу дать свои до 50 рублей, чтобы он доехал, потому что, ну, это мелочь, а человеку приятно. Он мне рассказал следующую историю. Дело было утром, в троллейбус зашла большая цыганская семья, человек 10, дети маленькие, взрослые, видя то, что у них действительно нет денег, он платил проезд за всю семью, несмотря там, ни на национальность, ни на внешний вид. Им просто было приятно сделать что-то хорошее. Также Виктор рассказал о том, что с него стали брать примеры, и друг другу пассажиры стали покупать билеты, даже если у кого-то не хватает. Знаете, я уверен, нужно брать пример с Виктора Лукьянова, и тогда наша жизнь будет светлее. Добро заключается в маленьких вещах.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святой благоверный и равноапостольный царь Борис Болгарский в крещении Михаил жил в IX веке. Болгария в то время переживала не лучшие времена. Государству приходилось часто воевать с соседними правителями. Народ страдал от голода и эпидемий. Во время одной из стычек болгар с византийцами к ним попал в плен именитый придворный Феодор Куфара, ранее принявший иноческий постриг. Борис много беседовал со знатным пленником, в том числе и на духовные темы. Семена евангельской проповеди запали в душу болгарского царя. Когда скончался византийский император Феофил, царь Борис заключил мирный союз с его вдовой, императрицей Феодорой. Состоялся обмен пленниками. Дело в том, что давным-давно в греческий плен попала младшая сестра Бориса. Ее воспитали при императорском дворе в православной вере. И вот теперь Феодора Куфару обменяли на болгарскую царевну. Девушка еще больше расположила Бориса к принятию православия. А через несколько лет в Болгарию прибыли просветители и проповедники братья Мефодий и Кирилл. Они совершили крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгарский народ также добровольно принял крещение. На склоне лет царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям. Церковь почитает и прославляет святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского, за труды на благо просвещения славянских народов светом евангельской вести. Его поддержка деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия подготовила почву для принятия крещения русскими князьями и всей Русью. Мы просим благоверного царя Бориса, святой равноапостольный Борис, царь болгарский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николай Андреевич Римский-Корсаков – преимущественно оперный композитор. Этот жанр привлекал его своей масштабностью и богатством выразительных средств. В качестве литературного первоисточника Римский-Корсаков старался использовать сказочные или исторические сюжеты, как наиболее зрелищные. Причем в одной из опер соединились и та, и другая темы, так как это произведение основано на реальных событиях, но украшено легендарными дополнениями. Сочинение, созданное в 1907 году, называется «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В основу либретто, то есть оперного текста, положено житие святой благоверной Февронии и ее супруга Петра, написанное святителем Дмитрием Ростовским в период с 1684 по 1705 год. Однако либреттист Владимир Бельский при создании сценария все же ориентировался на театральную сцену и потому внес в сюжет некоторые изменения. Опера утверждает величие патриотического подвига, идею верности Родине, а в образе главной героини Февронии композитор воспел духовную красоту русской женщины. Одним из ярких оперных фрагментов является сцена, именуемая «Свадебный поезд». Перезвоны бубенцов в оркестре, мелодические фразы, напоминающие русские народные напевы, соединяются в торжественной величавой композиции. Народ ликует, приветствуя невесту князя, прекрасную Февронию. Фрагмент, который называется «Свадебный поезд» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова, прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Евгений Светланов.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, Они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
2: «Изволися же Силия прибыть и таму, Иуда же возвратися в Иерусалим».
1: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и кошерную пищу, однако призвали христиан из язычников остерегаться вкушения еды, посвященной идолам и развратной жизни. Под запретом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено.

0: Частное мнение.
1: Ольга Шушкова. Поэт, педагог.
0: Частное мнение.
2: Однажды я приехала в храм сразу после работы. Поесть днем не успела и решила зайти в кафе, перекусить перед службой. На пороге передо мной возникла цыганка. «Золотая, дай сколько сможешь. Дети голодные», – начала она. «Я для себя давно выработала правило. Если подходят за помощью именно к тебе, окажи эту помощь». Но тут у меня сработал стереотип, и началось искушение. Про цыганок я слышала, что они обманывают, обкрадывают, вводят в гипноз. Короче говоря, с ними надо быть начеку и лучше не общаться. Я быстро протянула 100 рублей и почти побежала в кафе, чтобы не втягиваться в разговор. Слышала, что цыганка кричала мне вдогонку что-то про семерых детей и продукты, но я уже успокоилась тем, что дала, сколько смогла, и через минуту забыла об этой встрече. Пообедав и выйдя на улицу, вспомнила, решила зайти в магазин. И вдруг у кассы опять случайно столкнулась с той цыганкой. Я как-то смутилась, подумав, что сейчас она снова начнет просить. Но та, узнав меня, только громко, не обращая внимания на народ, сказала: «Спасибо, ангела-хранителя». Стало неловко. Я ожидала попрошайничества, а женщина при всех поблагодарила. Купив что нужно, я направилась к храму. И как же удивилась, когда увидела, что навстречу в третий раз шла та же цыганка. Теперь она еще издали, громко, на всю улицу провозгласила: «Спасибо! Во славу Божию!» В этот раз я заулыбалась. Она же, ничего так и не попросив больше, пошла дальше. «Вот тебе и цыганка», — мелькнула в мыслях. А самой стало стыдно. Ведь давно себе выработала правило: прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. И вот не сумела отнестись к женщине без предубеждения. А каким хорошим, благодарным человеком оказалась эта цыганка? Сразу вспомнились слова Паисия Святогорца: «Не принимай дурных помыслов». Вроде простые слова, да оказалось, не просто выполнимые. Ведь считаю себя христианкой, в храм приехала. Но вот столкнулась с женщиной, выпрашивающей деньги, которую никогда прежде не видела, и сразу осудила, опираясь на стереотип. Поспешила откупиться мало и даже не дослушала до конца. А она, трижды встретив меня в тот день, трижды благодарила за малую лепту. И в чем же тогда мое христианство? Ведь не возлюбив ближнего своего, нельзя возлюбить и Бога.
0: Частное мнение.

0: Академии хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Известно о двух чудотворных путивльских образах Божией Матери. Один хранился в Путивльском Молчинском монастыре, другой – в городском храме Воскресения Христова. Явление обеих икон состоялось на городских воротах. В документах упоминаются разные даты этих событий – 30-е годы 13 века, начало и первая треть 17-го. Обе иконы по своему типу относятся к Адигитрии, или «путеводительнице». Богородица словно указывает верующим на младенца Христа как на единственный путь к спасению. Есть сведения, что образ Пресвятой Богородицы из городского храма Путивля долгое время пребывал на городских воротах. По молитвам к Богородице перед этой иконой Царица Небесная не раз являла свое заступничество городу. Так Путивль спасся от нашествия татар и шведов. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Сохранились лишь иллюстрации в дореволюционных изданиях. Уже в наши годы был сделан список с чудотворного образа. Он пребывает в Путивльском Преображенском соборе. Преподобный Симеон Новый Богослов исповедался Господу о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, росший тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки! Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В городе Александрове Владимирской губернии в самом конце 19 столетия было больше десятков фотоателье. Но, пожалуй, самой большой популярностью пользовалась фотомастерская Николая Степановича Арестова. Запечатлеться на память туда приезжали со всего Александровского уезда. К приветливому молодому фотографу стремились, потому что работал он, по словам его клиентов, ответственно и душевно. Во время процесса Николай Степанович создавал доброжелательную, непринужденную атмосферу. Это было важно. Выдержка кадра тогда длилась по несколько минут. И все время человеку приходилось сидеть буквально замерев. Малейшее движение, и фото испорчено. Именно поэтому на многих фотографиях того периода люди часто выходили напряженными, с каменными лицами. Чтобы избежать такого эффекта, Николай Арестов рассказывал клиентам что-нибудь доброе и позитивное. Люди расслаблялись, и на фотопортретах получались естественными, с радостными глазами и легкими улыбками. По крайней мере, именно такими можно увидеть их сегодня – на сохранившихся фотоснимках авторства Николая Степановича Арестова. Фотографическим искусством, стремительно развивавшимся в 19 столетии, Николай увлекся еще в юности. А в 1896 году, когда ему исполнилось 24, решил выучиться фотографии профессионально. Он поступил учеником к весьма известному тогда в России мастеру Александру Платонову. Тот жил в подмосковном Сергиевом Посаде. Там же обосновался и Николай, переехав из родной Тульской губернии. За несколько лет он научился не просто высокой технике фотографирования, но и тонкому искусству видеть людей, их индивидуальность. Окончив обучение, Николай Степанович решил открыть собственное фотоателье. Нужны были средства для содержания семьи, которой он к тому времени уже обзавелся. Чтобы не составлять конкуренцию своему учителю, переехал из Сергиева Посада в Александров. Там Арестов очень скоро стал самым востребованным фотографом. Людям нравилось сниматься у доброжелательного, внимательного мастера. А Николаю Степановичу было приятно своим трудом доставлять им радость. Вскоре после переезда в Александров фотограф овдовел и в одиночку воспитывал двоих дочерей. Одна из них, Лидочка, в раннем детстве перенесла менингит. Болезнь затронула мозг. Девочке требовалась опека и помощь во всем. Заботиться о ней Николаю Степановичу помогала младшая дочь, Надежда. Но как бы ни было Николаю Степановичу трудно, гостей своего фотоателье он каждый день встречал с искренней улыбкой. В 1917-м, после Октябрьской революции, Арестов с дочерьми вновь перебрался в Сергиев Посад, тогда уже Загорск. В стремительно наступающем, воинственном безбожии ему хотелось быть поближе к обители святого Сергия. В 1930-м, в самый разгар гонений на церковь, Николай Степанович закрыл фотоателье и принял сан диакона. Он стал служить в храме Петра и Павла. И меньше чем через год отца Николая арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Предъявили обвинение в антисоветской деятельности. Однако на допросе отец Николай виновным себя не признал. Сказал следователю прямо: «Я считаю, что арестован за то, что отдал себя на служение Богу». 10 июня 1931 года диакон Николай Арестов был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Ваганьковском кладбище. И сегодня с его светлых фотографий улыбаются нам люди. Военные, священники, гимназисты, нарядные барышни и большие дружные семьи. Все те, кому Николай Степанович подарил радость своим трудом и искусством.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 15 мая 1855 года. «Я без труда получила желаемый отпуск, и мое маленькое путешествие было очень удачно. Я застала Москву в самое лучшее ее время. Ее белые дома с их дворами и садами утопали в молодой зелени и цветущей сирени. В Москве под ясным небом и среди веселой природы кажется, что инициатива человека во всех областях развивалась на полном просторе. Улицы вьются неправильно и без всякой симметрии среди групп домов самого разнообразного стиля, скрытых в тени больших, широко раскинувшихся садов. Живописные уклоны почвы, неровности которой никогда не были сглажены искусством человека, создают в самой середине города неожиданные кусочки пейзажей, возглавляемых церквами самых фантастических форм, которые одни в России сохраняют традиции и воспоминания прошлого. Москва — город величайшей свободы. Это проявляется во всем — в пестроте толпы, в костюмах самых разнообразных фасонов и цветов, в устарелых дамских модах, в причудливой и своеобразной упряжке экипажей, в уличном шуме и движении. Эта свобода мысли и нравственная непринужденность, господствующие в Москве, создают в ней атмосферу, благоприятную для расцвета мыслей и ума.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В юности я не часто заходила в храм, и хотя где-то в глубине души чувствовала себя христианкой, почему-то, оказываясь недалеко от православной церкви, всегда находила множество причин, из-за которых каждый раз проходила мимо. «Зачем тратить время и куда-то ходить, если Бог и так видит, что я в Него верю?» — говорила себе. Наверное, я была не одинока в этих заблуждениях, ведь фразы «Бог у меня в душе» или «Молиться можно и дома» уже, можно сказать, стали крылатыми. Но Господь через людей и обстоятельства показывает нам, где найти подлинную веру, любовь и благодать. Порой даже в каком-то коротком диалоге с верующим человеком может открыться что-то важное, что приближает нас к верному пути. Например, однажды моя верующая знакомая высказала такую мысль: «Мы – люди земные, из плоти и крови, а значит, одной мысленной молитвы мало. Нужно произвести какое-то физическое действие, потрудиться, прийти, поклониться, поучаствовать в молитве с другими. Тогда Бог нас услышит». Идея показалась мне интересной и запомнилась. А когда я стала певчей, услышала одно короткое песнопение, в котором эта мысль отражена. Звучит оно в начале каждого вечернего богослужения, а еще читается или поется в составе других богослужений и дома, в келейной молитве. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Текст его понятен и без перевода на русский язык. По-церковнославянски песнопение звучит так: «Приидите, поклонимся Цареве, то есть Царю, нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Давайте послушаем эту молитву.

Текст песнопения «Приидите, поклонимся» буквально призывает помолиться Богу. История возникновения этого текста уходит корнями в древнюю Грузию. В VI веке на эту землю из Сирии пришел монах-отшельник Шио Мгвимский и основал монастырь, братья которого жили каждый в своей каменной келье, пещере, и собирались вместе только на богослужение. Настоятель монастыря начинал службу молитвой «Приидите, поклонимся», призывая таким образом братью с молитвой обратиться ко Христу. Возможно, именно поэтому в наши дни сохранилась традиция исполнения этой молитвы священнослужителем в начале вечерней службы накануне воскресения. И если ее поет священник, то в конце добавляется еще одна четвертая строчка «Приидите, поклонимся и преподем Ему». Во время молитвы «Приидите, поклонимся» верующие осеняют себя крестным знамением и делают поясные поклоны. Ведь и в самом деле, раз мы земные люди, необходимо прилагать физические усилия, потрудиться, чтобы послужить Богу, дойти до храма в воскресенье, не полениться и навестить больных и страждущих. Настоящая молитва требует сил, но и ответ не заставит себя ждать. Господь пошлет и утешение, и вдохновение, и энергию на наши новые свершения на пути к подлинной вере. Давайте еще раз послушаем песнопение «Приидите, поклонимся» в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери. И пусть эта молитва станет для нас призывом встать и сделать какое-нибудь доброе дело –

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, родился в 297 году в Александрии. Он еще в детстве прилежно изучал Священное Писание. Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Афанасий, которого дети избрали епископом, совершал крещение в точности, повторяя слова, слышанные им в церкви при этом таинстве. Все это наблюдал из окна Александр, тогдашний патриарх Александрийский. Он велел привести к себе детей и их родителей и долго беседовал с ними. Удостоверившись, что крещение, совершенное Афанасием, соответствовало церковному уставу, патриарх признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием. Афанасий вырос и стал священником. Он сопровождал патриарха Александра на Первый Вселенский собор и выступил там с опровержением ереси Ария. Последователи этой ереси отвергали божественную природу Христа. Вскоре Афанасий был единодушно избран на Александрийскую кафедру. 47 лет святитель Афанасий управлял церковью, испытав за этот период много гонений от ариан. Сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописания, в том числе и известного подвижника преподобного Антония Великого. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, отеческим попечением о верующих, защитой правды Божией. Мы чествуем святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, и обращаемся к нему со словами: «Святитель Афанасий Великий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Что такое причастие?
3: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
4: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
5: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
6: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы мы близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
7: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест на крест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
8: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: На заднем плане целый город. Судя по архитектуре, это Европа. Может быть, Исаак Бродский изрисовал какую-нибудь сказку братьев Гримм?
11: Или Гофмана.
12: Ребята, добрый день. Извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но так захотелось вас поблагодарить.
11: Поблагодарить? За что?
12: За то, что вы знаете и помните так много старых добрых сказок. Я порадовался, что ваше юное поколение привито к этому феномену культуры.
10: Не очень хорошо привито, как оказалось. Не можем догадаться, по какой сказке написана картина Исаака Бродского.
12: Догадаться тут невозможно.
11: Почему?
12: А потому что художник посвятил свое полотно не конкретному произведению, а сказке как явлению. Он написал картину в 1911 году, когда гостил у Максима Горького в Италии на острове Капри. Писатель был первым, кому Исаак Израилевич показал готовую работу. Бродский представил ее под названием «Вечная сказка», а Горький сказал, что это тавтология, как масло масляное, потому что всякая сказка вечна. И картина стала называться просто «Сказка».
10: «Всякая сказка вечна». Интересное выражение. Но так ли это? Ведь сказку люди могут забыть.
12: Сказка, как вода, которая перетекает из одного сосуда в другой. Но в каждом сохраняется ее вкус, ее живительная влага. Если забудут одну сказку, ей на смену придет другая, в которой отразится главная тема, главная мысль всех этих чудесных историй. Добро всегда побеждает зло.
11: Но на картине Бродского нет никакой борьбы добра со злом. Есть только старинный город на высокой горе, нарядные люди, павлины среди цветов.
12: Борьба – это примета земной жизни. А люди чают, что на смену ей придет иная, вечная. И в ней будет все то доброе, что им дорого с детства. Любовь, дружба, красота, дома, хранящие тепло и уют, прекрасные птицы и цветы, которые никогда не вянут. Вот как на картине Исаака Бродского «Сказка».
9: Картину Исаака Бродского «Сказка» можно увидеть в Ханты-Мансийском государственном художественном музее.
0: Краски России.

0: радио. Цитата дня. Мы можем быть далеки от Духа Божия, а Дух Божий не может быть далеко от нас.
1: Автор этих слов – архиепископ Феофан Быстров, автор трудов по догматическому богословию, в начале XX века духовник семьи императора Николая II. В своей книге «О благодати Божией» владыка подчеркивал, что Господь всегда рядом, на расстоянии человеческого желания. Близость или удаленность от Бога зависят только от воли верующего. Всякий христианин, живущий по Евангелию, может получить благодатные дары Святого Духа и уже на земле начать дышать небесным воздухом.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Почти 1000 лет назад произошла трагедия, в результате которой Россия обрела своих первых святых – князей Бориса и Глеба. Об этих событиях, пусть и в довольно общих чертах, нам рассказывают летописные источники и известное житие святых. Взглянуть на одно из самых громких средневековых политических убийств на Руси из нашего 21 века недавно решил доктор филологических наук профессор Андрей Ранчин. Он написал книгу «Борис и Глеб», которая вышла в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Не будучи ни прозаиком, ни детективом, Андрей Ранчин, впрочем, весьма удачно совместил художественное слово с тщательным логическим исследованием всех доступных на сегодняшний день исторических источников. В результате получилось современное, захватывающее и интеллектуальное повествование в популярном жанре нон-фикшн. При виде довольно объемного тома кто-то, возможно, удивленно вскинет брови. Мол, историю Бориса и Глеба при желании можно уместить в 2-3 абзацах. Сыновья князя Владимира, крестившего Русь, пали жертвами борьбы за Киевский престол. После смерти Владимира его должен был унаследовать Борис, а после него Глеб. Но их коварный, жаждущий власти брат Святополк решил дело по-своему – убил обоих. Автор и сам не скрывает, что достоверной информации о случившемся весьма немного, да и та порой рождает противоречия. Одни источники, например, называют матерью святых князей христианскую супругу Владимира, царицу Анну, а другие – безымянную болгарыню, на которой князь мог жениться, еще будучи язычником. И почему Владимир намеревался передать Киев именно Борису и Глебу, а не своему старшему сыну Святополку? Да и вообще до конца не ясно, был ли Святополк родным сыном князя. Андрей Ранчин в своей книге «Борис и Глеб» тщательно распутывает ниточки династических связей, терпеливо объясняет читателю, чем княжеские междоусобицы отличаются от бандитских разборок 90-х, и, не впадая в конспирологические крайности, выдвигает любопытные исторические гипотезы. Остается главный вопрос. Почему братья приняли смерть без сопротивления, смирившись со своей несправедливой участью? И автор убедительно отвечает. Причиной тому была совсем не человеческая слабость, а настоящая сила духа. Мы неосознанно чувствуем ее в наших первых святых и теперь, спустя тысячелетия. А книга Андрея Ранчина «Борис и Глеб» пробуждает еще и неподдельный интерес к этим удивительным историческим личностям. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилась уникальная

0: А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадила в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работа по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: После Великой Отечественной войны часть немецкой провинции Восточная Пруссия отошла Советскому Союзу. Главный город этих земель, старинный Кёнигсберг, получил название Калининград. Восстанавливать его приехали тысячи переселенцев из России. Среди них было немало православных. Верующие неоднократно обращались к властям за разрешением зарегистрировать в Калининграде церковный приход. Однако все их заявления игнорировались. Город, в котором не было ни одного храма, был объявлен территорией победившего атеизма. Впервые православную общину зарегистрировали в Калининграде в 1985 году. Приход закрепили за Смоленской епархией, которую возглавлял архиепископ Кирилл, ныне патриарх Московский и всея Руси. Верующим отдали заброшенную немецкую протестантскую церковь. Здание было восстановлено и освящено как собор святителя Николая. С этого момента православие в городе стало укрепляться. В 2006 году здесь построили величественный собор Христа Спасителя. Спустя еще 3 года Калининград стал центром самостоятельной епархии.
2: Радио «Вера» в Калининграде можно слушать на частоте 97.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 мая, слушайте фрагменты повести Льва Николаевича Толстого «Детство». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
2: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
3: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
4: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, «Мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам, тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
3: «Изволися же Силе прибыть и тамо, Иуда же возвратися в Иерусалим».
2: Православная церковь называет себя церковью соборной. Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и кошерную пищу, однако призвали христиан из язычников остерегаться вкушения еды, посвященной идолам и развратной жизни. Под запретом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни древней церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: Апостольские чтения.

Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы. Осанна, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Стремясь к вечной Пасхе, благодушно и мужественно перетерпим настоящее. И наш благодетель и владыка Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, удостоит нас насладиться той вечной и небесной Пасхи. Святой Фёдор Студит.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. Май 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Вчера пришлось немного побеседовать с батюшкой Варсонофием. Не берусь записать всю беседу, отмечу только некоторые мысли. «Молитва бывает, — говорил батюшка, — во-первых, устная, во-вторых, внутренняя, сердечная, в-третьих, духовная». Внутреннюю сердечную молитву имеют весьма немногие, а имеющие духовную молитву встречаются еще реже. Духовная молитва несравненно выше внутренней сердечной. Имеющие ее начинают познавать тайны природы. Они смотрят на все с внутренней стороны, постигают смысл вещей, а не их внешнюю сторону. Они постоянно бывают охвачены высоким духовным восторгом, умилением. Их глаза часто источают слезы. Их восторг для нас непонятен. Доступный нам восторг самых великих художников в сравнении с их духовным восторгом есть ничто, ибо он душевнее.

пути знакомые. Мудрый он радуется, и мало глупый не рад, и многому. Сердце небесные силы хвалит, взгляд благодарно возносится.

0: Факты и книга книг. В 9 веке до Рождества Христова на трон Израиля взошел царь Ахав, прозванный нечестивым. Такую нелестную характеристику он получил за то, что установил в государстве языческий культ Ваала и отвратил большинство своих подданных от веры в единого Бога. Возразить монарху-язычнику решился пророк Илия. Он предложил царю устроить своеобразное состязание – сложить на горе Кармил два жертвенника – один Ваалу, другой Саваофу. Принести на них жертвы, но не поджигать их. Чью жертву опалит огонь с неба, тот и есть истинный бог. 450 жрецов полдня взывали к Ваалу. Они кричали, скакали вокруг жертвенника, кололи себя ножами. Но все было тщетно. Тогда пророк Илия возложил тельца на жертвенник, приказал обильно поливать его, так чтобы и ров вокруг наполнился водой. Этим он хотел подчеркнуть невероятность грядущего чуда. Пророк произнес молитву: «Господи Боже, Авраама, Исаака и Иакова, пошли с неба огонь на жертву, чтобы люди познали, что Ты единый Бог Израилев, и чтобы их сердца обратились к Тебе». И мокрые дрова вспыхнули. Далее в третьей книге царств сказано, что израильтяне схватили жрецов Ваала, и пророк Илия заколол каждого из них. Читая этот отрывок священного писания, многие смущаются. А не слишком ли жестоко было казнить служителей Ваала? В чем заключалась тлетворность их религии? В начале 20-го столетия в ходе археологической экспедиции в Палестину ирландский ученый Роберт МакКаллистер нашел материальное подтверждение того, что культ Ваала не только отвращал человека от создавшего его Творца, но и заставлял совершать чудовищные преступления.
1: Во времена раскопок древнего города Тель-Гезера было открыто несколько пещер, которые использовались как погребальные. В глиняных кувшинах здесь хранились останки новорожденных младенцев. Исследования показали, что детей живыми помещали в сосуды вниз головой, а затем хоронили в особом святилище. Служение Ваалу включало в себя принесение в жертву детей.
0: Позднее останки детей, принесенных в жертву Ваалу, были обнаружены археологами и на других территориях Палестины, где был распространен этот жестокий культ. Замурованные в стены кости младенцев нашли и на раскопках древнего города Мегиддо, в окрестностях которого произошло противостояние пророка Илии и 450 языческих жрецов. Эти открытия принадлежат группе американских археологов из Чикагского института востоковедения под руководством Гордона Лауда, предпринявших экспедицию в Палестину в 30-х годах 20 века.
1: В древнейшей части Мегиддо было обнаружено языческое святилище с жертвенником. Вокруг него были разбросаны многочисленные кости. Стена, окружавшая храмовый комплекс, содержала человеческие останки, в том числе и детские. В центре святилища уцелели остатки прямоугольного здания с двумя постаментами, на которых, по мнению исследователей, когда-то стояли изваяния языческих божеств — Ваала и Астарте. Они были обращены в сторону горы Кармил, где, по всей видимости, также находились капища. На этом месте и состоялось описанное в третьей книге царств состязание библейского праведника со жрецами. Чудо пророка Илии показало несостоятельность культа Ваала. Однако влияние жрецов Ваала было столь сильным, что Илия принимает решение расправиться с ними как с источником растления.
0: Израильтяне, поселившиеся в Палестине после освобождения из египетского плена, оказались в тлетворной атмосфере суеверий и извращений населявших ее племен. Идолопоклонство на протяжении многих веков продолжало противостоять вере пришельцев. Информацию об этом противостоянии теперь можно почерпнуть не только в Библии, но и в отчетах археологических экспедиций. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско и сказал, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но также не стал бежать. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. Ярослав глубоко почитал своих мученически погибших братьев. Он построил близ Киева в Вышгороде храм в честь святых и перенес туда мощи страстотерпцев. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквями. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых князей Бориса и Глеба. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к страстотерпцам. Святые князья Борис и Глеб, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Кирилл возглавил работу очередного заседания Архиерейского совета Ставропольской митрополии. Оно прошло в административном здании Владимирского собора краевой столицы. В заседании приняли участие архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Николай, а также секретарь совета протоиерей Иоанн Моздор. Члены Совета говорили об историческом значении Собора Святых Ставропольской Митрополии для утверждения православия на Северном Кавказе, а также об учреждении памятной медали «Собор Святых Ставропольской Митрополии». По итогам обсуждения принято решение, направленное на развитие епархиальной жизни и почитание небесных покровителей Ставропольской земли. Митрополит Кирилл передал архиепископу Феофилакту и епископу Николаю новонаписанные иконы Собора Святых Ставропольской Митрополии для их епархий. В завершении заседания архипастырь представил прибывшим архиереям экспозицию, приуроченную к празднованию Собора Святых Ставропольской Митрополии. В рамках 12-х свято-игнатьевских чтений и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии в краевой столице прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кавказ христианский». В нем приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии, священнослужители, представители научно-педагогического сообщества и гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего были заслушаны доклады участников, посвященные собору святых Ставропольской митрополии, духовенству времен гражданской войны, разрушению святынь и другим темам. В Ставропольскую митрополию с лекциями приехал известный миссионер Олег Воскресенский. Олег Владиславович – филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры», преподаватель Белгородской духовной семинарии, член Российского союза писателей. В течение недели миссионер прочитает цикл лекций для учителей общеобразовательных школ, студентов университетов и Ставропольской духовной семинарии. Они посвящены теме христианской педагогики и вопросам взаимоотношения науки и религии. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Приложение «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. Русская иконопись начала зарождаться сразу же после крещения Руси. Писанию икон суждено было прославиться как искусству, вокруг которого и образовалась русская культура. Первые иконы, появившиеся на Руси, были византийскими. Из города Корсунь их привез князь Владимир. И он, и его преемники приглашали иконописцев, чтобы писать православные сюжеты уже на русской земле. А главное – научить этому искусству и наших мастеров. В 13 веке хан Батый разорил страну. Ужасные события отразились на всей жизни русского народа. В пламени пожаров гибли и люди, и иконы, о которых столь тщательно заботились священники и монахи. Восстанавливать убранство церквей снова приглашали греческих мастеров. Но уже достаточно на русской земле было и своих духовных художников. Наступали времена расцвета русской иконописи. Московское княжество. Год 1408 от Рождества Христова. После смерти митрополита Киевского и всея Руси Киприана два года пустовал престол русской поместной церкви. Слухи о том, кто теперь его займет, ходили разные. Наконец стало известно. Новым митрополитом стал греческий священнослужитель по имени Фотий. К его приезду готовились во всех городах и селах. Успенский собор города Владимира ради такого события решили заново расписать фресками. Поручение было дано монахам из Спаса Андрониковой обители. Один из них, Андрей Рублев, всего три года назад был младшим иконописцем в работах над Благовещенским собором Московского Кремля. Тогда сам Феофан Грек руководил росписью фресок и скромным мастером Андреем остался доволен. После того, как Андрей закончил расписывать собор во Владимире, все восхитились красотой и величием фресок. Чудесные краски отличали композиции на сводах храма. Всякого входящего в собор охватывало чувство благоговения. А еще через несколько лет Андрей написал икону, которая и по сей день считается самой выдающейся и значимой на Руси. Имя ей – Святая Троица. Простота изображения Троицы удивительным образом сочетается с вечной и неземной мудростью во взглядах ангелов. А композиция иконы поражает своей точностью и глубиной смысла. Как же Андрею это удалось? Все дело в том, что Андрей Рублев – был не просто хорошим художником, но глубоко верующим монахом. В поисках Божьего откровения преподобный Андрей погружался в себя, верный словам Христовым. «Царствие Божье внутри нас». Бывало, он днями и неделями ничего не говорил, и все братья замечали, что Андрей словно бы и не присутствует среди них. Так выражалось его затворничество. Впрочем, был у него один духовный брат, с которым Андрея связывали тесные узы.
1: Нянюшка, расскажи мне про святого Андрея и его сопостника Даниила.
2: Изволь. Знаменитые иконописцы Даниил и Андрей только добродетель имели и любовь к воздержанной иноческой жизни. Думали, как им божественной благодати удостоиться. О земном не заботились, а ум и мысль возносили к божественному свету.
1: Совсем-совсем о земном не думали? Даже про вкусную еду и всякие развлечения?
2: Радость им другое доставляла, невещественное. Мудрые свои глаза они всегда устремляли от мирской жизни к молитве и священному писанию, к Слову Божьему, которое питает душу человека точно так, как вкусная еда питает тело.
1: Это поэтому у них картинки такие красивые получались?
2: Не картинки, а иконы, чудные да чудотворные. И Господь дал им славу в последний час. Сначала приставился Андрей, а вскоре заболел и Даниил. И вот когда лежал он на смертном одре, Явился ему друг и брат его, преподобный Андрей. Он улыбался и звал за собой вечное блаженство, где сам находился после своей смерти.
0: Летописцы называют иконы Андрея благодатными, ведь рукой святого художника управлял сам Господь. До наших времен дошли лишь немногие из них. Известен цикл икон Успенского собора во Владимире, среди которых образа архангелов и Богоматери, святых Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста и Андрея Первозванного. Его кисти принадлежит и удивительная икона «Спас». Время не позволило живописи хорошо сохраниться. Осталась только часть лица Спасителя. Но и через века на нас обращен его мудрый, величественный взор, полный любви и сострадания. До сих пор Андрей Рублев почитается как скромный святой через свои прекрасные иконы, открывший миру Божью истину.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Скорбей у Бога не проси, а пошлет – терпи. Архимандрит Павел Груздев.

0: вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1910 году английский поэт, писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон написал поэму «Белая лошадь». Эту поэму в Первую мировую брали на фронт солдаты. В ней находили утешение солдатские жены и вдовы. Произведение о соотношении большого и малого, очевидно, важного и того, что порой воспринимается как второстепенное. Сюжет произведения строится на борьбе англосаксонского короля Альфреда Великого с викингами-захватчиками. В начале поэмы Альфред, потерпевший поражение, скрывается с горсткой воинов в чаще. И тут ему является Божья Матерь со словами утешения. Вот как описывает Честертон ее голос. Он был голосом человека, но раздавался он словно с небес. Он звучал так, словно скромная хижина внезапно взмыла к облакам, или бедный крестьянин, сидя у убогого очага, внезапно услыхал, как на соломенной его крыше, ликуя, загремел колокольный звон. Удивительное сочетание: убогий очаг, скромная хижина и колокола, небеса. Но разве не так было в Вифлееме, когда в пещеру вместился сошедший с небес Бог? Та же парадоксальность, то же сочетание великого и малого пронизывает все христианство. Преподобный Амвросий Оптинский, один из самых известных русских святых XIX столетия, говорил, что заповеди Божьи не имеют дна, они глубоки и до конца непостижимы. И с другой стороны, настолько эти заповеди просты и удобны для исполнения, что сохранить их способен и ребенок. В поэме «Белая лошадь» Честертон напоминает: великое часто соседствует с малым, и в самых будничных наших занятиях мы можем встретить Бога.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
5: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять

0: Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: «И не восхитит их никто же от руки моей».
2: Личность Иисуса Христа воспринималась очевидцами его проповеди очень неоднозначно. Вот и в только что прозвучавшем отрывке говорится о том, что из-за него произошла между иудеями распря. В греческом оригинале стоит слово «схизма», что означает не ссору, но буквально разрыв ткани, раскол. Одна часть иудеев кричала: «Он бесноватый и безумец», другая возражала: «И это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» На это первые отвечали: «Зачем вы вообще его слушаете?» В этом упреке скрывается ключевой для понимания всего отрывка момент. Те иудеи, которые отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над его словами, сопоставлять то, что он говорит, с тем, что он делает, сравнивать его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится. А потому они и требуют у него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится. Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Праведного Иоанна Кронштадтского еще при жизни называли «всероссийским батюшкой». Этот священник был известен современникам как ревностный поборник православия, горячий молитвенник и чудотворец. Окормляя православный народ, отец Иоанн исколесил всю Россию. Побывал праведник и в Казани. Визит святого пастыря стал частью истории города. Летом 1894 года Иоанн Кронштадтский совершал миссионерскую поездку по Волге. 26 июня он проследовал мимо Казани на теплоходе «Отважный» по пути из Нижнего Новгорода в Саратов. Многие казанцы огорчились от того, что батюшка не остановился в городе. Священнику были отправлены сотни телеграмм. Люди слезно просили кронштадтского пастыря почтить старинный город своим присутствием. И отец Иоанн откликнулся. На обратном пути он посвятил Казани целый день своего путешествия. Уже на рассвете берег Волги заполнили казанцы, встречающие дорогого гостя. В 6 утра к пристани причалил долгожданный пароход. Любимый всеми протоиерей едва смог пройти сквозь толпу к экипажу. Несмотря на то, что людей было бесчетное множество, гость старался никому не отказывать в благословении. Прямо с причала отец Иоанн отправился в Богородицкий монастырь, чтобы поклониться чудотворному казанскому образу Божией Матери. На протяжении всего пути горожане приветствовали пастыря. По обеим сторонам улицы люди становились на колени и осеняли себя крестным знамением. Гость был чрезвычайно растроган тем, насколько сильно в народе религиозное чувство. Сам город также произвел на него сильное благоприятное впечатление. Отец Иоанн повторял: «Я и не представлял, что Казань так велика и красива». В Казанском соборе Богородицкого монастыря Иоанна Кронштадтского ожидали сестры обители со своей настоятельницей, монахиней Серафимой. Всероссийский батюшка помолился Богородице перед ее старинным казанским образом, а уезжая, получил в подарок список чудотворной иконы. После визита в Богородицкую обитель Иоанн Кронштадтский совершил божественную литургию в Преображенском кафедральном соборе, отслужил несколько молебнов в частных домах, пообедал в гостях у купца Дмитрия Ивановича Чернаярова, посетил Спасский монастырь. Вечером на пристани проводить кронштадтского пастыря вновь собрался весь город. Казанцам запомнилось, как дорогой путешественник стоит на палубе в лучах заходящего солнца. В левой руке он держит соломенную шляпу, а правый благословляет боголюбивых жителей старинного поволжского города.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Он идет путем жемчужным, по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы — небесные торговцы. Не считайте барыши. Николай Гумилев.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! На этих словах основана наша вера, наша надежда, любовь, Святая Церковь и вся наша будущность. Священномученик Серафим Чичагов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой, правнучки историка Василия Татищева, об императрице Екатерине II. 1774 год. На построение воспитательного дома пошел материал, приготовленный для загородного дворца Петра II, где-то в окрестностях Москвы. Много было разных суждений насчет воспитательного дома. Одни говорили, что не следует делать приюта для незаконных детей, что это значит покрывать беззаконие. А другие смотрели на это иначе и превозносили милосердие императрицы, что она давала приют для воспитания несчастных младенцев, невиновных в грехе родителей, которые, может, прибегли бы к преступлению и лишили бы жизни невинных младенцев, не имея возможности ни устроить их, ни утаить их, ни воспитать. Потому хваливших императрицу было более, чем осуждавших.
0: Голоса

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел. Где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть

0: Андрей Борисович, помните, я вам как-то рассказывал, что в детстве слышал, как моя бабушка молилась такими словами: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».
1: Помню, Коль, конечно. А почему ты сейчас об этом спросил?
0: Но я давно уже хотел узнать ваше мнение о феномене этой коротенькой молитвы. Бабушка ее произносила тихонечко, когда дед начинал сердиться и крестилась при этом украдкой. И вы знаете, конфликт всякий раз угасал, как горячие угли, залитые водой. Но меня знаете, что смущает? Очень уж эта молитва необычная, но другие не похожие. В ней нет ни жалоб, ни просьб к Богу, кроме одной – вспомнить про царя Давида. Как? Почему она так на деда воздействовала, ума не приложу.
1: Зря ты смущаешься, Коль. Когда человек, обращаясь к Создателю, просит вспомнить кротость царя Давида, значит, он надеется и сам приобщиться к этой добродетели. И действовала молитва в первую очередь не на деда твоего, а на бабушку. Она старалась с Божьей помощью сохранить спокойствие в ситуации, когда мог вспыхнуть конфликт. Трудно оставаться безучастным, если собеседник сердится. Поддашься эмоциям – поссоришься. А проявишь кротость, и оппонент твой смягчится. Мудрая, коль у тебя была бабушка.
0: А царя Давида почему называли кротким? Разве он был безответным? Ведь ему часто приходилось воевать.
1: Кротость – это вовсе не безответственность, как ты говоришь. Это умение поступиться своими желаниями, своими интересами ради правды Божьей. Бабушка твоя не позволяла себе обижаться и пререкаться с дедом, помня заповедь «блаженны миротворцы». А царь Давид каждый свой поступок старался согласовывать с тем, угодно это Богу или нет. Саму жизнь он воспринимал как поручение Творца, которое нужно выполнить достойно. Ни смертельные опасности, ни власть, ни богатство не отняли у псалмопевца покорности Божьей воле, или иначе, кротости.
0: А откуда появилась эта молитва о кротости Давида?
1: Это первая строка 131-го псалма. Дальше в этой песне рассказывается, что кротость царя заключалась именно в том, что после своего восшествия на престол он заботился в первую очередь не о себе, а о том, как обустроить место поклонения Богу. И псалмопевец призывает Создателя вспомнить, как Давид давал клятву Господу, давал обет Богу Иаковлеву: «Не войду под кровлю дома моего, и не лягу на ложе мое, не дам сна очам моим, векам моим дремоты и покоя вискам моим, доколе не обрету место для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву».
0: И что же, Давиду удалось эти решительные обеты исполнить?
1: Пожалуй, лишь отчасти. В тот момент, когда Давид стал израильским царем, величайшая иудейская святыня, ковчег, или иначе кивот завета, была оставлена и забыта, и боголюбивому правителю это не давало покоя.
0: Ковчег завета – это сооружение, в котором хранились каменные скрижали, полученные Моисеем от Бога?
1: Именно так. Это золоченый деревянный ларец, крышка которого была увенчана двумя фигурами херувимов, вылитыми из чистого золота. Херувимы символизировали престол Бога. Так обозначалось место его присутствия. Израильтяне не расставались с ковчегом на протяжении многих столетий, перенося из города в город. Брали его с собой во время военных походов. В одной из таких войн Израиль потерпел поражение, и кивот захватили филистимляне. Они поместили бесценный трофей в одно из своих языческих капищ, а вскоре поплатились. Капище разрушилось, а жителей местности, которая его окружала, поразила эпидемия неведомой болезни. И тогда филистимляне возвратили ковчег иудеям. Однако израильтяне распорядились святыней несколько небрежно. В течение многих лет она находилась в частном доме некого Аминадава.
0: Это было еще до того, как Давид стал царем?
1: Правильно, Коль. Именно псалмопевец, встав во главе Израиля, стал делать все возможное, чтобы вернуть реликвии подобающее положение и отношения. Он разыскал ковчег и устроил для него новую скинию на горе Сион в Иерусалиме. В 131-м псалме рассказано об обретении святыни так: «Вот мы услышали о ней в Ефрафе, нашли ее на равнинах дубравных».
0: Простите, перебью вас. А что это за Ефрафа? И неужели правда, что ковчег нашли на Дубравных равнинах? Вы же говорили, что он хранился в доме Аминадава.
1: Ефрафой называли Вифлеем. Именно в этом городе вырос Давид. Там он и услышал впервые историю главной святыни своего народа. Аминадав же, который несколько десятков лет был хранителем ковчега, жил в небольшом селении Кириаф-Иарим, что в переводе с еврейского означает «город в лесной чаще». Отсюда, с Дубравных равнин, и вынес царь Давид обретенную реликвию. И очень вероятно, что при этом он говорил слова, которые позднее стали частью псалма. «Восстань, Господи, войди в покой твой, ты и ковчег святыни твоей, священники твои облекутся в правду, и святые твои радостью возрадуются».
0: Андрей Борисович, а почему вы сказали, что Давиду не удалось полностью сдержать свои обещания Богу? Ведь он же устроил скинию на Сионе.
1: Да, но мечтал-то Давид поставить не походный храм, коим являлась скиния, а настоящий, каменный. Но этот замысел сумел воплотить только его сын, Соломон. Именно Соломона, кстати, многие исследователи считают автором 131-го псалма.
0: Значит, Соломон и просил у Бога помянуть кротость своего отца?
1: Точно. И еще в его молитве при освящении храма звучала такая просьба. «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего».
0: То есть Соломон просил Творца не отворачиваться от него ради Давида? Он был настолько скромным человеком?
1: Получается, что так, Коль. Этот израильский царь окружил себя невероятной роскошью. И храм, который он построил, отличался великолепным убранством. Но при этом Соломон не считал себя и свои заслуги ценными перед Богом и просил у Творца милости ради своего отца и обещаний, которые ему некогда давал Господь. «Клялся Господь Давиду истиною и не отречется от нее. Потомков твоих посажу на престоле твоем. Если сохранят сыны твои завет мой и откровения мои, которым научу их, то сыновья их навеки воссядут на престоле твоем».
0: Надо же, кротость Давида, его преданность Творцу и потомкам его сослужила добрую службу.
1: Не только его потомкам, но и всем нам. Как Господь обещал, что на Сионе возрастет слава Давида, так и произошло. В роду кроткого израильского царя родился Спаситель, Иисус Христос.
0: Как же вы мне помогли, Андрей Борисович? Для меня теперь особым смыслом наполнилась любимая бабушкина молитва. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Спасибо вам.
1: Да не за что, Коль. Спасибо тем, кто эту молитву помнит, читает и своим сердечным трудом гасит распри и раздоры.
2: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престол.

0: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святитель Афанасий Патуларий, патриарх Константинопольский, родился в 1597 году на острове Крит. Он происходил из знатного греческого рода, получил блестящее образование. После смерти отца отказался от светской жизни и принял монашеский постриг. Много лет Афанасий прожил на Афоне. Вскоре он стал известен как выдающийся проповедник, богослов и автор духовных песнопений. В марте 1634 года власти Османской империи изгнали патриарха Константинопольского Кирилла I. Афанасий был избран на патриаршую кафедру. Когда же Кирилл возвратился из ссылки, Афанасий оставил ему престол, а сам вернулся на Афон. С 1638 года он управлял Солунской митрополией. Церковь в Греции терпела притеснение со стороны осман. Часто не хватало богослужебных книг, церковной утвари и облачений. Афанасий неоднократно бывал в России, где ему охотно помогали царь и простые верующие. Возвращаясь из одной такой поездки, патриарх заболел и скончался. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Харькова. Известны случаи исцелений по молитвам к святителю. Преследования православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Церковь прославляет труды святителя Афанасия Патулария, благодаря которым Греции удалось сохранить православную веру. Мы молитвенно просим святого. Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Кирилл возглавил работу очередного заседания Архиерейского совета Ставропольской митрополии. Оно прошло в административном здании Владимирского собора краевой столицы. В заседании приняли участие архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Николай, а также секретарь совета протоиерей Иоанн Моздор. Члены Совета говорили об историческом значении Собора Святых Ставропольской Митрополии для утверждения православия на Северном Кавказе, а также об учреждении памятной медали «Собор Святых Ставропольской Митрополии». По итогам обсуждения принято решение, направленное на развитие епархиальной жизни и почитание небесных покровителей Ставропольской земли. Митрополит Кирилл передал архиепископу Феофилакту и епископу Николаю новонаписанные иконы Собора Святых Ставропольской Митрополии для их епархий. В завершении заседания архипастырь представил прибывшим архиереям экспозицию, приуроченную к празднованию Собора Святых Ставропольской Митрополии. В рамках 12-х свято-игнатьевских чтений и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии в краевой столице прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кавказ христианский». В нем приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии, священнослужители, представители научно-педагогического сообщества и гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего были заслушаны доклады участников, посвященные Собору Святых Ставропольской Митрополии, духовенству времен Гражданской войны, разрушению созданию святынь и другим темам. В Ставропольскую митрополию с лекциями приехал известный миссионер Олег Воскресенский. Олег Владиславович – филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры», преподаватель Белгородской духовной семинарии, член Российского союза писателей. В течение недели миссионер прочитает цикл лекций для учителей общеобразовательных школ, студентов университетов и Ставропольской духовной семинарии. Они посвящены теме христианской педагогики и вопросам взаимоотношения науки и религии. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Ой, спасибо вам, юноша, что помогли мне заправить машину. Я не часто сажусь за руль, поэтому заправка каждый раз для меня какое-то испытание.
2: Ну что вы, это же моя работа и возможность заработать на жизнь.
1: А какой у вас интересный принт на футболке. Это же репродукция Микеланджело, сотворение Адама. Вам нравится живопись?
2: Да, очень. Даже хотел в художественное поступать. Но родители против. Они у меня экономисты. Отец сказал:
3: «Хочешь побираться потом всю жизнь? Поступай в художественное».
2: В итоге я так никуда и не поступил. Ушел из дома и... вот я здесь. Человек никто, зовут меня никак. Хотя, признаться, я чувствую, как переживают за меня мои родители. И надо бы вернуться. Не знаю, что делать.
1: Во-первых, никогда не стоит отчаиваться. А во-вторых, профессия художника хоть и непростая, но при должном трудолюбии позволит добиться хороших результатов. Это я вам как искусствовед говорю. Кстати, отец итальянского художника Микеланджело Буонаротти тоже был против увлечения сына живописью. Но, увидев его первые серьезные работы, изменил свое мнение и поддержал его.
2: Мне очень нравятся работы Микеланджело. Вот сотворение Адама, например, что у меня на футболке. Это же фреска?
1: Да, это одна из росписей потолка Сикстинской капеллы. Так называется бывшая домовая церковь в Ватикане. Выдающийся памятник эпохи Возрождения. Сейчас это музей. А в 1508 году Микеланджело начал расписывать части потолка капеллы. Художник отразил на фресках историю человечества от сотворения мира до всемирного потопа. И сотворение Адама – одна из них.
2: Она изображает библейский сюжет, как я понимаю.
1: Да, в основе этой фрески лежит строчка из книги «Бытия». «И сотворил Бог человека по образу своему». Посмотрите-ка на изображение на вашей футболке. В бесконечном пространстве мы видим седовласого Бога Отца, окруженного ангелами. Кажется, он летит над сотворенным миром. Его правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается ее.
2: И будто передает энергию жизни только что созданному им человеку.
1: Тело Адама расположено в левом нижнем углу фрески. Немного выше находится фигура Творца. Такое расположение создает динамику на изображении. Нам кажется, что тело Адама приходит в движение, пробуждается к жизни. По сути, это момент рождения бессмертной души первого человека.
2: Потрясающе! Как можно изобразить человеческую душу? Я раньше об этом не задумывался.
1: Да, и в этом суть шедевра Микеланджело. Сотворение человеческого тела само по себе безусловно чудо. Посмотрите на образ Адама. Господь создал его совершенным. Но главная душа, которая умеет любить, утешать, сопереживать и творить. Господь создал нас творцами в самом широком смысле этого слова. Каждый из нас – творец своей жизни.
2: Получается, что никто, кроме меня, не может создать мою собственную жизнь? Значит, я могу, если захочу, стать художником?
1: Конечно. Ну, не сами по себе, а с Божьей помощью. Выбор только за вами.
2: Как я рад, что вы заехали к нам на заправку. Вы не представляете, сколько открытий сегодня для меня. Мне так захотелось рассказать обо всем папе и маме, о моей жизни, о моих планах.
1: И это правильно. Уверена, что родители обязательно поймут вас и поддержат. А если захотите узнать больше о живописи, приходите к нам в Третьяковскую галерею. Я там работаю. Поговорим о картинах, о художниках, о том, что жизнь – непростая штука. Но когда в ней есть Господь, она осмысленна и прекрасна.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Как понять, любите ли вы человека? Очень просто. Если желаете ему добра, значит, любите. Если же наоборот, если вы желаете человеку зла, значит, вы его ненавидите. И ненавидите не только его, но и себя. Потому что ненависть прежде всего разрушает именно вашу собственную душу. Человеку, познавшему любовь Христову, не свойственно чувство ненависти. Хочу поделиться с вами словами преподобного Порфирия Кавсаколевита. Чем больше предаешься любви Христовой, тем больше желаешь ей предаваться. Его мы должны полюбить всей своей душой, всем сердцем, всей крепостью, всей силой, всем помышлением. Подключим к розетке нашего сердца его любовь, чтобы нам соединиться с ним. Этого просит Господь не для самого себя, не из эгоизма, а ради нас, чтобы Он смог нам даровать все, даровать радость, счастье.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. В Священном Писании, в особенности в Ветхом Завете, описаны судьбы народов и правителей, политические события, социальные устои и правовые нормы древнего общества. А еще войны, без которых, увы, не обошлась история, пожалуй, ни одного народа. О войне, как о духовном явлении, ее причинах, смысле и закономерностях размышляет святитель Николай Сербский в своем произведении «Война и Библия». Владыка написал эту книгу в 1932-м, когда еще звучало эхо Первой мировой и уже отчетливо слышалась поступь нового военного конфликта. В этой тревожной атмосфере святитель Николай пытался найти ответ на вопрос, который наверняка не раз задавали себе и многие из нас. Почему Бог допускает войну? По мнению Владыки, ответ нужно искать в библейской истории. На примерах ветхозаветных войн можно увидеть духовные причинно-следственные связи любого вооруженного конфликта, будь то русско-японская война или Первая мировая. С тех пор, как Каин пролил кровь своего брата Авеля, люди, подталкиваемые греховностью и богоотступничеством, склонны воевать друг с другом. Святитель Николай Сербский замечает: «Война противна человеческому естеству. Это всегда горе». В книге Владыка рассматривает духовные корни конфликтов для того, чтобы понять, каким образом их можно было бы избежать в будущем. Свои размышления преподносит читателям в форме беседы между пассажирами на палубе корабля. Такая сродни художественной прозе подача делает восприятие непростого материала легким. Книга читается с интересом. Святитель Николай Сербский приводит пример неоднократного захвата народа израильского в рабство. Причина во всех случаях была одна и та же. Как сказано в ветхозаветной книге «Судей Израилевых», «сделали сыны Израилевы злое пред очами Господними, служили языческим идолам, не слушали своих духовных лидеров». Еще один пример найдем мы на страницах книги «Война и Библия». Владыка Николай говорит о том, что и победа, и поражение происходят от Бога. И вспоминает отступление армии израильского военачальника Иисуса Навина у стен языческого города Гая. Перед осадой этой слабо укрепленной крепости с малочисленным войском Иисус Навин уже одержал победу в неприступном Иерихоне. Однако несколько десятков жителей Гая прогнали израильское войско из города. Господь указал Иисусу Навину причину. Его воины приступили заповеди Божьи. Согрешил Израиль, и приступили они завет мой, который я заповедал. Соблюдение заповедей Господних каждым человеком – единственный путь к миру. Этот вывод святитель Николай Сербский приписывает не себе. Он следует из событий священной истории. В книге «Война и Библия» Владыка пишет: «Ни один человеческий разум не в состоянии объяснить всю совокупность того зла и горя, которое названо коротким словом «война». Не может объяснить того и мой разум, но все объясняет Священное Писание Божие». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: первоисточник.
1: Илья, у нас завтра переговоры с иностранцами. А из нас никто ни одной йоты не прочел из предварительного соглашения.
2: А при чем тут йота?
1: А и не о том ты думаешь. Это выражение такое есть.
3: Выражение «ни одной йоты» восходит к Нагорной проповеди Спасителя. Давайте приведем цитату из Евангелия от Матфея. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». С этих слов начинается речь Христа о новом, новозаветном законе. Господь обращает внимание слушающих Его, что закон этот не отменяет прежнего, и не нарушить его Он пришел. Новые законы тесно связаны с ветхими, но без нового старое не исполнится. «Ни одна йота или ни одна черта», — говорит Спаситель. Все толкователи сходятся во мнении, что под йотой понимается самая маленькая древнееврейская буква «юд», похожая на нашу запятую, а под чертой едва видные глазу небольшие черточки под буквами, благодаря которым с виду одинаковые буквы отличаются между собой. И в этом смысле слова Спасителя означают, что пока люди живут на земле и видят небо, до тех пор будут продолжаться и оба закона. И даже малейшие черточки и мелкие постановления в законе не исчезнут, не уничтожатся и не забудутся. Только вместе с новым ни одна черта или йота Ветхого Завета не пройдет до скончания мира. Наряду с выражением «ни одной йоты», как первоисточники, в употреблении существует и упрощенное «ни йоты» с тем же значением «совсем ничего, нисколько».

0: Радио «Вера». География веры. Город Златоуст Челябинской области – самый высокогорный на Урале. Он находится на высоте 547 метров над уровнем моря. Чтобы по достоинству оценить живописный ландшафт этого селения, стоит побывать на его западной окраине в поселке Красная Горка. Он появился в 90-х годах 20 века. Тогда здесь построили несколько десятков домов для сотрудников одного из предприятий. А в 2006 году над коттеджами возвысилось уникальное сооружение – башня-колокольня. Ее возвели к празднованию церковного прославления святителя Иоанна Златоуста, небесного покровителя города. Ему посвящена часовня в нижней части башни. На звоннице поместили гигантский колокол весом в 1300 килограммов. Посетители имеют возможность ударить в него. С колокольни открывается потрясающий вид на окрестности. Златоуст предстает как на ладони в окружении горных хребтов Урал-Тау, Уреньги и Таганая.
1: Радио «Вера» в Златоусте можно слушать на частоте 106.4 FM.
2: «Мама, не плачь! Когда я буду епископом, возьму тебя к себе!» Эти слова пятилетнего мальчика у пепелища родного дома казались детской фантазией. Но Антон Гоголюк, будущий священномученик Ануфрий, сдержал свое слово. Герои программы «Вопросы Веры и Фомы» отправятся в путешествие по страницам жизни святого, станут свидетелями многих чудес и узнают о твердости веры владыки Ануфрия в годы гонений. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. «Один за всех и все за одного» – мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Д'Артаньяна. Но этот союз является выдумкой писателя. А вот отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в храмах во время богослужения, рассказывает о реальном событии единения совершенно разных людей. Давайте послушаем.
2: «Восставши же нецы от ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие».
3: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал

0: из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
1: «Изволися же Силе прибыть и тамо, Иуда же возвратися в Иерусалим».
2: Православная церковь называет себя церковью «соборной». Это именование имеет несколько значений. Одно из них – то, что все главные церковные решения принимаются на соборах. Через собор, то есть собрание духовенства и мирян, реализуются на практике слова Спасителя мира Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Традицию соборного решения важнейших для церкви вопросов заложили еще святые апостолы, ученики Христа. В 49 году, по другим данным, в 51-м, они собрались в Иерусалиме, чтобы определить, как правильно принимать в церковь бывших язычников. Об апостольском соборе мы как раз только что услышали в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний». Христианство зародилось в еврейской среде. Спаситель, апостолы были иудеями и соблюдали закон Моисея, в том числе и его наиболее знаковые особенности – ритуальное обрезание лиц мужского пола, вкушение исключительно кошерной, то есть религиозно чистой еды, соблюдение покоя в субботу и прочее. Некоторые христиане-евреи из первого поколения церковного народа полагали, что пришествие Спасителя не отменило ветхозаветных постановлений, а потому христиане-неевреи должны соблюдать все ритуальные особенности закона Моисея. Особенно остро этот вопрос обсуждался в городе Антиохии, когда в нем с проповедью оказался апостол Павел. Вместе с Павлом прибыл его ученик Тит, христианин из нееврейской среды, бывший язычник. Тит не был обрезан и не соблюдал нормы Ветхого Завета. Это очень не понравилось еврейской диаспоре Антиохии. Вспыхнул спор, в результате которого молодая христианская церковь могла распасться по национальному признаку на две части – еврейскую и нееврейскую. Положение спас упомянутый уже апостольский собор. Председателем его был апостол Иаков Праведный, брат Христа и сын Иосифа Обручника от первого брака. Собор провозгласил равенство народов перед лицом Божиим, а также постановил не возлагать на христиан-неевреев бремени закона Моисея. Апостолы решили отменить обрезание и кошерную пищу, однако призвали христиан из язычников остерегаться вкушения еды, посвященной идолам и развратной жизни. Под запретом оказалось вкушение мяса с кровью и крови как таковой. В иудейской среде это считалось страшным преступлением и могло привести к большому смущению. Так, своими мудрыми решениями апостольский собор предотвратил раскол и стал примером решения главных церковных вопросов. И еще. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шаббата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни древней церкви, и в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия и единства во Христе. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

Радио «Вера». Светлое радио. На небо взошел воскресший Христос и основал там церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников. Святой Макарий, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Александра Меня писательнице Диане Веньковецкой. 15 мая 1978 года. Дорогая Дина, то, что произошло с вами, называется вторым рождением. Вы сами знаете, что шли к крещению давно. И то мучительное состояние, которое ему предшествовало, есть усилие птицы, проклевывающейся из яйца. Собственно говоря, вы, наконец, вернулись к себе, соприкоснулись со своим глубинным «я», которое только и может воспринимать веяние духа. Все живые существа стремятся лишь к тому, что свойственно их природе, а нам всем присуща возможность и необходимость связи с Божественным. Без этого мы недовершенные, несостоявшиеся. Напомню замечательные слова блаженного Августина. «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе».
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Многие храмы Западной Европы поражают своими огромными размерами и одновременно своим изяществом. Безусловно, католическая архитектура для нас, православных, бывает внутренне неблизкой, кажется нам холодной. Но есть среди католических соборов один, который не может не вдохновлять даже православного туриста. Это знаменитый Шартрский собор. Расположен он в 90 километрах от Парижа, в местечке Шартр, и является местом паломничества и для католиков, и для православных. Дело в том, что этот удивительно красивый храм с большими и изящными витражами в Европе был построен с одной только целью – стать, так сказать, футляром для великой святыни – плата Божией Матери. Платом Богородицы считается кусок ткани длиной 2 метра 46 сантиметров, который Дева Мария носила в качестве верхнего покрывала для головы и плеч. В этот плат Пресвятая Дева по преданию завернула новорожденного Христа Спасителя. Этот же элемент одежды вместе с поясом и хитоном остался в гробнице Богородицы после ее чудесного вознесения на небо. До конца VIII века плат Богоматери хранился в Константинополе. Впоследствии он был подарен византийцами императору Карлу Великому. Возможно, предварительно святыня была разделена на две части. Одна осталась в Константинополе, а другая была отправлена на Запад. Во всяком случае, многие исследователи отождествляют Лизу Богоматери, спасшую Константинополь от нашествия славян, с этой оставшейся у византийцев частью платы Девы Марии. В 910 году на Константинополь напали славяне-язычники, которые в страхе отступили после чудесного явления Богоматери, распростершей свой покров над столицей Византии. В честь этого события был установлен праздник Покрова Божией Матери. У западной части платы Богоматери тоже имелась интересная судьба. Сын Карла Великого, тоже Карл, прозванный Лысым, подарил плат Богородице городу Шартр. Это произошло в 867 году. Плат был размещен в обновленном к тому моменту кафедральном соборе, который в 911 году чуть было не сгорел из-за нашествия норманнов, то есть викингов. Собор и город в целом, как верят жители Шартра, удалось тогда отстоять только благодаря тому, что в соборе находился плат Богоматери. Епископ Шартра Жан Тельм вышел на крепостную стену, неся в руках плат. Викинги, увидев святыню и вдохновленного ею епископа, испугались и сняли осаду города. Впоследствии многие из них приняли крещение. Тем не менее, почти через век собор все-таки сгорел. На его месте был построен новый, но и он простоял недолго. И вот так в 1194 году началась постройка нынешнего Шартрского собора, которая закончилась в 1220 году. На освящении храма присутствовал французский король Людовик IX. Несмотря на все пожары и прочие злоключения, плат Богоматери оставался невредим. Его не смогла уничтожить и Великая Французская революция, в ходе которой были сожжены многие великие христианские святыни. Плат Богоматери находится в особом золотом ковчеге в форме храма. Ради безопасности святыня покоится за стеклом. По обе стороны от ковчега расположены фигуры двух ангелов, стоящих на коленях. Плат находится в соборе ближе к его алтарной части. Чтобы попасть к святыне, необходимо по благочестивой традиции преодолеть лабиринт. Так называется орнамент в виде розы на полу собора, по которому паломники с древности идут, молясь Христу и Богородице. Вот такая удивительная святыня хранится сегодня во Франции. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о плате Богородицы Марии, который хранится во французском городе Шартр.

Вселенная православия. Вы слушаете радио.

0: Сегодня, 15 мая, Церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Чтит память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула, святого благоверного и равноапостольного Бориса, царя болгарского. Сегодня праздник Путивльской иконы Божией Матери. Святые мученики Еспер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул жили во II веке. Еспер и Зоя были рабами знатного римлянина Катулла. Они жили в его поместье в городе Анталия, на месте которого находится современный турецкий курорт Анталия. Еспер и Зоя приняли христианство еще в детстве. Своих сыновей они также воспитали в глубокой вере. У язычников было правило приносить в жертву идолам пищу, а потом, после положенных обрядов, самим съедать жертвенную еду. Христиане сторонились этого обычая. Участие в такой трапезе считалось недопустимым. Еспер и Зоя верно служили своему земному господину, но находили способы не нарушать законы Отца Небесного. Но Кириак и Феодул не хотели скрывать своей веры, прибегать к каким-то уловкам. Однажды они решили бежать. Катул как раз в это время отослал Еспера с поручением в другой город. Мать не благословила сыновей на такой отчаянный поступок. Тогда юноши попросили Зою разрешить им в открытую исповедать христианство. Она понимала, что это может означать верную гибель и для сыновей, и для них с мужем, но дала согласие. Кириак и Феодул объявили хозяину, что они христиане. Катул не стал выдавать их властям, ведь ему не хотелось терять рабов. Он отправил юношей с матерью к отцу, надеясь, что тот вразумит их. Но все вместе они приняли решение и подготовились к мученическому подвигу. В ближайший языческий праздник и Еспер, и Зоя, и их сыновья отказались есть посвященную идолам еду. Мучеников истязали, а затем бросили в огненную печь. По преданию, тут же послышалось ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Церковь прославляет подвиг мучеников Еспера, Зои и чатых Кириака и Феодула и обращается к ним со словами: «Святые Еспер, Зоя, Кириак и Феодул, молите Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань» будем говорить о сохранении духовного и сердечного мира. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: В январе 1928 года наместник Московского Покровского монастыря епископ Вениамин Милов, с горечью наблюдавший за разорением коммунистами Покровской обители и ежедневно ожидая своего ареста, взялся писать воспоминания. Он решил рассказать о своем духовном пути и самых важных людях в своей жизни. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Гурии Степанове и книге епископа Вениамина Милова «Дневник инока». Место действия – Москва. Время действия – первая половина XX века по Рождестве Христовом. Уже в студенческие годы, во время учебы в Казанской духовной академии, Виктор Милов, в будущем епископ Вениамин, находился под влиянием инспектора академии, блестящего богослова и ученого-лингвиста архимандрита Гурия Степанова. После революции 1917 года оба они, наставник и его бывший ученик, оказались в Москве. К тому времени архиепископ Гурий стал настоятелем Московского Покровского монастыря. Вот что пишет об этом епископ Вениамин Милов в своей книге «Дневник инока».
3: «С Преосвященным Гурием я прожил года 3 в одной комнате и узнал его довольно хорошо. Искренний до самозабвения, любитель веры и церкви, труженик на ниве богословской науки, аскет высшей степени, монах в истинном значении этого слова, сильной волей, при глубокой снисходительности к людям, бескорыстной и благородной душой. Архиепископ Гурий старался держать меня в рамках иноческого смирения, отсекать мои слабости, и в этом отношении действовал иногда резко, решительно».
2: После революции 1917 года владыка Гурий, как верный сподвижник патриарха Тихона, неоднократно подвергался арестам. Он не принимал обновленческой церкви, которую поддерживали большевики, за что постоянно подвергался преследованиям со стороны советской власти. В 1925 году архиепископ Гурий Степанов в очередной раз был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и приговорен к 3-летней ссылке в Сибирь. Владыка Гурий отбывал наказание в Якутии. После освобождения ему было запрещено жить в столице. Затем последовал новый арест и ссылка на 3 года в Новосибирск. В то время, когда многие отпадали от церкви, архиепископ Гурий служил примером горячей и несокрушимой веры в Бога. Вот что вспоминает о нем епископ Вениамин Милов.
3: «Служил как-то архиепископ Гурий литургию, в один из дней Великого Поста. Посмотрел я на выражение лица Преосвященного. В нем были такая скорбь, смирение, покаяние и мольба о помощи, что меня пронизало, как электрическим током. Брызнули слезы при виде истинного предстояния души перед Господом Иисусом Христом.
2: Однажды архиепископ Гурий вручил своему духовному сыну Вениамину Милову листок бумаги со словами «Тебе пригодится».
3: Всмотревшись в клочок бумаги, вижу, карандашом рукою Преосвященного написано: «И злую мою волю, и навык мой дурной ты уврачуешь, Боже, сильный, и в здравие приведешь, святой. Не дашь погибнуть мне в безволье, не дашь лишиться мне тебя, но покаяние приимишь и благодатью укрепишь». «Тебе пригодится», — сказал владыка. «Как верно в приведенных словах очерчены мои душевные потаенные искания».
2: Последний арест архиепископа Гурия случился в Горьком, теперь это Нижний Новгород. Владыка был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 1 ноября 1937 года. Слова молитвы, сочиненные священномучеником Гурием Степановым, сохранились в книге епископа Вениамина Милова «Дневник инока». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если ко мне придет покаяние, то придет и смирение, а за ними придет благодать. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Вечером самое время задаться вопросом: каким был день? Радостным или печальным? Посеяли ли мы сегодня что-то доброе и есть ли плоды? Джой, героиня романа «Запутанная паутина», написанного канадской писательницей Люси Монтгомери, из двух этих вопросов задается только первым. С самого раннего детства девочка завела обычай коллекционировать счастье. День выдался радостным, значит, вечером Джой опустит в кувшин горсть лепестков. Но однажды героиня спрашивает себя: а стоит ли делать этот кувшин средоточием жизни? Вот он наполнен почти доверху. Чем? Сухими лепестками. Лепестки бесспорно красивы, нежны, многоцветны, но они не прорастут. Никогда они не принесут плода. Жизнь, золотка, она ведь не для того, чтобы только собирать. Нужно, милая, сеять. Вспоминает Джой слова своей бабушки. Сейте каждый день добродетели исполнением евангельских заповедей. А вечером смотрите, сколько пшеницы собрали вы, а плевелы, то есть сорняки, очищайте покаянием, советовал преподобный Макарий Оптинский, известный русский святой 19 столетия. Героиня романа «Запутанная паутина» решает поступать именно так. «Нельзя жить только ради того, чтобы накопить побольше счастливых воспоминаний», — думает она. «Лучше сеять добрые слова, мысли, дела. Они дадут плод».
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: Не сомневайся просить чего-либо у Господа, говоря в себе: «Каким образом я могу просить у Господа и получить, столько согрешив перед Ним?» Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся ко Господу и проси без сомнений. Святой Ерм.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что можно сделать, чтобы в душе родилась вера в Бога? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Сего ради меня Отец любит, яко аз душу мою полагаю».
6: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
5: «И не восхитит их никто живот

и отказываются враждовать против Христа, делают это именно потому, что слушают Его. Речь здесь идет не только о физическом слухе. Люди разрешили себе активно рассуждать над словами Спасителя. И это важно. Ведь все происходит во время праздника обновления. Этот праздник настраивал людей на то, что Мессия должен быть выдающимся политическим и военным деятелем. Это очень сильный стереотип, который засел в головах евреев той эпохи. И образ странствующего учителя из провинциальной Галилеи входил с ним в явное противоречие. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто, вопреки укоренившимся предрассудкам, позволили себе слушать Иисуса, думать над Его словами, сопоставлять то, что Он говорит, с тем, что Он делает, сравнивать Его образ со своими собственными представлениями о Мессии. И в итоге, несмотря на возможные внешние противоречия, прийти к убеждению, что бес не может делать такое, и через этого человека действует Бог. Итак, все иудеи слышали одну и ту же проповедь Спасителя. Все слышали одни и те же слова, но приняли их по-разному. Одни, без всякого раздумья, отвергают Иисуса и навешивают на Него ярлык «бесноватый». Они изначально подходят ко Христу с предубеждением. Он им изначально не нравится, а потому они и требуют у Него все время какого-то чуда. Им все время мало того, что Господь уже сказал и сделал. Им все время нужны новые и новые доказательства. Другие, напротив, слушают Иисуса с открытым сердцем, не отмахиваются от Его проповеди, как от дикой ереси. Они допускают мысль, что в Его словах есть зерно истины. Они позволяют этим словам проникать в свою душу. Они осмысляют их, рассматривают со всех сторон, сравнивают со своим опытом, словно тщательно пережевывают, как пищу. А потому эти слова постепенно усваиваются ими. И в какой-то момент тот смысл, который в них заключен, бьет прямо в сердце. Слова Христа согревают его той благодатной силой, которая в них содержится. Очевидно, что многие из этих людей позже стали учениками Спасителя. Представим себе эту ситуацию и вдумаемся в нее. Ведь голос Бога звучит непрестанно, и непрестанно Он обращается к каждому из нас. Как говорит сегодня Господь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Слышим ли мы этот голос? Как, когда и где мы его слышим? Откуда он раздается? Как усилить его звучание? Задавать себе подобные вопросы принципиально важно для духовной жизни. Ведь если нам нечего на них ответить, то, скорее всего, подобно противникам Христа, мы продолжаем ждать и даже требовать от Бога явных знаков Его присутствия. Однако Господь уже все дал нам в достатке. Его Слово – это хранилище Его благодати. Не случайно Христос прямо говорит в Евангелии: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Благодарил Бога за свое спасение. Но куда ему теперь идти, он не знал. Незнакомый берег был пустынен. Иосифом завладело отчаяние. Неужто Господь спас его из пучины вод, чтобы здесь, на берегу, он погиб от изнеможения и голода? Но монах нашел в себе силы отогнать эти мысли. «На все Божья воля», — сказал он себе. «Буду молиться Господу, и пусть все свершится так, как ему угодно». С этими словами Иосиф медленно пошел вдоль берега. Молитва не сходила с его уст. Но берег по-прежнему оставался пустым, и нигде не было видно даже намека на человеческое жилье. Вдруг монаху показалось, что из-за прибрежных деревьев поднимается дымок. Через несколько минут он оказался у порога маленькой рыбачьей хижины. Рыбаки впустили монаха, обогрели, накормили и, увидев, что он совсем ослаб и к тому же в сильной горячке, уложили в постель. Месяц они выхаживали Иосифа, пока он, наконец, не окреп и смог вернуться обратно в монастырь. Обо всем случившемся с ним Иосиф рассказывал Валаамской братии с уверенностью, что остался жив только благодаря чудодейственной Божьей помощи. «Господь в любой беде рядом», — говорил монах Иосиф Валаамский. «Только молись и ни на краткий миг не оставляй веры в Него».
2: Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я —

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Христос возвел род людской от земли к небу, придал существованию человека возвышенный и благородный смысл. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей монахини Марии Скопцовой, 1934 год. Обращаясь к духовному миру другого, мы встречаемся с подлинным образом Божиим в человеке, с самой воплощенной иконой Бога в мире, с отблеском тайны Боговоплощения. И человек должен преклониться перед образом Божиим в своем брате. И только когда он это увидит и поймет, ему откроется еще другая тайна. Он увидит, как этот образ Божий исковеркан злою силой. Он увидит сердце человеческое, где дьявол ведет неустанную борьбу с Богом, и он захочет во имя образа Божьего начать борьбу с дьяволом. Он преуспеет, если возложит упование свое на Бога, а не на себя. Вот крепкие вехи на том пути, по которому может идти человеческая душа, жаждущая подвига в области своего отношения к людям.
0: Голоса времени. Радио.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Возникало ли у вас когда-нибудь ощущение, что Господь будто не слышит ваши молитвы? У меня так бывало. Помню, однажды просила Бога о чем-то сокровенном. Во что бы то ни стало, хотелось добиться своего, но результатов не было. И это желание настолько захватило меня, что в какой-то момент оно сменилось чувством опустошения. Руки опустились, и я перестала молиться. «Неужели Господь не слышит меня?» – спросила я знакомого священника. И он объяснил мне, что не все, о чем мы просим, угодно Богу. Что-то является для нас неполезным, и Отец Небесный ограждает нас от этого, как неразумных детей. А еще батюшка рассказал мне о молитве, которой к Господу обращался ветхозаветный пророк Давид в то время, когда его преследовал жестокий царь Саул. В ней очень ярко звучит мольба пророка о том, чтобы Господь услышал его. Это обращение вошло в состав 4 псалмов ветхозаветной книги «Псалтырь» – 116-го псалма, 129-го, 140-го и 141-го. Уже в христианские времена их фрагменты вошли в состав вечернего богослужения в виде стихов, предваряющих исполнение богослужебных песнопений, которые называются стихирами. Стихиры же, в свою очередь, именуются так потому, что поются за богослужением после стихов из Священного Писания. В богослужебный устав этот блок песнопений вошел под названием «Стихиры на Господе воззвах». Количество исполняемых стихир может быть разным, но это всегда четное число – от 2 до 10. Во время будничных вечерних богослужений обычно поются первые 2 стихиры с предваряющими их стихами из Псалтыри. Давайте поразмышляем над текстом стихов из Псалтыри, предваряющих стихиры на Господе воззвах, и послушаем их в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первый стих в переводе на русский язык звучит так. «Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли глас умоления моего, когда я взываю к Тебе, услышь меня, Господи». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня, вонми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе, услыши меня, Господи». Давайте послушаем первый стих из Псалтыри, предваряющий пение стихир. –

Когда во время богослужения хор поет стихи из псалтыри, священник или диакон совершают кождение храма. Это действо иллюстрирует слова псалма, которые содержатся во втором стихе, предваряющем пение стихир. В переводе на русский язык этот стих звучит так: «Да направится молитва моя, как фимиам, то есть кадильный дым, пред лицо Твое, возношение рук моих, как жертва вечерняя. Услышь меня, Господи». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Услыши меня, Господи». Давайте послушаем второй стих, предваряющий пение стихир «На Господе воззвах».

Когда мы с батюшкой говорили о том, слышит ли Бог наши молитвы, из его уст прозвучала еще одна очень важная и простая мысль. Господь слышит нас всегда. Наоборот, это мы его порой перестаем слышать. Замыкаемся на себе, на своем «хочу». «А что делать, чтобы услышать Бога?» – спросила я. Батюшка ответил: «Когда просишь его о чем-то, добавляй: но пусть на все будет твоя святая воля, Господи». Так я с тех пор и поступаю. Давайте еще раз послушаем стихи, предваряющие пение стихир «На Господе воззвах» в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 20 мая в 10 вечера слушайте повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: России.
1: Да, доченька, здесь, в Пермской художественной галерее, меня всегда накрывают воспоминания.
2: Почему, мама?
1: Потому что меня сюда в детстве водила бабушка. Точнее сказать, прабабушка Елена Кондратьевна. Я ребенком часто жила у нее подолгу. Баба Лена говорила тихо, ласково, никогда не ругала и охотно откликалась на мои затеи. Мы жили как две подружки, старая и малая.
2: Как на картине Алексея Корина? Смотри, она так и называется «Бабушка и внучка». Старушка сидит в кресле, а напротив нее устроилась на скамеечке девочка лет 6 с косичкой в розовом платьице, держит открытую книжку на коленях.
1: А действительно похоже. Мы также коротали вечера. Я читаю вслух, а баба Лена вяжет носки. Слушает, слушает, да и задремлет. А я смеюсь, как эта малышка на картине. Бабушка, ты опять уснула.
2: На старушке чепец интересный, с рюшами. Ленты завязаны в бант у подбородка. У твоей бабушки такой же был?
1: Нет, это старинный головной убор. В годы моего детства такие уже никто не носил. Видишь, тут указано, что картина была написана аж в 1893 году. Хотя многие детали интерьера, как в нашей пермской квартире, ковер на стене, подушки на кровати уложены пирамидкой одна на другую, обои в цветочек, старинные иконы в углу.
2: Интересно, а художник здесь в Перми свою картину написал?
1: Не знаю, я даже не слышала такую фамилию раньше. Корин. Придем домой, почитаем про него в интернете.
3: Стоит ли откладывать? Я мог бы вам прямо сейчас рассказать об этом замечательном живописце.
2: Вот это удача!
1: Ой, расскажите, пожалуйста, Алексей Корин, видимо, малоизвестный художник.
3: Скорее, забытый. До революции 1917 года имена всех участников товарищества передвижных художественных выставок были на слуху.
1: Так он из передвижников?
3: Да, правда, в отличие от других участников творческого объединения, остросоциальным темам предпочитал теплые семейные сюжеты, подобные тому, что представлено на полотне «Бабушка и внучка».
2: А скажите, это наши землячки на картине? Сам художник из Перми?
3: Нет, он родился во Владимирской губернии в селе Палих. А большую часть жизни провел в Москве. Окончил училище живописи, ваяния и зодчества и позднее там же преподавал. Так что на полотне «Бабушка и внучка», скорее всего, мы видим москвичек.
1: А как картина оказалась в нашем городе?
3: О, это интересная история. Полотно приобрел у художника московский меценат Иван Цветков. Его коллекция русских полотен могла сравниться со знаменитой Третьяковской, но была разорена после революции 17-го года. Картина «Бабушка и внучка» попала в Государственный музейный фонд, а в 1928 году стала достоянием Пермской галереи, первого художественного музея на Урале.
1: Что очень отрадно.
2: А мне жаль, что героиня картины не из Перми. Так хотелось, чтобы это были наши родственницы.
3: Такое чувство понятно. У всякого, кто смотрит на картину Алексея Корина «Бабушка и внучка», теплеет на душе. И хочется ощутить причастность к той любви, которой дышит старое полотно.
4: Картину Алексея Корина «Бабушка и внучка» можно увидеть в Пермской государственной художественной галерее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Максим Первозванский.
1: От ближнего иногда тяжело принимать поучения в трудную минуту. Да и самим нашим близким неловко бывает найти нужные слова для наставления. Всегда проще обнять и утешить, чем дать по-настоящему мудрый совет. Как полезны бывают нам в скорбях советы древних святых отцов. Хочу поделиться с вами мыслями и наставлениями о перенесении скорбей преподобного Варсонофия Великого. Во время скорби непрестанно надобно призывать в молитве милостивого Бога. Непрестанное призывание имени Божия в молитве – это лечение души, убивающее не только греховные страсти, но и само действие их. Как врач находит нужное лекарство, и оно действует, причем больной не знает, как это происходит. Точно так же имя Божие, когда ты его призываешь, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Представьте себе, утро. Протяжно звонит колокол, созывая верующих на литургию, самую главную службу. Человек заходит в храм, начинается богослужение. Хор красиво поет, священник произносит проникновенные и величественные слова. Вокруг благолепно и умиротворенно. Однако невоцерковленному человеку понятно далеко не все. Почему, например, хор повторяет то «Господи, помилуй», то «Подай, Господи»? Почему царские врата в алтаре не всегда открыты во время службы? И что происходит за ними, когда они закрыты? Немало подобных вопросов может возникнуть у того, кто, возможно, пришел в храм недавно и пока еще не до конца разобрался в порядке и символизме божественной литургии. Внимательно следить за ее ходом, сразу же получая необходимые разъяснения о том, что поет хор, что происходит в алтаре, как переводятся церковнославянские слова, поможет книга «Самая главная служба. Литургия для детей и взрослых». Это настоящий подробный путеводитель по литургии с иллюстрациями, схемами, комментариями, краткими отсылками к истории церкви. Создала такую познавательную книгу Анна Сапрыкина, филолог, кандидат педагогических наук и мама семерых детей. Детям изначально и предназначалась эта книга, простым языком объясняющая строй литургии. Однако после выхода издания оказалось, что у взрослых оно пользуется не меньшей популярностью. Пожалуй, в любом храме эту ярко иллюстрированную книгу можно увидеть в руках у кого-нибудь из прихожан. Что такое проскомидия, просфора, третий и шестой час, литургия оглашенных и литургия верных, херувимская песнь? Что символизируют собой богослужебные предметы в алтаре? Что возглашает диакон, а что священник? Какие молитвы поются всеми участниками богослужения? Когда на литургии жертвенные хлеб и вино таинственно претворяются в святые дары – тело и кровь Христовы? Обо всем этом расскажет книга «Самая главная служба. Литургия для детей и взрослых». Книга содержит полное последование божественной литургии на церковнославянском языке, но написанная русскими буквами и напечатанная удобным для чтения крупным шрифтом. В переводе с греческого литургия значит «общее дело». Общее служение, которое соединяет нас со Христом и во Христе друг с другом. Замечательно сказал Николай Васильевич Гоголь. Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение божественной литургии и внимательное слушание. Литургия всех научает любви, которая есть связь всего общества, сокровенная пружина всего, стройно движущего жизнь всеобщую. Призыву великого классика хочется последовать. Прийти в храм на литургию. С книгой «Самая главная служба. Литургия для детей и взрослых». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть и где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: беседки, сад камней и даже небольшой рукотворный водопад. Жители Челябинска любят отдохнуть в церковном дворе после богослужения.
1: Радио «Вера» в Челябинске можно слушать на частоте 88,4 FM. Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.
2: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
4: для детей
3: и взрослых.
5: Ларец слов.
6: Кратким изложением учения Иисуса Христа являются так называемые заповеди блаженства. Заповеди блаженства находятся в Евангелии и представляют собой 9 кратких изречений Христа, которые начинаются со слова «блажение», то есть «счастливы». Четвертая заповедь блаженства звучит как «блаженни алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся». О слове «алчущий», образованном от глагола «алкать», мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «алкать». Церковнославянское слово «алкать» образовано от существительного «алчба», которое переводится на русский язык как «сильный голод». Другое его значение – огромное желание по отношению к чему-либо. Два этих смысла до сих пор присутствуют в русском языке, хотя первое значение – «сильного голода» – по популярности значительно уступает второму – желанию обладать какой-то вещью. В толковом словаре «Даля» мы, например, находим поговорку «наделил Бог волка алкотою», в которой подчеркивается ненасытность этого животного. По преимуществу алкать используется все же по отношению к поведению человека. «Ум, алчущий познаний», пишет Грибоедов. Именно в этом смысле слово «алчущий» употреблено и в Евангелии. «Блажение алчущие, жаждущие правды». Следует понимать таким образом, что по обетованию Христа счастье смогут найти те, кто алчит и жаждет присутствия правды Божией в своей жизни. Современный русский язык употребляет слово «алкать» и в негативном смысле. Всем прекрасно знакомо понятие «алчный», которое обозначает человека жадного, не знающего меры в стяжании денег и власти. Алчный человек вместо поиска правды Божией концентрирует свое внимание на материальных благах, которые не приносят ему счастья. Итак, запомним, что церковнославянское слово «алкать» переводится на русский язык как «голодать» или «сильно желать чего-либо».
5: Ларец слов.

и таким образом воскреснет силою Христовой, удостоится она узреть мысленно и таинственно домостроительное воскресение Христова. Святой Симеон, новый богослов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. Только в христианстве женщина становится равной мужчине, подчиняет высшим началам свой темперамент, приобретает благоразумие, терпение, способность рассуждать, мудрость. Только тогда возможна ее дружба с мужем.

0: факты и книга книг. После падения Вавилонского царства на территории Западной Азии и Египта господствовали персы. В 539 году до Рождества Христова их царь Кир Великий позволил евреям, ранее плененным вавилонянами, вернуться в Иерусалим. Часть иудеев отправилась на родину, а часть рассеялась по империи. Селились вчерашние пленники и в богатой персидской столице, городе Сузах. Об этом сообщает библейская книга «Эсфири». Действие книги происходит во время правления сына внука Кира, царя Ксеркса. В русском переводе Библии он назван Артаксерксом. Речь в ней идет о царском фаворите Амане, который ненавидел еврея по имени Мордехай за то, что тот держался независимо. Чтобы уничтожить Мордехая, Аман задумал убить всех иудеев, живших в пределах Персидской империи. Однако вмешательство свыше разрушило его планы. Действуя через Эсфирь, еврейскую девушку, которую монарх избрал своей женой и царицей, обстоятельства сложились так, что Аман сам стал жертвой своего заговора, а иудеи были спасены. Книга «Эсфири» содержит много подробностей жизни персидских правителей. Например, в ней описано великолепие дворца, в котором разворачивались события. Построил это грандиозное здание зять Кира, царь Дарий, а Артаксеркс унаследовал его. При этом книга «Эсфири» долгое время считалась историками литературным произведением, не отражающим реальных событий. Более того, вплоть до XIX века Библия оставалась единственным источником, в котором упоминались Сузы. В связи с этим историки ставили под сомнение само существование поселения. Разрушительные войны на протяжении многих веков, бушевавшие в этом регионе, стерли город с лица земли, а ученые не питали надежд найти какие-либо свидетельства о нем. Однако в 1851 году английский археолог Уильям Лофтус, производя исследования в окрестностях иранской деревни Шуш, обнаружил керамические изделия, возраст которых составлял более 7 тысяч лет. Ученый высказал предположение, которое многим показалось дерзким. А что если Шуш — это искаженное древнее название Сузы? А еще через 30 лет французская экспедиция под руководством Марселя Дьелафуа раскопала здесь развалины дворца, занимавшего весьма обширную территорию.
1: Исследуя древние развалины, французские ученые воссоздали облик древнего дворца. Выяснилось, что площадь его составляла более 10 тысяч квадратных метров. Стены были выложены из кирпича, а крышу поддерживали 20-метровые каменные колонны, вершины которых украшали капители в форме бычьих голов. Дворец делился на несколько отдельных помещений, объединенных между собой мощной крепостной стеной. Археологи смогли различить тронный и пиршественный залы, гарем царских жен, несколько дворов. Все эти части дворца Артаксеркса упоминаются в книге «Эсфири».
0: Однако по воссозданному учеными облику дворец в Шуше оказался похож на многие древние здания, предназначавшиеся для проживания царских особ. Тот ли это дворец, где проживал Артаксеркс с царицей Эсфирь, которой посвящена одна из библейских книг? Исследования французских археологов помогли найти ответ и на этот вопрос.
1: На раскопках в Шуше были обнаружены две таблички из серого мрамора, надписи на которых рассказывают о сооружении дворца. Повествование о строительстве ведется от имени царя Дария. «Этот дворец я построил в Сузах. Вот материалы для украшения, которые использованы для этого дворца. Золото, серебро, лазоревый камень, бирюза, сердолик, кедровые балки, эбеновое дерево, слоновая кость». Кедровая древесина была привезена с гор Ливана, тиковое дерево — из Гандары и Кармании, золото привезли из Сарт и Бактрии. Лазурит и сердолик привезли из Согдианы, бирюзу из Хорезма, серебро и медь из Египта, украшения для стен из Иании, слоновую кость из Индии и Эфиопии. Ремесленники, которые тесали камни, были ионийцами и сардийцами. Ювелиры, которые работали с золотом, были медийцами и египтянами. В Сузах был сделан заказ на великолепную работу, она и получилась великолепной.
0: Ученые из первых рук от самого строителя царя Дария получили письменное подтверждение того, что дворец в Сузах не просто существовал, он был великолепен. Именно таким он и представлен в библейской книге «Эсфири».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: «Жития святых». Страницы летописи. Междоусобные войны в Древней Руси были обычным явлением. Желая расширить свой удел и возвыситься над остальными, брат поднимал меч на брата, сын на отца, отец на сына. Впрочем, это вполне соответствовало нравам и обычаям того времени. Неуемная жажда наживы подогревалась пламенем языческих костров, оправдывалась пышностью погребальных тризн. Люди верили, чем больше золота и серебра, лошадей и наложниц последует за своим господином в мир иной, тем богаче и счастливее будет его новая жизнь. Принятие христианства, связанное с именем великого князя Владимира Святого, вселяло надежду на перемены в мировоззрении. Немалую роль в этом играл и личный пример самого князя. Первым делом Владимир запретил содержать гаремы и сам отказался от многочисленных жен. Тризны также были объявлены вне закона. Прекратились жестокие обряды погребения заживо, но языческие устои по-прежнему оставались сильны. Киевская Русь. Год 1015. После смерти Владимира Святого киевские бояре возвели на престол его сына, Святополка. Известно, что сам Владимир намеревался передать правление другому княжичу, Борису. Не по старшинству, как того требовал обычай, а по велению отцовского сердца. В боголюбивом и праведном Борисе Владимир видел достойного продолжателя своего дела – становления христианской веры на Руси. О княжеской воле в Киеве знали многие, в том числе и Святополк.
1: О чем печалишься, княже? Выйди к дружине, подними с нами чарку. Слышишь, травицу тебе поют.
2: Не могу я ни пить, ни есть, покуда с Борисом дело не решено.
1: Как не решено? Не он ли третьего дня прислал тебе верную грамоту? Отказывается от киевского стола, отцом своим тебя называет.
2: Сегодня отказывается, а завтра, глядишь, и редумает. Исполнение княжеской воли потребует. Глеб с Ярославом его поддержат, да и не только они. В Киеве Бориса любят, а меня терпят до поры.
1: Полно, князь. Не замарает себя Борис вероломством. Не такие у него повадки.
2: Тиха вода, а на дне беда. Слыхал, наверное? Так вот, Борис возвращается из похода на печенегов. Пошли к нему гонца. Пусть докажет брат свое смирение. Дружину поперед себя в Киев отправит. А ты собери самых верных людей и жди моего приказа.
1: Что ты задумал, Святополк? Неужто...
0: Когда убийцы, посланные Святополком, окружили шатер Бориса, он творил вечернюю молитву. Князь был предупрежден о злодействе, которое замыслил его брат. Тем не менее, он приказал войску следовать в Киев и не взял в руки оружие. Вместо этого Борис просил у Господа прощения для своих палачей. Когда последние слова молитвы были сказаны, князь лег на постель. В ту же секунду в шатер ворвались люди Святополка и закололи его копьями. Не пощадил Святополк и Глеба. Опечаленный известием о смерти любимого брата, отправился Глеб в Киев. Но по дороге был зверски убит. Слухи о коварстве Святополка мигом разлетелись по Руси. Прозванный русским народом «окаянным», бежал он в Польшу. И, подобно первому брата-убийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Борис и Глеб, следуя заветам Господним, даже под угрозой смерти, не пожелавшие обнажить меч против старшего брата, стали новыми народными героями, а позже и первыми русскими святыми. Скорые помощники, святые мученики Борис и Глеб были и остаются одними из самых почитаемых и любимых русских святых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Исповедь твоя да будет краткой, размером с ладошку, немногословной.
1: Это наставление архимандрита Иоакинфа Урчулика, румынского духовного наставника второй половины XX века. Главная мысль отца Иоакинфа о том, что покаяние – не столько слова, сколько состояние сердца, сокрушение о грехах без оправданий и лишних подробностей. Для новоначальных исповедь может длиться дольше. В сложных ситуациях священник сам попросит пояснить и поможет увидеть грех. С духовным ростом исповедь становится короче. Человек учится лучше разбираться в себе и яснее формулировать покаянные чувства. А еще потому, что меньше грешит.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что только совершаемый впервые грех ужасает человека. Привычка же делает любой грех незаметным, и он уже не потрясает душу. В рассказе-притче с длинным названием «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу отношению не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником». Писатель Владимир Адоевский говорит как раз о такой привычке к тому или иному греху. Герой рассказа Иван Богданович имел обыкновение по субботам играть в карты с коллегами. Однажды в страстную субботу Иван Богданович, хоть и помнил, что ночью Пасха Господня, но все же не удержался и позвал сослуживцев играть в карты. Те послушно пришли, и началась игра. Уже стемнело, а игроки все тасовали и сдавали карты. Кто-то из них и пытался подняться, да где там? Карты словно приклеились к рукам. «А все же здесь нам гораздо веселее», — сказал к собственному ужасу один из чиновников, когда зазвонили пасхальные колокола. Ужас чиновника понятен. Его слова — это фактически отвержение Христа. Да еще когда? В пасхальную ночь. И все же герой эти слова, пусть помимо воли, но произносит. Игроки остаются на своих местах, даже когда уже идет пасхальная служба. Они и силятся встать, но не могут. Пытаются задуть свечи, но никак. Привычка сделала грех, страсть к карточной игре, сначала незаметным, а затем и непреодолимым. Завершается рассказ кошмарным сном Ивана Богдановича. Ему приснилось, что карты, внезапно увеличившись, заняли место игроков, перетасовали их и начали партию, используя людей вместо игральных карт. Такая игра – закономерный итог полного порабощения греху. Есть ли в рассказе Адоевского отблеск света? Да, можно надеяться, что, получив такой урок, увидев, пусть во сне, как играет им страсть, герой отыщет в себе силы положить конец своей зависимости и обретет свободу.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Кирилл возглавил работу очередного заседания Архиерейского совета Ставропольской митрополии. Оно прошло в административном здании Владимирского собора краевой столицы. В заседании приняли участие архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Николай, а также секретарь совета протоиерей Иоанн Моздор. Члены Совета говорили об историческом значении Собора Святых Ставропольской Митрополии для утверждения православия на Северном Кавказе, а также об учреждении памятной медали «Собор Святых Ставропольской Митрополии». По итогам обсуждения принято решение, направленное на развитие епархиальной жизни и почитание небесных покровителей Ставропольской земли. Митрополит Кирилл передал архиепископу Феофилакту и епископу Николаю новонаписанные иконы собора святых Ставропольской митрополии для их епархий. В завершении заседания архипастырь представил прибывшим архиереям экспозицию, приуроченную к празднованию собора святых Ставропольской митрополии. В рамках 12-х свято-игнатьевских чтений и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии в краевой столице прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кавказ христианский». В нем приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии, священнослужители, представители научно-педагогического сообщества и гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего были заслушаны доклады участников, посвященные Собору Святых Ставропольской Митрополии, духовенству времен Гражданской войны, разрушению святынь и другим темам. В Ставропольскую митрополию с лекциями приехал известный миссионер Олег Воскресенский. Олег Владиславович – филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры», преподаватель Белгородской духовной семинарии, член Российского союза писателей. В течение недели миссионер прочитает цикл лекций для учителей общеобразовательных школ, студентов университетов и Ставропольской духовной семинарии. Они посвящены теме христианской педагогики и вопросам взаимоотношения науки и религии. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и людям. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях доцент Свято-Тихоновского университета Петр Чистяков. И разговор пойдет об истории так называемого «движения непоминающих».
0: Светлый вечер на Светлом радио.
5: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Речи.
6: Клайв Льюис. Отрывок из сказки «Лев, колдунья и платяной шкаф».
7: «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Фавн. «Простите, я не хочу быть чересчур любопытным, но я не ошибаюсь, вы дочь Евы?»
8: Ева – это имя, которое Адам, первый человек, сотворенный Богом, дал своей жене. Такой выбор имени не случайен. В переводе с древнееврейского «Ева» означает «жизнь», а предназначение жены Адама состояло в том, чтобы стать прародительницей всех живущих на земле людей. Ева создана Богом из ребра Адама во время его сна. Прельщенная дьяволом, который принял вид змея, первая женщина нарушила единственную заповедь, данную Богом, вкусила запретный плод от древа познания добра и зла, а затем склонила к этому и Адама. После грехопадения Адам и Ева были изгнаны из рая, того места, где они пребывали в общении с Богом. Однако Творец дал первым людям утешительное обетование о том, что семя жены сотрет главу змея. Эти слова исполнились, когда рожденной земной женщиной, Богородицей Марией, Бога-человек Иисус Христос, пройдя через мученическую смерть, сошел в ад, духовную темницу, где томились души людей, умерших со времен грехопадения, и вывел их оттуда. Тем самым Спаситель отнял власть дьявола над людьми, то есть стер главу змея и вернул Адаму и Еве утраченное единство с Богом.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 15 километрах от курортной Анапы, на Абраусском полуострове, расположилось село Большой Утриш. Место удивительной красоты. Вокруг первозданная природа. С одной стороны высокие горы, покрытые заповедными можжевелово-фисташковыми лесами. С другой – до горизонта Черное море. От остановки общественного транспорта к морскому берегу ведет асфальтовая дорожка. Постепенно она превращается в узкий каменистый перешеек. Металлический мост соединяет перешеек с небольшим островом. Здесь находится одна из достопримечательностей Большого Утриша – маяк-часовня святителя Николая Чудотворца. Маленькая, скромная, она по форме напоминает пасхальный кулич со свечой купола посередине, а цветом – под стать морским волнам, которые плещутся совсем рядом. Местные жители утверждают, что металлическое основание Никольской часовни – сделаны из обшивок старых кораблей. Так это в действительности или нет, сегодня вряд ли можно узнать наверняка. А вот то, что больше века назад нынешняя часовня была частью маяка, известно доподлинно. Невысокий маяк появился на Утрижском острове в 1898 году. Каждый вечер смотритель вручную зажигал большой керосиновый светильник наверху, и корабли, проходящие вблизи острова, ориентировались на его свет. Утрижский маяк светил судам и во время Великой Отечественной войны. В 1942-м, в ночь на 2 марта, примерно в 6 километрах от острова, фашисты подбили торпедой русский военный корабль «Фабрициус». На судне находились военные, боевая техника, продовольствие и обозное снаряжение. В пробоину хлынула вода. Но капитан, ориентируясь на свет утрижского маяка, сумел благополучно зайти в бухту и посадить корабль на мель. Ценные военные грузы были спасены. 152 дня с берега Большого Утриша команда Фабрициуса вела огонь по вражеским торпедоносцам и авиации. Так маленький маяк помог морякам совершить большой подвиг. В 1975 году, к 30-летию Великой Победы, на Утрижском островке построили новый 20-метровый маяк. Он стал мемориалом тех трагических и героических событий. Надпись на нем гласит: «Поставлен в память о подвигах моряков, отдавших свою жизнь за честь и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны». А старый маяк, который освещал путь Фабрициусу, так и остался стоять рядом со своим молодым собратом. Его не снесли. Однако недействующий и заброшенный, он ветшал и разрушался. В 2010 году по инициативе местной казачьей общины уцелевшую часть маяка переоборудовали в часовню, которую осветили во имя святителя и чудотворца Николая, святого покровителя моряков. Двери Никольской часовни маяка на Утрише всегда открыты. Внутри на стенах иконы и крест. Евангелие на небольшом столике. Зайти сюда может каждый и помолиться о тех, кто в море.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Еженедельный журнал в эфире Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Как всегда, по пятницам в 18.00 мы с коллегами в этой студии обмениваемся своими размышлениями, информацией о событиях, которые имеют

0: Что же, а с чего начнем? Проведя краткий опрос перед тем, как выйти в эфир, я поняла, что тематический разброс у нас сегодня богатый. И, может быть, действительно с тяжелой артиллерии стоит начать. Глаш, ты сказала, что пришла с очень актуальной темой, пожалуй, вот вопрос, который касается абсолютно каждого человека. Рано или поздно, единственное, что мы про себя знаем, что с нами точно однажды случится. Тема смерти.
1: Да, как мы шутим иногда у нас в редакции Фомы, в связи с обилием вопросов к нам именно по этой теме, что сайт Фома.ру – это портал, главный портал о смерти в нашей стране, поскольку большой очень массив вопросов именно на эту тему, и приходят люди, конечно, во многом, ну, это действительно факт, во многом люди приходят, часто приходят люди к вере через эту тему. Мне сегодня хотелось поднять, потому что есть личный повод, который вернул меня к одному из наших последних подкастов и сделал для меня его лично актуальным. На днях скончалась одна из старейших членов нашей семьи. Ей было 101 год. Вот, прошу молитвы рабе Божией Зинаиде. Она была, ну, настоящим членом семьи, хотя не была членом им по крови. Она была няней одной из моих ближайших родственниц, моей тети. Тетя осталась рано без мамы, и в семью пришла деревенская женщина, которая стала членом семьи. И она вот прожила такую удивительную жизнь, посвященную полностью чужой семье, которая стала родной. И вот только на днях, в 101 год, скончалась. Довольно долгий у нее был путь к смерти, и это потребовало большой заботы о ней, ее ближайшей родственнице, ее, вот моей тете, которая довольно много времени, сказать, лет жизни посвятила уходу за ней в итоге, отвечая, как бы, ну, видимо, ну, отвечая на ее участие в своей жизни естественным образом. И мне вспомнился случай уже из моей жизни, когда умирал мой дедушка, и моя мама провела тоже много времени буквально вот у постели умирающего. И, по счастью, мне этот опыт тоже был дан. То есть многие же избегают его, да? У нас такая сейчас культура в обществе, что мы от смерти прячемся, мы от смерти прячемся за больничными стенами, за какими-то специализированными иногда учреждениями. Понятно, что есть ситуации, когда их нельзя избежать, да? Когда нужна человеку какая-то особенная медицинская помощь. Но часто мы избегаем этой темы. Мне кажется, очень важным для каждого из нас, очень важный опыт для христианина поприсутствовать некоторым образом при, если это дается такой опыт Богом, поприсутствовать при смерти, рядом с ней. В моей жизни была такая ситуация, что уже был при смерти мой дедушка, мама была с ним неотлучной, в какой-то момент ей нужно было отлучиться самой к врачу по своей надобности. Она попросила меня на короткое время ее подменить. Я приехала, оказалась один на один в квартире с дедушкой, ну, которую до этого довольно долгое время уже видела только мельком, и вот не оставалась с ним в такой ситуации. И это был совершенно особенный опыт, потому что ты видишь, ну, это невозможно действительно передать, наверное, полностью словами, ты видишь глаза человека, обращенные не во внешний мир, а во внутренний. Ты видишь человека, который уже где-то на пороге, и прямо это ощущаешь физически, фактически. И дальше очень стремительно начали развиваться события. Вдруг в дверь звонит врач, которая за несколько до этого брала кардиограмму. Она входит буквально вот с порога, открывая дверь, говорит, я должна его забрать в больницу, ужасная кардиограмма, вообще ужас и кошмар. Я говорю, подождите, я не могу, вот мама уехала, я не могу вот так взять сейчас его с вами куда-то на скорой отпустить. Звоню родителям, приезжает обратно мама, не успевшая доехать до врача, и приезжает мой отец, священник. Параллельно приезжает скорая, и надо отдать им большое уважение. Они говорят, мы подождем, пока папа его исповедует и причащает. И в итоге я, мама, папа, врач, который просто сидит, наблюдает, мы все у постели умирающего, которому удается причаститься. В последний момент его увозят потом скорой, на следующий день он умирает. Вот. То есть мне кажется, что, конечно, это во многом та самая кончина, о которой мы молимся, да, когда и есть возможность причаститься, и есть молитва рядом присутствующих родственников, но мы всегда говорим это обычно в контексте самого умирающего. На самом деле, мне кажется, это очень важно для нас, окружающих, да, пережить этот опыт соприкосновения с переходом в другую жизнь, но он, правда, физически ощущается.

0: духовно ощущается, и показывает, насколько на самом деле это все близко, и что, прячась от смерти, мы себя на самом деле очень многого лишаем. Лишаем очень важного духовного опыта. Еще один такой же у нас был очень важный случай на приходе, когда несколько дней, будучи всего несколькими днями от роду, умер малыш в семье. И прямо к литургии привезли его маленький гробик в храм, и отец-настоятель сказал прямо во время службы, что давайте вот мы после литургии не будем все расходиться, а всем приходом останемся на отпевании. И, ну, он сказал еще какое-то хорошее слово в этом контексте. И это был тоже, ну, для меня очень важный опыт. И, мне кажется, для прихода очень важный опыт, что вот здесь мы все вместе молимся об этой семье. Да? Ну, тут, когда младенец умирает, в первую очередь, конечно, мы молимся не о упокоении, а о поддержке семьи. Но тоже очень важный опыт этого переживания, такой немножко другой совсем кончины, не в возрасте, а такой внезапной, ангельской, ну, еще. И как-то, ну, об этом мало говорят. Недавно нам, по счастью, на ФОМЕ удалось этот разговор организовать. Как ни странно, мы много всякого писали на тему. К нам часто приходят люди с вопросами о том, как пережить смерть, о том, как правильно устроить проводы умершего человека. Но серьезного такого вот глубокого разговора, наверное, пасторского еще нам не удавалось раньше организовать. А тут в подкасте «Рессовет» нам удалось с тремя священниками, которые служат при кладбищах или при больницах, нам удалось провести такой разговор. Разговор получился очень глубокий. Как раз они много говорили о том, что от смерти не надо прятаться. Это часть нашей жизни, о которой надо говорить, которую надо переживать.
1: Спасибо, Глаша. Это действительно важная тема. Она не очень привычная для современного массового сознания, но она совершенно необходимая, правильно сказала Алла. Это та тема, которую не обойдет никто из нас.
0: Да. Я бы еще тут дополнила. То есть был опыт столкновения, как люди переживают, люди совершенно светские, не привыкшие к звучанию этой темы и у которых нет ее, так сказать, из ввода христианского с надеждой на жизнь вечную. Мне когда-то мой муж рассказывал, который вырос в совершенно светской семье, что в 5 лет он столкнулся первый раз с темой смерти, в связи, там, видимо, со смертью кого-то из родственников, и спросив родителей, а что такое смерть, ему сказали, в ответ он услышал, что ну, просто тебя потом больше не будет. И он говорит, что для него 5-летнего это была катастрофа. Это просто вот, ну, прям вот, да, была истерика фактически. Потому что как это так, меня не будет. И мне, когда он это рассказывал, я прям действительно не могла его понять. Ну вот я не могла понять, как это, потому что тут, по счастью, мне удалось вырасти в сознании, что как-то это по-другому.
1: Всё будет.
0: Да. Вот. Да. И также какие-то вот возникали еще разговоры, например, до каких-то нюансов, может быть, даже чуть забавных, что есть вот всем известный мультфильм «Король Лев». Там есть сцена гибели отца. Да. И мне приходилось слышать мнение, что нельзя такое детям показывать. Я говорю, как нельзя?
2: Давайте «Хроники Нарнии» тогда детям не читать.
0: Как
2: Евангелие
0: нельзя?
2: Давайте
0: это,
2: детям не
0: это
2: читать.
0: Это часть жизни, да. Я также плакала в детстве, и мои дети плакали над этим моментом, но это естественное сопереживание, проживание на детском уровне, да, через, как сказать, ну, можно сказать, как такой как бы предмет культуры, да, нам она дана, то культура дана, чтобы помогать проживать наши эмоции, учить этому, да. Но есть и такие мнения, что вообще избегать полностью. И в этом подкасте один из священников привел прекрасный момент, как как-то к нему на отпевании обратились родственники умершего. Говорят, батюшка, у нас к вам две просьбы. Не говорить двух вещей во время отпевания и проповеди, которые часто почему-то священники говорят на отпевании. Не говорите, пожалуйста, фразы «раб Божий», потому что покойный был видный человек. И как бы,
2: какой же он
0: не,
2: раб?
0: Не камильфо, как же он раб? А главное, не говорите слово «на «с». Батюшка говорит, я сначала был в ступоре, что от меня хотят. А потом выяснилось, что нельзя произносить слово «смерть». Вот во время всего отпевания и потом какой-то проповеди нельзя слово «смерть» произносить. Оно слишком пугает.
2: Там в этом подкасте много прекрасного. Во-первых, там прекрасны все абсолютно участники этого разговора. И смотреть такое ощущение, что принимаешь участие как сторонний наблюдатель в очень теплой и такой сердечной беседе на максимально при этом непростую
0: тему. Дорогие отцы очень хорошо поговорили. Наш ведущий Александр, мы были с была явно эта тема, он хорошо провел очень этот разговор.
2: И там действительно случаи некоторые курьезные есть, а есть немало личного опыта самих священников, как они, там один, например, из них рассказывает, как он собственного отца провожал и отпевал, и с какой радостью он это делал, потому что отец его тоже, насколько я помню, священник, и это абсолютно особая такая... осмысленность важности момента происходящего. Это же, это когда и один, и другой понимают, что сейчас произойдет вот эта самая главная встреча человека в жизни. И даже там, вот как умирающий отец, да, шутил, что, слушайте, дайте мне уже в конце концов сосредоточиться. Вот вы мне все там, вы тут все скорбите, прощайтесь, дайте мне уже в конце концов с Богом побыть. Я же к нему сейчас, вот эти, подготовиться. То есть это настолько... В этом такая правда жизни и такая правда вот того предельного, да, измерения, в которое мы призваны, даже не измерение, да, вот откуда мы на самом деле родом. Вот ведь это подобные переживания напоминают, кто мы такие на самом деле и для чего мы вообще-то, да, что мы сопротивляемся смерти, потому что действительно мы смертными не сотворены. Для нас это, для нашей природы это не естественное состояние. Но при этом мы понимаем прекрасно, что это только переход, что да. дальше начинается что-то такое, чего мы, в общем, не в состоянии даже да, до конца понять и объяснить. И когда ты видишь, что люди максимально осознают глубину этого момента, ты, конечно, смотришь на них и думаешь, я тоже так хочу. Но желательно, конечно, чтобы с главными людьми в один день. Почему-то да, вот да, этого да, очень хочется да. еще.
3: Журнал на радио «Вера».
2: Еженедельный журнал в эфире на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», Максим Печенкин, главный режиссер радио «Вера», Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова, мы, собственно, с Кирой коллеги по вечерним разговорным эфирам на радио. И, Максим, тебе слово. С какой темой пришел ты?
4: Коллеги, сегодня я хотел бы поговорить с вами о трудничестве. Ну, во-первых, как всегда, несколько поводов. К нам обратились из Спаса Елеазаровского женского монастыря и попросили их поддержать в этом, не побоюсь этого высказывания, деле, действия. А просьба от монастыря выглядит следующим образом. Естественно, приезжайте все к нам. Дальше я, пожалуй, даже немного процитирую, потому что мне бы хотелось вот сакцентироваться на этом моменте, что предоставляется проживание, четырехразовое питание. Монастырь расположен у озера вблизи родников и леса. Ну, в общем, приезжайте все, кто может, потрудиться во славу Божию и на пользу монастыря. Но само вот уже описание, да, вот представляете, во-первых, трудников просят приехать на летний период. Я, конечно, понимаю, что трудники в монастыре нужны всегда. И на летний период это вот выглядит вот сейчас так, наверное, поэтично и возвышенно, что как будто бы на курорт захотелось ездить. Вот только некоторые на моря летают, а вот здесь, пожалуй, возьми, съезди в монастырь и проведи время с пользой и физической, и духовной. Вот, дорогие коллеги, хотелось бы у вас поспрашивать, кто как относится к такому явлению, как трудничество, и в первую очередь именно с духовной и рабочей точки зрения, а не только как к тому явлению, которое в последнее время стало производным от слова «монастырь».
1: Монастыринг.
4: Оно, вот мне, знаешь, Кир, мне жуть, очень да? не хотелось это слово коробит, называть коробит. И произносить, потому что, честно признаюсь, меня самого от него вот коробит просто. Угу. Вот это, может быть, мое личное отношение, но вот это вот производное...
2: А я даже не знаю, что это такое.
1: Вот, к счастью,
4: да,
1: для
4: вот,
1: тебя.
4: Вот, оно выглядит
1: может,
4: как-то...
1: Да, модно. Хотя да. сейчас это многим нравится, да, и как бы да. такое направление.
2: Ну, ладно, раз уж мы об этом заговорили.
0: Искусственно раскрученная. Да, да,
2: вы ничего не объяснили.
1: Если группа что? Молодежи едет в монастырь, изучая под камерами монастырскую жизнь, и все свои переживания по этому поводу они тоже каким-то образом показывают, ну, озвучивают.
0: Чисто профессионально, это, мне кажется, да. что это довольно искусственно накрученная популярность.
1: Да, и вот это не так то, вот называется монастыринг, да, раз уж Максим вспомнил, хотя не хотелось как-то
4: сейчас. Да, но давайте все-таки отличать вот этот вот гибрид блогинга, наверное, да, и некой попытки себя раскрутить, и слово, которое сейчас второе произнесу, которое я тоже не люблю, хапануть, то есть набрать некой популярности, некого эффекта за счет других, я бы сказал, вот прямо. Давайте поговорим все-таки о трудничестве в классическом его понимании. Что это, ну, возможно, для каждого из вас, и что это несет?
1: Слушайте, я очень хорошо помню, когда еще мы в Дивеевский монастырь ездили, в 2002 году было столетие прославления преподобного Серафима Саровского, и там только ленивого совсем уж не просили помочь чем-нибудь, помыть пол после службы, почистить подсвечники, потому что огромное количество паломников, и, конечно, помощь нужна была любая. И я помню, мы участвовали с мамой в каком-то мероприятии, типа прополоть грядку на монастырском огороде или что-то такое. Это было несколько раз. Слушайте, ну это было такое потрясающее переживание, как будто ты немножко так вот приобщаешься к монастырской жизни. Ну ладно, я, да, у меня есть вообще потрясающий пример моей подруги, у которой были большие трудности с мужем, то есть там вплоть до развода, там тяжелая какая-то была семейная ситуация. И она на этот период, пока у нее был разлад, не была такая возможность, работа закончилась, проекты закончились, и она, значит, пошла просто работать в храм. Со всеми своими образованиями, миллионом образований, дипакадемии и все такое, она пошла просто работать в храм, чистить подсвечники, мыть пол, отвечать на вопросы каких-то вот захожан, прихожан и разных людей. И она абсолютно, она говорит, что, ты знаешь, моя цель была абсолютно ни о чем не думать, постоянно причащаться, молиться и находиться в храме. Вот это для меня, говорит, было просто счастье. И пока она этим всем занималась, муж там подумал, но и в итоге у нее сейчас, слава богу, все наладилось, как-то они это все восстановили, как раз к завершению 40 дней ее ежедневного послушания в храме, и для меня это было такое, знаете, удивительное такое переживание. Совсем не говорю, что это у каждого так будет, что вот иди, потрудись, 40 дней потрудишься, будет тебе счастье. Угу. Но вот, видимо, она открытое сердце, и Господь открыто отвечает, поэтому она как-то ни на что не рассчитывала, ничего не упрашивала, и как-то вот так вот ей Господь ответил на ее искренний порыв послужить Богу. Поэтому здорово, прекрасно. И у нас есть проект отца Алексея Яковлева по восстановлению русских храмов Севера. Общее дело, когда они действительно с экспедициями, с детьми и взрослыми ездят в течение всего лета. Порядка 70 экспедиций у них было в прошлом году. В разные уголки нашей страны восстанавливают разрушенные в советское время, и не в советское тоже, храмы, которые нуждаются действительно в элементарной расчистке от мусора даже. И понятно, да, что творится в заброшенных
2: храмах. Проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», так они называются.
1: Да, да. Угу. И вот отец Алексей как раз его возглавляет.
2: Но это немножко разные вещи.
1: Ну, да, тоже трудничество.
2: Да,
1: тоже
2: быть, разное, просто да. Быть трудником в монастыре – это не жить там в палатке с единомышленниками.
0: Да, это совсем другая история.
2: И не приходить утром в храм, а вечером уходить домой. Жизнь в монастыре – это вообще-то хардкор такой, местами бывает, потому что нам, людям, не привыкшим к послушанию или подспудно ожидающим каких-то плюшек за свои добрые дела, это все может показаться совсем не тем местом, которое вот я себе там в сознании представляю как что-то такое, ах, вот райская обитель. Ничего подобного. Если человек решается ехать в монастырь и там потрудиться, и обители помочь, ну, во-первых, не стоит ждать к себе какого-то особого отношения за то, что ты вот весь такой замечательный приехал, да, и теперь тебе все по гроб жизни обязаны.
1: Ну,
2: вообще
1: да, это
2: ни
1: надо
2: разу.
1: Учитывать,
2: это
1: да.
2: Ты приехал для Бога потрудиться, а не услышать какие-то дифирамбы в свой адрес. Какой-то молодец, не поехал на море, а вот поехал, значит, трудником в монастырь. Погладьте меня теперь за это по головке. Вот. Потом второй пункт, все-таки устав монастыря, послушание. Я помню, как у меня был очень короткий период, когда как раз умирал дедушка, ну, там ему оставалось еще какое-то время пожить, где-то полгода, но вот он уже был в таком переходном состоянии от сознания в такое полусознание, и просто чтобы побыть поближе к семье, я приехала из Москвы к нам туда, в Калужскую область, где родители, где дедушка жил, и поскольку это был рождественский пост и вообще канун Рождества, я понимала, что ну, где-то надо быть при храме, и я договорилась, меня благословили и приняли в чудесном монастыре Богородичном в Борятине, у матушки Феофилы Лепешинской. Она замечательная писательница вообще-то. И ее там книги, она под псевдонимом Монахинен пишет, да, там «Плач третьей птицы» и «Дерзает черь». В свое время для меня, конечно, ну, были очень важным таким открытием. И меня с радостью приняли, да, мне там дали какие-то очень посильные задачи, которые я делала, выполняла с радостью. Но вот у меня возник такой момент, я прям помню, 5 января, да, то есть там будет в монастыре праздник, да, там трапеза, все впахиваются, понятно, ну, молятся, да, в первую очередь молятся, потом впахиваются, и потом там какое-то время вот еще, которое у тебя есть. А я чувствую, что мне нужно поехать домой, потому что прям чувствую я, как потом выяснилось, не случайно, потому что именно в этот день я смогла у дедушки спросить, не хочет ли он причаститься. Он причастился в первый раз в жизни, чтобы было понятно, да, то есть вот какие-то такие интуитивные вещи, когда происходят в нас, все-таки это слышать важно. Но я матушку Феофилу поставила в крайне неудобное положение, потому что на меня рассчитывали, подо мной был определенный фронт работ, а у меня, понимаете ли, вот такие обстоятельства. И я прям, она, конечно, меня отпустила, но это было, понимаете, я подвела людей, потому что, ну, понятно, слава богу, все сложилось очень хорошо, да, там и с дедушкой, и в монастыре, но когда мы едем брать на себя определенную ответственность, мы должны понимать, что это вообще-то серьезно.
1: Серьезные вещи, да.
2: Конечно, конечно. На тебя рассчитывают. Вот. И в какой-то момент вот так вот взять и принять решение самой, что а вот сейчас мне надо там куда-то уехать, это мы в миру так можем. А в монастыре жизнь устроена по-другому.
4: Аль, это с одной стороны. А с другой стороны, вот мне кажется, что никогда не надо... Вот я люблю это часто повторять. Никогда не надо путать цель и средства. Потому что, когда мы едем в монастырь, даже будучи становясь трудниками, надо для себя, опять же, нисколько не отрицая того, что ты говоришь, надо понимать, зачем ты туда едешь, для чего ты туда едешь. И если в одном случае человек может поехать в монастырь для того, чтобы помочь и работать, но чем он тогда отличается от наемного работника, потому что это же тоже же вопрос. Вопрос большой, вопрос обширный. И другое дело, если человек именно едет за трудничеством, то есть за какой-то духовной поддержкой, да, за каком-то, может быть, правильным отношением к труду, чтобы человека переучили смотреть свою систему ценностей, координат поменять. Потому что, опять же, немного возвращаясь к нашей первой части, я вспоминаю момент из одного очень близкого мне монастыря. Там умерла монахиня, почила, и игуменя, и приходит сестры к игумене, говорят, ну, матушка, вот сестры не стало, что делать? А у нас буквально им нужно было выкрасить все стены там в монастыре, справлялись сами, трудников не было никого. Говорит, ну, пускай она тут еще немножечко полежит, подождет, ей как бы ничего уже не, страшно не будет. Вот, а поработать мы должны. Поэтому я к тому, что не отрицая того, о чем ты говоришь, о том, что да, люди рассчитывают, да, люди понимают. Но с другой стороны, Господь, Он всегда управляет. И если есть какое-то понимание, что вот сейчас ситуация меняется, может быть, тоже следует как-то на это обращать внимание и пойти вот как, ну, как ты сама говоришь правильно, пойти к игумене, пойти к настоятельнице, сказать, что и как вот делается.
1: У меня есть священник знакомый, он отговаривает от священства всех молодых людей, которые хотят стать священниками. Я им говорю, а зачем ты это делаешь, отец Владимир? Он говорит, они должны уже на пороге знать все трудности, которые их ждут. И если он все равно не поколеблется и пойдет в семинарию, значит, он действительно этого хочет. Вот у нас Алла сегодня... Это человек, который отговаривает от трудничества.
2: Нет, нет, я просто говорю, что...
1: Чтобы именно те люди, которые понимают,
2: это очень ответственно,
1: идут, поехали в монастырь и потрудились во славу Божию.
2: Что это не светский выход там какой-то для фоток там в какой-нибудь соцсети, да, а что это вообще-то серьезное дело. Ну, и что касается инструментов трудничества, это как раз, мне кажется, инструмент, это не самоцель. А цель это, ну, опять же, важно себе честно сказать. Ты едешь, чтобы для Бога что-то сделать, да, чтобы выслать, там, как-то попытаться чуть-чуть там что-то... миру отдать за все то прекрасное, что есть в твоей жизни, или... А в каждой жизни есть много всякого прекрасного. И, или все-таки ты едешь, чтобы себе самому доказать, что ты хороший. И вот это разные вещи.
1: Очень славная такая история.
2: Ну, потому что мы не всегда себя на этом ловим.
1: Да, точно, точно.
2: А Достоевский об этом очень хорошо пишет в «Братьях Карамазовых», в главе «Маловерная дама». Вот там как раз старец Зосима одну такую замечательную гражданку, которая от всего сердца хочет послужить сестрой милосердия, он очень там здорово раскусывает. Он ей говорит, это очень хорошо... Да, она говорит, вот там, я представляю себе раненых, как вот я буду им перевязывать. Да. Но тут же ловлю себя на мысли, что ведь если они меня за это не отблагодарят, то я же тогда... буду чувствовать себя нехорошо, и я понимаю, что ведь мне получается, что я не ради милосердия, а ради вот этой благодарности, и это же неправильно, ведь, да, старец Зосим, он говорит, да, все вы замечательно, тонко это отмечаете, но единственный, говорит, момент, о котором хочу вас предупредить, если сейчас вы мне все это рассказали только для того, чтобы я вас похвалил, то грош цена тому открытию, которое вы сделали о себе.
1: Но, по-моему, поправь меня, если это не так. Он добавил, что если вы уже заметили это в себе искренне, то это половина успеха.
2: То это половина дела, да. Но да. Если, это как бы, если вы это в себе заметили, это очень хорошо. Но если вы сейчас мне об этом, обо всем говорите,
1: что тоже театр.
2: Для того, чтобы я вас за это, значит, ну, похвалил, то тогда это все. Она говорит, что же делать? Он говорит, только опыт деятельной любви. Вот старайтесь, вот где можете, не берите там на себя какие-то обязательства сверх сил, да, старайтесь вот там маленькими шагами, там, где можете, да, помогайте там, где можете.
4: Коллеги, ну давайте в конце сделаем такой красивый оборот, закольцуем и напомним, что Спасо-Елеазаровский женский монастырь в Псковской епархии в Трудниках очень нуждается. Приезжайте, все подробности на сайте и всех возможных ресурсах монастыря.
2: Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера», Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, ведущая «Радио Вера». Буквально через пару минут вернемся в наш радиожурнал.
3: Журнал на радио «Вера». Кто уступает, тот больше приобретает. Преподобный Амвросий Оптинский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей – друг к другу.
5: Становитесь попечителем Светлого Радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Журнал на радио «Вера».
2: Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», Максим Печенкин, главный режиссер «Радио «Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова, ведущая, собственно, вечерних разговорных эфиров. Кирочка, тебе слово. Ты пришла с темой о благотворительном фестивале «Марфа Мариинской обители».
1: Да, все верно. Я пришла с этой темой. Прекрасная, удивительная «Марфа Мариинская обитель» выступает организаторами удивительного, с моей точки зрения, да и, я думаю, с точки зрения вообще всех, кто об этом узнает, мероприятие. Называется «Белые крылья» этот фестиваль. Он состоит из прекрасных инициатив, конкретных людей. Имена их будут сейчас озвучены, мы их очень любим, особенно Алексея Зарова, главного врача больницы святителя Алексея в Москве, который будет один из организаторов, из участников, простите, этого фестиваля. Также Семен Мещеряков, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ну и много разных прекрасных и удивительных людей. Итак, значит, фестиваль состоится 16 мая на территории Марфа Мариинской обители милосердия. Начинается он с 9 часов, где в Покровском храме будет, значит, сначала литургия, и после литургии в 11:15 в рамках открытого диалога о служении будут выступать Семён Мещеряков и Алексей Заров. Они будут просто рассказывать о служении и благотворительности, о профессии врача. А дальше, друзья, начинается самое интересное. Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, медицинский колледж номер один, который тоже является заявленными участниками фестиваля. Их студенты будут показывать мастер-классы по оказанию первой помощи, по наложению жгутов, по каким-то неотложным состояниям, по сердечным приступам, как быстро помочь человеку в состоянии вот таком вот между жизнью и смертью. Буквально мы все понимаем, иногда идет счет на секунды. Поэтому вот именно эта тема будет заявлена на фестивале. Ну и, конечно же, будет очень много разных мероприятий. В завершении фестиваля будет показан спектакль, будет показан фильм про святителя Луку, совершенно удивительный. Для дошкольных граждан будут разные мастер-классы. То есть, конечно, обители, ее матушка-настоятельница, игумня Елизавета Позднякова, все очень мудро продумали. И там будет как и для школьников свои занятия, свои мастер-классы, так и для дошкольников, если родители приходят с детьми. Ну и, собственно, вот такое взрослое мероприятие, которое организовывает обитель. Мне кажется, очень нужно. Мы перед программой с Глафирой разговаривали. Она говорит: слушай, вот ничего не помню с уроков труда.
0: ОБЖ.
1: А вот, ОБЖ. А да. Вот неплохо бы помнить, я ничего не помню. А вот хорошо бы уметь оказать какую-то элементарную помощь.
0: Да, несколько раз в жизни были случаи, когда я понимала, что можно... Кто-то находился, по счастью, рядом, кто мог оказать помощь, угу. А я понимала, что я ничего не могу. Ну вот, ибо, ну, действительно, на уроках ОБЖ мы почему-то писали, а не практику какую-то
2: свою. Я единственное, что помню, это противогазы с уроков ОБЖ.
0: Да, какие-то фильмы бесконечные, да. Которые мы смотрели, но что мы запоминали из фильмов? Угу. Это же практика, в первую очередь, должна быть какая-то.
1: Да, в общем, программа будет повторяться, кажется, 45 минут, я имею в виду для детей, а для взрослых мастер-классы будут идти, по-моему, несколько часов, они будут разные, на разные темы, все это заявлено на сайте Марфы Мариинской обители. Еще раз напомню, называется фестиваль «Белые крылья. Жизнь как служение». Состоится Марфа Мариинская обитель милосердия по улице Большая Ордынка, 34. Кто не знает, метро Третьяковская для жителей Москвы. И состоится он 16 мая с 9 до 2 часов дня.
2: Это суббота?
1: Да, это суббота. Очень удобно, кстати. Можно сначала прийти на литургию в 9 часов, а потом уже там начинается программа.
2: Это завтра?
1: Да, это завтра.
2: Ну, в общем, да. Это для тех, кто...
1: Есть еще время успеть.
2: А может быть, кто-то наоборот, знаешь, там, ну, ты говоришь, там, для тех, кто в Москве... Кто-то приедет, например, в Москву наоборот, да?
1: Тем более сейчас теплая погода майская.
2: Да, и куда пойти? А вот, пожалуйста, действительно одно из самых красивых, мне кажется, мест.
1: Да. А, еще. Да, хорошо, что ты напомнила про красоту. Каждый раз, когда я думаю о Марфо-Мариинской обители и красоте, мы все вспоминаем Елизавету Федоровну. Дом-музей Елизаветы Федоровны будет открыт все время, весь день 16 мая его можно беспрепятственно будет посетить. Поэтому, дорогие наши слушатели, даже если вы, может быть, и не хотите участвовать в каких-то мастер-классах, побывать на таком мероприятии, мне кажется, это тоже очень хорошая возможность приобщиться к жизни обители.
0: Ну, приходилось в какие-то прошлые годы несколько раз бывать на фестивале.
1: Да, они же «Белый цветок»
0: да,
1: еще делают,
0: да, вот на фестивале «Белого цветка», например, Марфы Мариинской обители. Надо сказать, что там очень приятная всегда атмосфера, очень. Какое-то ощущение близких вокруг семейное. По духу людей, и в сочетании с очень красивым местом. Так что для выходного дня это действительно очень приятное времяпрепровождение.
2: Ну, потом за Москворечье.
0: Да,
2: и прогулочная зона, ну, и так далее. Но вообще, конечно, Марфо-Мариинская обитель один из таких, мне кажется, важнейших духовных центров, где помимо того, что это средоточение красоты вот такой, да, и особый стиль и архитектурный, и во фресках, но это и фигура самой Елизаветы Федоровны.
1: Росписи.
2: Да, ну я это имею в виду. Да. Но это просто ведь еще место, которое продолжает жить Елизаветой Федоровной и по ее
1: задумке.
2: Да, по тем не то что даже правилам, а по тем, ну, заповедям любви, которые она установила. И я вот когда смотрю на то огромное количество направлений, в которых работают и сестры Марфы Мариинской обители, и люди, которые вокруг нее собрались, и там Елизаветинский детский садик, да, там детки с ДЦП, у которых свой есть возможность прийти в свой собственный садик, где ими занимаются замечательные специалисты, и у родителей
0: родителям есть
2: да, возможность хотя бы
1: перевести
2: немножко,
1: дух немножко.
2: Да, выдохнуть вот там несколько часов, да, вот эти, когда можно просто, я не знаю, там, ну, у кого-то там хотя бы в школу на родительское собрание сходить, в конце концов, или там что-то еще, да, или доехать до магазина, или вот, потому что когда у тебя такой особенный ребенок, естественно, ты целиком и полностью принадлежишь ему. И вот такие вещи, которые вскрываются только когда зачастую человек оказывается внутри этой ситуации. А в Марфо-Мариинской обители, вот у них этот, в лучшем смысле слова, синдром заботы. Вот он такой, что они как будто бы, вот они прям видят, в каких самых разных направлениях людям нужна помощь. Сами, может быть, там через это не проходя. Но и они включаются, и они это настолько выстраивают, конечно, и профессионально, и с таким огромным сердцем, что я каждый раз поражаюсь, какой вообще размер сердечной мышцы может быть у человека. Вот, и абсолютно искренне. И я прям снова и снова не перестаю говорить спасибо этим людям, и я ими восхищаюсь, вот, которые там служат, и, ну, в самых, правда, разных направлениях. Так что, да, место, кто туда попадает, тот, имейте в виду, да, может измениться.
1: Да.
2: Что-то может измениться.
1: Может измениться.
2: Ну, мне кажется, что у всех у нас с Марфо-Мариинской обителью что-то свое связано, потому что очень-очень, да, такой как бы теплый очаг.
1: Друзья, ну вообще тема благотворительных фестивалей, она же такая благотворная, когда она особенно организована на территории монастырей или сделана с каким-то теплом, чуткостью, любовью. Это всегда чувствуется. Ты заходишь и сразу как-то вот ловишь в воздухе общее настроение мероприятия и понимаешь, хочешь ты тут остаться или тебе хочется побыстрее смотать удочки, да. И вот как, к счастью, все больше и больше на территории монастырей, храмов действительно делаются какие-то очень гостеприимные мероприятия. Я замечаю, что и верующие, и неверующие как-то могут зайти на территории храма Антипа Пергамского. Вообще потрясающая есть кофейня. Не то, что там рекламирую, но у них регулярно происходят какие-то там удивительные мероприятия, что-то такое интересное, какая-то движуха все время, простите меня за сленг.
0: Ну, мне кажется, это вообще частью какой-то нашей приходской культуры
1: вот,
0: сейчас стало.
1: Вот. И я вижу, что ходят люди в храм, не ходят в храм, они все равно находятся в храме, потому что их внимание привлекло вот что-то здесь происходящее. И это тоже такая миссионерская история, ненавязчивая, очень теплая, но она миссионерская. И это, конечно, не может не радовать.
2: Кстати, в следующие выходные, 23-24 мая, в нашем храме святителя Николая на Трех Горах пройдет джазовый фестиваль.
1: Вот так.
2: Да.
1: Вот так.
2: Потому что наш чудесный настоятель, отец Дмитрий Рощин, он, да, в дружбе с соседним училищем музыкальным, и вот раз такое соседство, почему бы не организовать, почему бы не породить такой фестиваль? То есть вот само местоположение, да, подсказывает идею. И вот они берут и делают. Это на самом деле, правда, очень здорово. Но и то, что помимо этого там тоже много всего происходит, даже свой появился культурный центр РУФ на территории храма, но он такой как бы автономный, и при этом он при храме. И там тоже и концерты, и там и лекции, и квесты какие-то, и дети там занимаются, ну, взрослые прихожане, да, кто-то, допустим, там в театре, да, кто-то там в кино, кто-то там, не знаю, единоборство, кто-то что-то еще, просто начинают заниматься на очень хорошем профессиональном уровне с детьми, детей развивают. Это, по-моему, запредельно здорово. То, что при храмах сейчас... То есть храмы становятся вот этим, ну, центром жизни.
0: Ну, они становятся такими центрами здоровой жизни. Еще в Москве мы, так сказать, избалованы изобилием всего, а когда знакомимся с какими-то приходами отдаленными, сельскими, там вот прям очень остро видно, что храм — это вообще центр всей жизни становится.
2: Мне в свое время в Карелию приехала к друзьям, которые на отдаленных островах, и вот они... Люди, которые там сельским хозяйством занимаются, и, ну, собственно, отец Олег священник, да, он и служит, и супруга его Наталья, она ему помогает во всем, во всем. В общем, изумительные люди с другим типом мышления, чем у нас, потому что они очень много лет живут вот такой особой жизнью молитвы, трудов и служения. И вот я помню, Наташа со мной делилась своим размышлением. Она говорит, вот я смотрю на то, как сейчас выстраивается жизнь в миру. Но это вот, когда это было? Это, наверное, середина 2000-х годов еще была. Она говорит, ты обратила внимание? А она филолог. Филолог замечательный, очень тонкий. Вот. Она говорит, ты обратила внимание, что мы сейчас называем центрами? И я такая, упс. Она говорит, да, торговые центры. На языковом уровне такие вещи, они же кристаллизуются, они очень здорово считываются. Она говорит, а ведь что мы центром назовем, то, что мы сами центром своей жизни обозначим, то им и будет. И вот, пожалуйста, торговые центры. Это стало действительно расхожее словосочетание. Мне очень радостно, что сейчас у нас появились вот такие центры при храмах.
0: Да. Культурный центр тоже вошло в обиход опять словосочетание.
2: Да.
3: Журнал. На радио «Вера».
2: Еженедельный журнал на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», Максим Печенкин, главный режиссер радио «Вера», Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова. Мы ведущие вечернего сегмента разговорных программ на радио. И, собственно, приходим в радиожурнал, каждый со своей темой, со своими размышлениями, переживаниями, наблюдениями и так далее. Вот я как раз сегодня с наблюдением пришла, связанным, в частности, с ростом количества культурных центров, которые занимаются самыми разными вещами. Поскольку читаю лекции, обратила внимание, вот еще где-то год назад, ну, может быть, там даже полгода назад ситуация вот стала как-то прям так кардинально меняться, конкретно в моей жизни, в жизни коллег это произошло еще раньше. Вот. Ну, было у меня там, допустим, по две публичных лекции в месяц. Ну, это значит, за пределами университетской аудитории для людей, которые... Да, да. Вот они уже взрослые, они состоявшиеся, они покупают билеты, потому что им интересно, и приходят, да. Ну, у нас есть разные такие культурные центры, да, там замечательный «Фавор» тот же самый, вот, с которым и «ФОМА» тоже много сотрудничает. И тут я смотрю, вот количество этих лекций начинает умножаться. Причем я стала разговаривать с коллегами, да, они все это подтверждают. Появляются сейчас, понятно, что вот есть там культурный центр «Фавор», культурный центр «Руф», да, там замечательные, вот уже ставшие на слуху, да, это очень хорошо. А за счет своих мощных таких самых разнообразных интеллектуальных духовных программ. Вот. Но появляются, например, литературные салоны где-нибудь в частном доме. Так, как это было у Карамзиных.
1: Да, да, это очень мило.
2: Да, как это было там у Вязьмина. Да, да. Понимаете, вот он, 19 век. Да,
1: рояль.
2: Музыкальный инструмент. Да, да. Это может быть самая разная программа.
1: Бальное
2: музыкальная
1: платье,
2: или лекционная.
1: Свечи.
2: Не обязательно бальное платье. Но вот опять же, приглашают лектора, который читает, допустим, какую-нибудь сложную лекцию о сложном классическом там произведении, скажем, русской литературы. Ну, возьмем там, не знаю, Анну Каренину, или доктор Живаго. Или там, не знаю, братьев Карамазовых, или что-то еще. Тексты, которые требуют от читателя работы. И вот набивается прям большой зал людей, друзей, там, соседей, которые приходят, да, ну, гостеприимная хозяйка, понятно, она все это еще умеет как-то красиво оформить, да, и людям очень хорошо в обстановке ее дома. Но это вот в классическом смысле литературный салон, когда люди приходят после работы два часа послушать лекцию.
1: Про братьев Карамазовых.
2: Дальше больше. Дальше больше. Дальше, значит, конкретно случай, который был в моей жизни. В чудесный дом Булгакова, да, там на Большой Садовой, там есть на лекционное Майковке, пространство, да, там есть квартира номер 50, где музей, собственно, Михаила Афанасьевича Булгакова. А есть, собственно, этажом ниже, 49-я квартира, где лекционное пространство. И тоже там и рояль, и музыкальные всякие вечера проходят, и прочее. Так вот, в этом пространстве происходила абсолютно уникальная история. Значит, одна частная московская клиника онкологическая собрала конгресс врачей-онкологов из регионов. Ну, и полностью там как-то вот взяла их под свое крыло, это была их инициатива вот этой клиники, да, они взяли этих врачей под крыло, и вот, допустим, у них там суббота-воскресенье, это их конференция, очень плотный график, и вот врачи перегруженной информацией, да, там обмен мнениями, вот эта вот мощная такая работа, да, которая между ними бывает в подобные моменты, вот, вечером в субботу у них культурная программа. Угадайте с трех раз. Значит, это не караоке, это не боулинг, это даже не экскурсия по Москве. Это лекция о Булгакове в доме Булгакова. И вот они приезжают, уставшие, замученные, да, их приглашают, естественно, там сначала на экскурсию этажом выше, в квартиру номер 50, а потом они все спускаются, и у них еще там на почти 2 часа лекция о Булгакове, его пути в медицине и его поиске, да, вот таком из медицины в литературу и так далее. И они слушают с огромным интересом. Дальше больше. Стали лекции организовывать люди на свои дни рождения. Приглашают своих друзей, снимают специально там какое-то пространство, да, там, например, в Переделкине вот была сейчас лекция, да, о докторе Живаго. И я на это смотрю на все и поражаюсь. Меня это, конечно, сначала я думала, это какие-то единичные случаи, потом там с коллегами разговариваю, они подтверждают, да, да, вот есть такое. И я думаю, что происходит? И я пишу, обращаюсь со своим вопросом к безусловному для меня авторитету, лучшему в мире эксперту по Фёдору Михайловичу Достоевскому Татьяне Касаткиной. Да, руководителю, да, она доктор филологических наук, в общем, все ее регалии не перечислить, она руководитель, да, огромного направления работы, связанной с Достоевским, может быть, крупнейшего направления работы вообще в мире, который сейчас с текстами Достоевского ведется. Вот. При Институте мировой литературы в Российской академии наук. Я говорю, вот так и так. Вот что, Татьяна, что происходит? Да, как это объяснить? Вот. И она пишет, я вот прям процитирую ее ответ. А что наблюдается всплеск интереса к сложным темам и даже глубокому обучению, так это ожидаемо как раз. Жизнь ведь всегда катастрофична. Только в сытости и благополучии мы об этом забываем и мельчаем, как человечество. А как только внешняя бездна разверзается, человек вспоминает и о своей бездонной глубине, и о последних вопросах. И понимает, что на себе сосредоточиваться, ну, как учат там поп всякие, да, эти, как они, коучи, психологи, да, горе-психологи, не настоящие, да, а горе такие, это как-то на себе сосредоточиваться как-то неинтересно.
1: Интересно, да.
2: Серо и плоско получается. Человеку хочется, человек вспоминает, что он вообще-то про большее и создан для большего. И вот это действительно картина мира, выстроенная из собственного эго, да, не из собственного я, как естественно, да, потому что из чего же нам ее еще выстраивать, когда мы только-только учимся ходить, а вот из эго, когда личность сводится к эго, вот это становится действительно неинтересно. А хочется расширить границы своих представлений об этом мире и обратиться к опыту великих, которые задавались вот этими последними вопросами или проклятыми вопросами, самыми разными, посмотреть, как они искали для себя на эти вопросы ответы. И мне кажется, что вот если... Я с трудом вообще-то, да, там, о каких-то здоровых тенденциях, наверное, сейчас могла бы говорить, но вот, пожалуй, что такой вектор интереса к глубоким текстам и к глубокому обучению, это, наверное, может быть, локальный, но все-таки признак, ну, какого-то, я не знаю, ну, не то чтобы оздоровления, но хотя бы лично для меня это такой луч надежды.
1: Ну, конечно.
2: Что, может быть, еще не все потеряно.
1: Не потеряно. Да.
2: Вот. И я знаю, что и у Фомы образовательный проект тоже пользуется большим интересом,
0: да,
2: и
0: мы...
2: спросом.
0: давно ими занимаемся.
1: Академия?
0: Ну, Академия — это наш проект в целом о культуре, а сейчас из него выделился отдельный проект с интригующим названием «Бокрот», который посвящен как раз чисто образовательным форматам. Это онлайн-курсы, живые встречи, лектории. Что мы поняли, что действительно спрос на это такой, что нам пора бы уже заняться этим отдельно как проектом, а не точечно иногда делать какие-то те или иные курсы, те или иные лектории.
4: Глафира, давай напомним нашим слушателям, что это за слово такое страшное, бокурот. Странное, интересное — бокурот.
0: Слово «бокурот»
2: с историей.
0: Да, это мы долго думали над названием. Не хотелось нам называть проект просто онлайн-курсы Фомы или как-то, потому что это было бы неполное объяснение всего того, что мы хотели в этом передать. Нам хотелось передать, что это некий плод. Плотник-то труда нашего и, главное, нашего читателя, который будет в этом проекте участвовать. Бокурот — это смоковница.
2: Ну, собственно, бокурот — это плод, ранние плоды смоковницы. Ну, то есть есть поздние плоды смоковницы, но дело в том, что еще весной на этом дереве может произрасти вот этот вот ранний, действительно очень сладкий, замечательный такой, ну, фрукт или ягоды, да, даже не знаю, как правильно обозначить. Но, естественно, вот когда в Евангелии мы образы смоковницы встречаем, в том числе и образ бесплодной смоковницы, это наводит на определенные параллели, и я думаю, что в этом названии тоже такие вещи заложены. И не только. В образовательном процессе ведь очень важен вот этот вот момент преемственности, да? И в случае с бокуротом, дело в том, что много лет, ну как много, ну лет 20, может быть, назад, стала в России выходить такая очень интересная серия романов авторства Юрия Павловича Вяземского.
1: Да, тоже вспомнила.
2: Да, которая называлась «Сладкие весенние бокуроты».
1: Такая книжка.
2: И, да, ну, значит, книжка, Кира, это вообще-то общее название серии.
1: Когда вообще
2: кого ее?
1: «Сладкие весенние бокуроты» — это конкретная книга. Нет? Про жизнь Христа и апостолов. Может быть, я ошибаюсь, это, может быть, серия есть, тогда мы
2: Подожди, ты, скорее всего, речь идет о романе, который называется «Великий понедельник».
1: Вяземского.
2: «Великий понедельник».
1: Так, хорошо, тебе виднее.
2: Потом, конечно, «Великий вторник», «Великая среда», «Великий четверг». В общем, у Юрия Павловича был замысел написать 7 романов вот в этой серии «Сладкие весенние бокуроты». Реализовал он, если я не ошибаюсь, 3 таких романа. Да, «Великий понедельник», «Великий вторник». Угу. Вот, и, собственно, да, замысел его был говорить о событиях евангельских, однако он очень увлекся вот таким, помимо евангельского содержания, да, его очень заинтересовал историко-культурный контекст. И он начал разрабатывать еще и фигуру Понтия Пилата. И на самом деле очень многим читателям Евангелия тем самым помог, как очень скрупулезный историк, работая в архивах там и много где, да, помог достроить вот эту историческую картину, контекст евангельских событий. То есть он помог вот эту панораму, условно говоря, расширить, понять, ну, если что-то происходит там в... Там, «Тайный вечер», допустим, происходит в таком-то доме, да, а что этот дом из себя представляет? Ну, вот на таком уровне. То есть ему, конечно, низкий поклон за этот замечательный труд. А откуда он взял название? А название он, конечно, взял уже упомянутого сегодня Михаила Афанасьевича Булгакова, где в романе о Понтии Пилате тоже есть такая фраза: «Смерти нет, вчера мы ели сладкие весенние бокуроты». Так что вот такая вот цепочка. Да,
0: длинная, и... да, выстроилась. Ну, причём у нас сначала пришло в голову нам это название на общем каком-то мозговом штурме, а потом мы вспомнили
2: откуда
0: про
2: у вас
0: Вяземского, да,
2: в
0: что это где-то наши глубины нашего подсознания, из которых это вылезло. Вот. Наших читателей я призываю познакомиться. Есть уже отдельный сайт «Бокурот.ру», и вы можете найти самостоятельно в интернете или перейти на него с сайта Фомы. Вот, в том числе там можно найти курсы нашей дорогой Аллы.
1: И не только их.
0: Да, да,
1: вполне.
0: Вот, темы там самые разные, от культуры до психологии, отношений. Мы собираем там все наши проекты именно как базу образовательную.
2: Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова, ведущая вечерних сегментов на радио. Вот в таком составе сегодня мы, дорогие слушатели, делились с вами тем, у кого чего болит. И, да, кого что интересует. И, в общем, спасибо вам, коллеги, за то, что пришли и поделились важными событиями для вас. Ну и прощаемся. До встречи в следующую пятницу. До свидания.
0: До свидания.
4: Всего доброго.
1: Всего доброго.
3: Журнал на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот нас миновали майские праздники, и даже не знаю, как-то вот боязно говорить то, что думаю на самом деле. Думаю, слава Богу, потому что очень много праздников. Так получилось, что еще и Пасха где-то тут близко. И все это вместе настраивает на такой уж праздничный лад, что до работы руки не доходят.
2: Ну, вы знаете, что если открыть церковный календарь, то у нас каждый день праздник, поэтому вообще все хорошо.
1: Ну, там не написано, что не надо ничего делать, нужно только ходить в церковь и после этого водружаться на диван. Кстати, по поводу праздников на этой неделе. Нас на этой неделе память такого

0: Иначе он был понятен своим современникам. Меня очень заинтересовало в свое время, почему неофиты с такой жадностью кидаются на аскетические опыты отца Игнатия Брянчанинова, который предупреждал всегда, что вообще-то они адресованы монашествующим. Но душу новообращенного христианина они... Ну, буквально пронзают, и все время хочется смотреть на себя сквозь призму сочинений сугубо аскетического, на первый взгляд, писателя. Хотя, я думаю, это все-таки веяние времени. Нам вот в нашем расслабленном быту, быть расслабленной в силу развития технологий. И даже сейчас вот трудно, живя в Москве, вспомнить доковидное время, когда не было столь развитой сети доставки всего на свете. А сейчас, кажется, вот отними у тебя эту привычную услугу, и как-то это противоестественно даже, ну что это, ну как это, 3 килограмма картошки самому тащить из магазина, это же бесчеловечно буквально. И мне кажется, что вот на это расслабленное на бытовом уровне наше сознание четкий, жесткий взгляд аристократа во всех отношениях свидетеля Игнатия, он ложится как инструмент, который рисует гравюру. Он прорисовывает контуры того, что нам уже самим не видно. У нас расплывается изображение, у нас более такой импрессионистический взгляд на жизнь. А то, что писал святитель Игнатий, нравится именно тем, что вот в этих световых и цветовых пятнах он выводит линии, на которые можно потом опираться, или, по крайней мере, пытаться выстроить свою жизнь более линейно, не столь живописно. Как вам кажется, насколько это моя фантазия, а насколько это вполне жизнеспособная гипотеза?
1: Мне очень нравится вот этот образ, если я его верно понял. Причем, я думаю, можно его немножко так, ну не то чтобы видоизменить или усложнить, а просто слушая вот сейчас то, о чем мы размышляем, вспомнил недавно, я смотрел беседу одну, в которой священник отвечал на вопрос, почему нужно, почему я должен молиться чужими словами, давно написанными, да, если это вот такое дорогое, там, сокровенное, то это, наверное, должны быть там свои слова, а эти воспринимать очень сложно. И священник, отвечая, сказал, что мы настолько далеки вот от духовной жизни, что нам тяжело эти тексты воспринимать. И я вначале подумал, что это можно как такую отговорку оценить, расценить, точнее, да, сказать, ну что там, вместо того, чтобы объяснить, говорите, что вы просто не духовный, поэтому не воспринимаете. А вот этот образ, который сейчас прозвучал, он мне помог по-другому на это взглянуть. То есть это вот эта прорезь, которая одновременно и непонятна, может быть, и сложна для восприятия, но при этом она есть, и она является точкой опоры вместе с тем, да, вот при своей сложности. Вот если, я не знаю, это не сверх какой-то такой парадокс или противоречие, то я бы это так, может быть, подумал, что так можно к этому отнестись. То есть действительно ты понимаешь, что есть вещи непонятные, не близкие, ну просто в силу того, что как это возможно, да. А с другой стороны, понимаешь, что только так и возможно, да, вот только в этом, вот только с опорой на это. Я не знаю, насколько мне удалось свою мысль понятно выразить, но я бы так вот отреагировал.
0: Как вам кажется, вот такая бытовая расслабленность, способствует ли она с такой же расслабленности нашего мыслительного аппарата? Почему, мне кажется, это важно? Потому что христиан всегда, как и иудеев,

0: называли людьми книги. Книга с большой буквы, естественно. И для нас проникновение в текст Священного Писания – это одна из основ, в принципе, нашего мировосприятия. И мы с этими текстами живем, вступаем в противоречие, соглашаемся, примеряем на себя в течение всей жизни. Этот процесс также естественен и непрерывен, как на, ну, как дыхание. Вот просто это естественная часть жизни христианина. Но мне кажется, что постепенное уменьшение или даже иногда трагическое схождение на нет навыка жизни с текстом, общения с текстом, я имею в виду не схоластическое изучение, я имею в виду вот то, что было в детстве у нас, поскольку мы в силу обстоятельств исторических, возможно, очень много читали и очень часто воспринимали книги как приятелей, как собеседников, как... То есть мы вступали с ними в взаимоотношения. И вот это вот умение жить с текстом, мне кажется, постепенно уходит или, может быть, как это не трагично, вообще ушло уже. С текста принимается исключительно утилитарно. То есть нужно снять заложенную в нем информацию и каким-то образом переварить ее. Но относиться так к священному тексту невозможно. Он слишком многогранен, слишком многослоен, слишком много контекстов, которые могут помочь его понять, а могут в какой-то момент, наоборот, увести от понимания. То есть взаимоотношения со священным текстом – это сложные взаимоотношения. И теряя навык общения даже с простым текстом, насколько мы сохраняем способность взаимоотношения с такими текстами, которые определяют нашу жизнь?
1: Такой очень многослойный вопрос, потому что если даже посмотреть на историю нашей церкви, историю русского православия, мы же понимаем с вами, что синодальный перевод появляется во второй половине XIX века. Плюс вопрос там о грамотности, да, сколько было грамотных. Вообще возникает вопрос, а насколько эта опора на текст определяла, была вот такой несущей конструкцией традиции, да, или все-таки в большей степени богослужение, проповедь, участие в таинствах и так далее. То есть вот если вычленить, собственно, вот эту ориентацию на текст, насколько им жили, насколько вот эти сложные отношения, о которых совершенно справедливо сейчас было сказано, насколько они присутствовали в жизни. И какой части людей? Да? Думаю, что небольшой. Дальше советский период мы, так сказать, тоже убираем. И дальше получается, что вот привычка или там вот этот навык ушел, едва народившись, но я имею в виду применительно к священному тексту, да, или даже не народившись. Но это вот если говорить не, вообще так чуть-чуть, да, сместить вот точку зрения, да. А вот если к самой мысли, по сути, вернуться, то я думаю, что она очень точная, что вот без этого навыка вообще работы с текстом, ощущение текста, вот это вступление в диалог, очень многое теряется, и я не знаю, из этой же это оперы или нет, я тут недавно на лекции студентам говорю, помните, я вам вот такую метафору предлагал, потому что мы говорили про науку, и я говорил, что вот наука – это все-таки некое превращение, вот осмысление, то есть особый взгляд, который на выходе предлагает схему, формулу, да, то есть это как вот мой друг и коллега Егор Борисович Прохорчук говорит, наука всегда редукция, ну вот если его словами говорит, да, то это так, да, и говорю, жизнь всегда сложнее, да, то есть наука в каком-то смысле всегда некое упрощение, да, схематизация и так далее. Но без этой схематизации все равно там, да, не будут летать самолеты, там, погружаться подводные лодки и прочее. И при этом я говорю, помните, я вам вот рассказывал метафору, предлагал. И это была, мы точно в этой студии ее вспоминали, это один из моих гостей в Парсуне, Алексей Пищулин, рассказал о своей встрече с хирургом. которому он... Ну, я перескажу это, Саша, позвони еще раз, да, когда он посетовал, обращаясь к хирургу, как вот вы можете там, после операции оставить, там, зашить человека, оставив там тампоны какие-то, там марли, повязки, а порой там инструменты, как мы слышим. И он ждал, ну, какого-то покаянного, так сказать, ответного слова, а хирург сказал, а ты представляешь себе, что такое операция, да, что, как это все выглядит? Ты думаешь, это как в учебнике, красиво разложено, вот все органы видны, вот они, так сказать, ждут там, да, полечи меня, это же, говорит, там кровь брыжет, там сосуд лопнул, ну и так далее, все сердце бьется, там, ну и прочее. И это такая, и он говорит, вот так и в жизни, да, вот есть некая схема в учебнике, а есть жизнь, где все вот порой непонятно, это то или нечто другое, да, и так далее.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер, и мы надеемся, что он завершит свою мысль, которую пока что мы не уловили.
1: Затянувшаяся, да. Как это? Вот, и вот возвращаясь к этой метафоре, что в жизни все сложнее, чем на схеме, да? Но эта схема тоже важна. Да? А теперь, значит, к сути. И я говорю, ребята, вы помните, я это рассказывал? И вот представьте, ну, сколько сидит у меня, около 100 человек. Если я верно понял, ну, там 5-6 человек, ну, до 10, они вспомнили. И я даже, ну, удивленно с ними поделился, говорю, ребята, вот, может быть, я что-то вот не понимаю, может быть, неверно оцениваю, но вот мне кажется, что если ты это услышал осознанно, вот этот образ, он настолько интересный, яркий, запоминающий, что его невозможно забыть. Невозможно. И, значит, просто, говорю, понимаете, вот кто-то там в этот момент смсился, кто-то там делал задание по, не знаю, иностранному языку, кто-то еще чего-то такое. Повторяю, может быть, я ошибаюсь, но я применительно теперь возвращаюсь к вашему вопросу о навыке чтения. Мне кажется, что вообще навык вот такой, что настолько другие навыки сегодня, что просто то, что естественным образом бы запоминалось, ну, не производит впечатления. Или там в одно ухо влетело, в другое вылетело. Хотя это тоже поговорка из моего детства, и нам так учителя говорили. Ну, поэтому повторяем, может быть, я ошибаюсь. Но просто и понятно, что когда человек внимательно слушает, он напряжен, он, так сказать, собеседует мысленно хотя бы там как-то, не знаю, там эмоционально с лектором, он, наверное, это уже не забудет. И понятно, что таких, наверное, не большинство. Но, тем не менее, это еще и от лектора зависит. Может, я это неудачно рассказал, не знаю. Но вот мне все равно кажется почему-то, что это навыки одной цепи, что это все вот как-то вместе одно за другое цепляется. И отношение к тексту, умение читать, потому что ведь читают-то много. Вопрос, что читают. Да? Наверное, объемы прочитанной за день переписки, проскроленные ленты, они тоже не маленькие. Они тоже измеряются, наверное, там в тысячах знаков, ну, какими-то серьезными величинами. Но это совсем другое чтение. И совершенно по-другому складывается у человека это и восприятие, и навыки какие-то. Ну, вот я не очень люблю выражение клипового мышления, не уверен в его, так сказать, точности. Но то, что это иное какое-то восприятие, и другие навыки, и другое отношение с текстом, тут я согласен. И вообще не только с текстом, а вот с услышанным серьезным. Вот так бы я сказал.
0: Но если мы считаем, что это некая всемирная тенденция, а основания предполагать это у нас есть, потому что мы читаем те же самые новостные, конечно, сообщения и можем, ну, какую-то выборку для себя делать, и да, какие-то выводы у нас напрашиваются. А есть ли возможность, на ваш взгляд, воздействовать на какие-то вот эти культурологические, что ли, тенденции изнутри процесса? Что я имею в виду? Мысль о святителе Игнатии Брянчанинове меня все время наталкивала на размышления о том, что есть аристократ. Аристократ не по своему не по своей социальной принадлежности, хотя святитель Игнатий был-то именно таковым, поскольку сын пажа государя Павла I, он был знаком не только с высшим петербургским обществом и вхож во все самые такие известные салоны, но он был вхож в царскую семью. То есть мог получить аудиенцию не только у императора Николая I, но и попить чайку с его домашними. А когда он собрался в монастырь, и близкие сочли, что это безумие для столь блестящего будущего офицера, поговорить с ним попросили великого князя Михаила Павловича, как вот наиболее доверенное лицо. Это я к тому, что социально, да, он относился к этой группе, но я имею в виду другой аристократизм. Мне кажется, что на протяжении XVIII века очень тяжело в очень таких жестких условиях вырабатывался некоторый аристократизм духа, что ли, у вот этой социальной прослойки. Что я имею в виду? Во-первых, это ответственность, ответственное отношение к служению. Будь то военное служение, будь то гражданское служение. И это характерно именно не для чиновничьего класса, а именно для аристократов, потому что то, что говорил государь император Николай II, над чем принято, в общем, подсмеиваться, когда при переписи населения в роде занятий он написал «хозяин земли русской», но ведь это на самом деле мировоззрение, это отношение к тому, что он делает. Ему Господь послал такое служение. И он служит. Но вот кто-то служит учителем в начальной школе, а кто-то служит царем. Но внутреннее отношение к тому, что ты делаешь, это, ну, то, что я называю аристократизм духа. То же самое в церкви. И является ли это, на ваш взгляд, неким неуправляемым историческим движением? Или же это возможно попробовать повторить на новом историческом этапе?
1: Ох, я точно не берусь разрешать вопрос об управляемости исторического движения или неуправляемости его. Полагаю все-таки, что, конечно, с Гераклитом спорить не стоит, и как бы не трактовать его знаменитое «дважды в одну реку войти нельзя, в нее действительно нельзя войти дважды». Вот. И третье, я думаю все-таки, что не стоит идеализировать отношения в то или иное время. Ну вот, условно говоря, ах, нам бы так, да? Мы все равно не оцениваем и не способны оценить и ощутить эпоху, в которую мы не жили, так, как ее оценивали и ощущали те, кто тогда жил. Это не значит, что мы или они оцениваем лучше или хуже. Это значит, что насколько бы, какими бы понятными ни казались нам их слова, они для них означали либо чуть-чуть, либо сильно что-то иное, чем для нас. И это, кстати сказать, мысль встречается вот в моей любимой книжке Арона Гуревича «Категории средневековой культуры», где он вначале говорит вообще об истории, о задачах историка, о возможностях историка, о том, какие вопросы задает историк, обращаясь к прошлому, и какие проблемы он решает. Вот. Поэтому мне кажется, что прошлое, даже близкое прошлое, это все равно наше восприятие прошлого. И оно точно так же, как, понимаете, вот как бы ни казались нашим потомкам мы близкими, вот люди, которые не живут сейчас, которые родятся позже, или там тем более сильно позже, я не знаю, чем в начале 22 века, да, они все равно, вот даже, может быть, условно говоря, вот послушав нашу беседу, услышат ее не так, как ее слышат сейчас современники, и сами мы друг друга слышим. Вот. Ну, по целому ряду причин. Вот. Это размышление сбоку, что называется, да, Это я просто к тому, что вот даже «Хозяин земли русской», понятно, мысль понятная, но вот все вот эти оттеночные нюансовые значения, они, я думаю, что, конечно, по-разному нами переживаются и понимаются.
0: Но я имею в виду, почему я, собственно, разговор начала с текста и с взаимоотношения с текстом. Вот смотрите, думаю, что вы помните, и некоторые, может быть, наши радиослушатели тоже помнят, был такой в советские времена писатель-сатирик Виктор Ардов, который, собственно, не столько своими творческими успехами вошел в историю литературы, сколько тем, что постоянной гостьей его семьи в Москве была Анна Андреевна Ахматова. Но помимо сценариев, пьес и прочего литературного наследия, от Виктора Ардова осталось огромное количество литературных пародий, и целая серия пародий была связана с качеством художественного перевода. И приводились просто такие вот зарисовки, как разные переводчики, у которых по-разному поставлена задача, переводят один и тот же классический текст. И вот он сравнивает одну фразу. В одном переводе она звучит «Оленя ранили стрелой», а в более современном, как он пишет, автор перевода написал бы: «Козе попала пуля в зад». И это как раз, на мой взгляд, ключ к тому, что сместилось в нашем сознании в общении с текстом. И вот это вот необходимое для аристократизма не только строгость линии, но и определенная как бы очищенность, возвышенность языка, которым ты передаешь свою мысль. Все это вкупе дает определенный результат, потому что и когда ты читаешь «Козе попала пуля в зад», это тоже текст, который ты тоже воспринимаешь. У тебя возникает абсолютно другой образ, у тебя включается другая система дальнейшей мыслительной обработки тех же самых слов.
1: Я понимаю, меня здесь немножко смущает вот это вот указание на то, что если бы был перевод там более современным, да, потому что получается, что мы исходим из презумпции того, что вот старый перевод, он хороший, а новый, он будет упрощенный, плохой, соответственно, отличаться от оригинала сильнее. И вот с этим я бы, ну, не то чтобы поспорил, не будучи ни лингвистом, ни филологом, ни переводчиком, я тут не готов что-либо утверждать, но насколько я понимаю, вот в меру своего понимания, особенно возвращаясь к началу нашего разговора о священных текстах, да, ничего, так сказать, плохого и предосудительного в качественном переводе более современным нет, потому что действительно есть, ну, изменения времени, там, не знаю, устаревшие слова и прочее. И ирония или там пародия, сатира, они потому и являются и пародией, и сатирой, что они там гиперболизируют или искажают нечто, да? То есть они все-таки это некий такой вторичный продукт, если можно так сказать. Поэтому это нельзя использовать как аргумент с точки зрения того, что вот новый, он всегда такой вот спародированный. Вот. И, скажем, я уже упоминал синодальный перевод, да? То есть такой вот, ну, принятый у нас перевод Библии, которому уже очень много лет. И, в общем, о недостатках этого перевода специалисты говорили не раз. И, насколько я понимаю, каких-то фундаментальных возражений этому нет. Это я имею в виду, что там действительно есть, ну, лингвистические проблемы с этим переводом, да, искажающий смысл и прочее. И, в общем, хотя у нас нет альтернативного, полного такого вот перевода всей Библии, который как-то вот мог бы пройти там рецепцию церковную и прочее, но отдельные переводы Нового Завета, отдельных книг, новозаветных, ветхозаветных, они существуют. И никакого запрета на их чтение, да, или такого априорного утверждения, что в силу того, что они новые, они хуже синодального, тоже, мне кажется, нет, я и не библист, к тому же, Поэтому заранее здесь прошу прощения. Но, опять же, в меру моего понимания, исходя из того, что я знаю, все-таки качество перевода определяется не его новизной или, так сказать, не новизной, да, а его способностью передать смысл оригинала читателю. Да? Вот. Причем бывают разные ситуации. Так, в сторону, опять же, один шаг. К слову, замечу, что вот, как говорят специалисты, в этом смысле очень повезло Сервантесу и Дон Кихоту, который во многих переводах вот это вот более такой... То есть многие переводы Дон Кихота, они лучше, чем оригинал с точки зрения языка. То есть не именно в каком-то смысле, ну, я боюсь здесь быть неточным, но не более там возвышенные или как-то не более, там, хотя, может быть, более стилистически удачные и так далее. Да, то есть это не всегда плюс, потому что, вот, скажем, опять же, специалисты по Данте, я с чужих слов говорю, здесь не могу утверждать, уверяют, что при всем глубочайшем уважении и почтении перед переводом Божественной комедии Лозинского, то есть это человеческий подвиг, филологический подвиг, там, блокада в Ленинграде, книга переводилась, но язык перевода русского, вот именно этого конкретного, он такой более возвышенно-торжественный, чем у самого Данте. А, и это скорее все-таки, ну, так я боюсь просто превратиться в моську, лающую на слона, но скорее это можно отнести к не самым большим удачам, так скажу, уж совсем завуалированно. А вот Сервантеса, там ему как раз повезло, потому что эти переводы, они наоборот, ну, так сказать, только делают текст лучше без какого-то искажения смысла. Я вот сейчас закончил недавно перечитывать Дон Кихота, и, конечно, я поражаюсь вот мастерству Николая Михайловича, любимого переводчика. Вот в чем переводе я в очередной раз перечитывал, да, самый распространенный перевод, так сказать, дедушка нашей Ольги Борисовны, любимого министра культуры. И, конечно, удивительно, можно по переводу только представить себе, насколько там какие-то такие есть слова и словечки, как раз которые обычно относят к области непереводимого. Вот. Ну, и, кстати, завершая тему с переводом, можно сказать, что у кого-то, по-моему, у Корнея Чуковского, тоже выдающегося нашего переводчика, не только там писателя, я встречал, по-моему, у него фразу о том, что переводчик, а может быть, не у него, но неважно, что переводчик должен понимать иностранный язык, с которого он переводит, и очень хорошо знать свой, на который он переводит.
0: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы как-то вдруг очень глубоко начали разговор о нашем взаимоотношении с текстом, и в частности с текстом сакральным, с которым мы, как христиане, неизбежно общаемся на протяжении всей жизни, и наши взаимоотношения с ним меняются, трансформируются вместе с нами. Но вот то, о чем вы сказали перед нашим перерывом, это с моей точки зрения абсолютно верно, поскольку я значительную долю своего профессионального стажа посвятила именно переводам. Могу сказать, что у меня тоже есть классический для меня пример удивительного перевода, который лучше оригинала. Это перевод книги «Пена дней» Бориса Виана Лунгиной. Поскольку я могла сравнить перевод академический и оригинал французский, ни то, ни другое читать невозможно. Перевод Лунгиной можно выучить наизусть просто как песню, потому что она попала как раз, на мой взгляд, это вариант сотворчества. То есть такое ощущение, это как Винни-Пух в пересказе Захандера. Мы можем как угодно относиться, рассуждать, но мы читаем Винни-Пуха в этом изложении, и мы чувствуем на вкус эти образы. И это доказывает классический советский мультфильм, который, собственно говоря, в этом же духе и создан. И поэтому сколько десятилетий он живет и воспринимается абсолютно адекватно, что старшим поколением, что подрастающим поколением. Но когда мы говорим о текстах священных, о Ветхом и Новом Завете, тут трудно представить себе человека, который до такой степени проникся сознанием автора книги Иова, что в состоянии вот, передать ее на русском языке так же, как она, собственно, создавалась в оригинале. Это невозможно, это какая-то задача безумная, мне кажется, даже слегка кощунственная. Но самое это важное, на мой взгляд, что это мало что добавит к нашему личному взаимоотношению с этим текстом. И когда мы говорили о том, была ли в русском православном сознании культура общения с текстом Ветхого и Нового Завета, мне кажется, что была, потому что если почитать все, что мы можем найти в истории старообрядческого раскола XVII века, вот в культуре старообрядцев как раз обучение детей, там не было школ, там просто учили вот специально выбранные люди, и начиналось это обучение с псалтири и с апостола, и эти тексты по-видимому, настолько пропитывали человека, что ему уже не нужно было переводить это на современный ему русский язык. Мне думается, что перевод, синодальный перевод Библии, к которому мы привыкли и так или иначе там критикуем или нет, но им все время пользуемся, это просто от того, что к XIX веку состояние тогдашнего церковного общества стало столь плачевно, что люди перестали до такой степени понимать церковнославянский перевод.
1: Возможно, я тут, не будучи знатоком церковной истории, в том числе, да, не готов тут как-то однозначно говорить. Я, собственно, не пытался сказать, что не было этой культуры чтения и восприятия, но даже хорошее знание богослужебных текстов, вот тех отрывков евангельских, евангельских чтений апостольских, которые читаются, там, ветхозаветных каких-то книг и прочего, что на богослужении люди слышат, все-таки мне кажется, это немножко отличается от вот непосредственного чтение, не просто восприятие на слух, да, отрывков, а чтение библейских книг, библейских текстов, вот, которые все-таки связаны с, не, ну, с, во-первых, с грамотностью, во-вторых, вот, с возможностью, с доступом и с возможностью эти тексты прочитывать, над ними размышлять. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь есть какие-то такие, поскольку мы говорили о вот именно общении с текстом, о навыке общения с текстом, то это не совсем то же самое, что вот восприятие на слух вот в рамках богослужения. Ну, так я думаю.
0: Но восприятие на слух в рамках богослужения, мне кажется, давно уже потеряло то дидактическое значение, которое придавалось, там, скажем, в средние века этому чтению. Может быть, поэтому вполне закономерно то, что чтений стало меньше. Но, смотрите, совсем недавно, несколько десятилетий назад, нам казалось, что вот если все вновь пришедшие в храм будут стоять на службе и понимать то, что там читают, и то, что там поют, то это будет вот то самое вожделенное соединение всех в молитве. Ничего подобного не происходит. Ну, так, по крайней мере, показывает практика. Люди стоят с книжками, люди стоят с телефонами, в которых читают текст. Но парадокс в том, что, читая этот текст, они выключаются из службы. Поскольку служба – это не только понимание текста.
1: Ну, возможно, да.
0: И вот эта многоплановость всего, что связано со священным текстом, она вообще куда-то уходит за скобки. То есть человек даже не ставит себе такую задачу. Ну, хорошо, если мы ленивы и нелюбопытны, как сказал классик, ну, кто-то должен нам эту задачу поставить извне или нет? Или это вообще все происходит не так?
1: Ну, это скорее восклицание, чем вопрос. Да, так, ну, конечно, да, нам, собственно, человеку все время кто-то и ставит задачу, и в каком-то смысле там вся образовательная система, это вот подобная постановка задач, наверное, на разных уровнях она, там, не знаю, в первом классе одна, в десятом другая, в институте третья. Вот, когда ты находишься в церковном пространстве, четвертое, то есть в этом смысле исключительно применительно к тому, что сейчас было сказано, проповедь есть не что иное, как постановка задачи, да, тем более вот, как мы знаем, все-таки в таком классическом изводе проповедь читается на евангельское чтение, обычно и читалось всегда, да, и сейчас во многих храмах читают сразу, не в конце произносят проповедь, а священник выходит, у нас, кстати, в храме, куда мы ходим, в Подмосковье, там несколько батюшек, вот один, когда служит, он всегда проповедь произносит после евангельского чтения, как, собственно, она и должна произноситься, потому что она им питается, да, от него отталкивается, она. Вот это же тоже, ну, в это, постановка задачи, но в том смысле, в котором было сказано сейчас. Может быть, так, не знаю.
0: Но есть другой вариант. Можно делать домашку. Ну, можно просто... Тексты сейчас очень просто, все они выложены в интернет. Ну, да. Богослужение любое целиком можно прочесть, можно фрагментарно прочесть, можно прочесть те чтения из там Евангелия или Паремии из Ветхого Завета. Их можно прочитать просто там, я не знаю, по пути на службу или вообще дома. И если что-то не ясно и что-то тебе хочется поподробнее обдумать, то ты можешь это сделать, не стоя на службе и не лишая себя включенности во все остальное.
1: С этим я абсолютно, так сказать, не спорю. Вот. Но, опять же, я не знаю, тут сложно взвешивать, но вот мы даже, по-моему, как на эту тему говорили, вот не хотел бы там в брюзгу такого превращаться, но я вот не могу понять, как люди вот, ну, ходят годами в храм, да, то есть они более-менее ориентируются в ходе богослужения, да, начинается там евхаристический канон, важнейшие прочитываются молитвы, поются песнопения, люди благочестиво, торжественно обходят с поцелуями, значит, прикладываясь к иконам, мощам, вот, я не знаю, в самые-самые там чуть ли не во время эпиклеза, то есть вот призывание Святого Духа на дары, когда священник в алтаре читает эти молитвы. Ну, лучше уж стоять, по тексту следить, наверное, в этот момент. Не знаю, хотя бы... Хотя я совершенно согласен с тем, что включенность, она вот наиболее важна, наверное. Но это тоже очень тяжело. И с рассеянностью мыслей каких-то бороться. В общем, есть над чем подумать.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Владимир Легой, это глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Как это ни печально, мы не сможем все обсудить на протяжении нашей часовой беседы, поэтому мне ужасно хочется продолжить, но придется прервать, потому что у меня есть вопрос актуальнейший. У нас сменился патриарх в Грузии. И это не просто такой, ну, естественный процесс, который происходит в каждой поместной церкви. Это, мне кажется, важнейшее событие. Во-первых, патриарх Илья был в очень преклонном возрасте, и такое ощущение, что его знали еще наши бабушки и дедушки. А это очень важное ощущение связи поколений внутри церкви. И более того, ощущение церкви, хотя грузинская церковь стоит как бы обедняком, но она все равно в нашем сознании включена в территорию Русской Православной Церкви, потому что Грузия. Потому что Грузия на протяжении 20-го...
1: Да, мы лучше скажем, что это самостоятельная поместная церковь.
0: Конечно.
1: Да, конечно. Со своим представителем. Да.
0: Но на протяжении 20 века, особенно близкого к нам, и такого болезненного по воспоминаниям, колоссальное количество подвижников находило возможность скрыться от преследований властей именно на Кавказе, поскольку все-таки горы есть горы, там верующее население, которое может помочь, ну, просто воды, еды там принести. И совершенно чудесные представители русского православного духовенства служили в Грузии, в частности, в Тбилиси, в соборе Александра Невского. И все это создает ощущение чрезвычайной внутренней близости грузинской церкви и русской церкви. Почему, собственно, столько разговоров вокруг смены патриарха? И вот новый патриарх, он оказался очень близким, потому что он заканчивал Московскую духовную академию и Свято-Тихоновский институт. И он служил в России. Ну, в Москве, в районе, который называется Грузины, там есть грузинская церковь, и он там 3 года служил. То есть мы видим в новом представителе грузинской церкви человека духовно близкого к русскому православию. У вас есть какие-то надежды, которые, возможно, и нам тоже хотелось бы возлагать на вот нового представителя, потому что у нас отношения с Грузией сложные, неоднородные, я бы сказала. И вот взаимоотношения церковного народа, мне кажется, чрезвычайно важно.
1: Безусловно, важны, и я, к сожалению, не так много здесь могу сказать, но вот ухватившись, так сказать, за окончание ваших размышлений, я могу сказать, что, конечно, вот ситуация с отношениями с Грузией, которые действительно сейчас не очень хорошие уже какое-то время в политическом плане, она при этом демонстрирует, ну, не эта ситуация, не этих отношений, а вот весь контекст показывает, что даже в самые сложные времена взаимоотношений государств, церкви, которые, в общем-то, вне политического, если хотите, над политическим пространством находятся, они выполняют свою вот такую, ну, если угодно, миротворческую, объединяющую функцию, несмотря на все сложности и очень острые моменты относительно недавнем прошлом нами пережитые с Грузией, вот отношения, добрые отношения церковные, они, в общем, не были разрушены. И это всегда дает надежду, потому что это и есть отношения вот сердец там людей, тут можно по-разному их характеризовать. Кстати сказать, вот здесь уж не могу не упомянуть на контрасте, да, что параллельно сейчас развивающаяся тема с какой-то очередной попыткой ввести санкции против Святейшего Патриарха Кирилла в Евросоюзе, да, это вот
0: да, как раз... 21-й пакет санкций.
1: Да, это же вот как раз-таки ярчайший пример того, как вот эти мосты, которые позволяют сохранять какие-то человеческие отношения, люди берут своими руками, разрушают. Те люди, которые утверждают приверженность собственным там демократическим принципам, чему угодно. Понятно, что они подводят под это какую-то там свою базу, вот, о неизбежности вот такого шага, но как вот, ну, не понимать вот такого вполне, мне кажется, очевидного, мне сложно это вместить, вот, поэтому, конечно, мне кажется, что очень важно эти отношения сохранять, я имею в виду, в данном случае, межцерковные, и вот действительно надеяться на то, что они послужат прочной основой каких-то, и, может быть, в будущем уже новых отношений, в том числе и межгосударственных, если угодно.
0: Вы знаете, когда эти слова произносишь, они такие очень газетные сами по себе, и воспринимаются многими немножко отстраненно, что ли. Ну да, слова все правильные, но они вроде как нас лично не касаются. Я просто хочу в качестве иллюстрации привести собственные воспоминания, когда я первый раз приехала в Тбилиси. Это был еще вообще Советский Союз. И когда женщина, у которой мы были в гостях, повезла нас в Мцхет-Схавели показать, ну, огромный собор, много маленьких пределов, и не было никакого праздника, не было никаких ни воскресенья, ничего, обычный будний день, и в одном из этих маленьких пределов шла служба. Естественно, мы зашли, и священник увидел, что мы русские. И он начал произносить одну иктинью на русском. И, в общем-то, казалось бы, такая малозначимая деталь, но да. Это было потрясающее вот ощущение братства. И когда они пели по-грузински «Господи, помилуй», мы подпевали, вполне нам ничто не мешало. Я думаю, что нам ужасно этого всего не хватает. Читаешь новости, думаешь, что все сошли с ума. Ну, правда, поместные церкви настолько растерялись и настолько трудно им сейчас находить какую-то точку опоры. И в плане каких-то оценок, но что скажешь, все люди, и у них у всех есть светская власть, определенным образом настроенная. И, естественно, пастырю приходится выбирать благо для своей паствы. И к нему-то собственные претензии предъявлять глуповато. Но не хватает вот этого быстрого отклика. Вот увидел брата по вере, ну, я не знаю, желтого, черного, какого угодно, и тут же откликнулся.
1: Ну, в этой связи не могу не вспомнить вот недавний визит к нам, посещение России священниками нашей церкви из Африки. И это, конечно, вот была совершенно такая очень по-человечески трогательная, такая яркая очень история, и с патриархом они встречались, и там замечательная беседа у них была, совершенно неформальная абсолютно. И как раз вот это братское касание, о котором, да, вы сейчас говорите, вот оно наблюдалось просто воочию. То есть, видите, если какие-то двери закрываются или прикрываются, Господь обязательно открывает другие. Вот так вот, так Он нас любит и такое милосердие к нам проявляет. Поэтому, мне кажется, при желании можно это увидеть. Ну, а есть, наверное, и, что называется, моменты испытаний, которые надо просто пройти. Вот, это тоже верно.
0: Но ведь мы очень скорбим всегда, когда начинаем размышлять о том, что же происходит с христианством в западном мире, насколько уж там наши сетования обоснованы. Знак вопроса остается, потому что мы люди тоже не очень сведущие. Мы можем только опираться на какие-то где-то прочитанные публикации или устные рассказы, но мы сами не видели, мы не можем свидетельствовать, так это или нет. Но некоторая такая пессимистическая нотка всегда в этих разговорах присутствует. Но ведь западный мир – это далеко не предел христианского мира. Есть Африка, про которую сейчас, собственно говоря, все, кто описывает жизнь христианских церквей, пишут о том, что проповедь сейчас в африканских странах вызывает очень бурный отклик.
1: Ну да, но это основная, я не знаю, сколько применимо здесь, это точка роста основная, потому что, в общем, если где-то и у нас еще все-таки проповедано много где христианство, и много христиан на разных, в разных странах и на разных континентах, но если есть вот еще потенциал, да, то он максимально, конечно, в Африке. Вот это сотни миллионов людей. Вот, и в том числе и там с интересом к христианству, без конфессиональной привязки там окончательной, даже вот некоторые, это тоже, это безусловно так, да.
0: Но ведь вновь обращаемым африканским народам совсем не обязательно опираться на христианский опыт западных стран. В Африке колоссальный опыт, которым мы питаемся, святоотеческий опыт, это Африка. Первое монашество – это Африка. То есть вся древняя аскетика, все добротолюбие, оно вышло из Африки. То есть это практически возвращение к своим корням.
1: Ну, до определенной степени все-таки это, так сказать, особая Африка, да, прямо скажем. Вот, и это все-таки традиции там и эллинизированного мира, и там Римской империи, там все это. Но, конечно, тут...
0: Нет, но ведь, собственно, святитель Иоанн Максимович занимался именно тем, что в Европе искал изначальные православные корни.
1: Ну, то есть да, да, да,
0: то, что, что,
1: раскольные такие,
0: да, да, то да. Что могло снова как бы склеить ткань Вселенской Церкви.
1: Да.
0: Насколько утопично это, я не знаю. Вам кажется, что в этом есть какое-то семя надежды?
1: Ну, я бы, может быть, чуть-чуть... Вот, что он же, речь не шла о... Насколько я понимаю со стороны вот святителя Иоанна о том, что есть вот там православные католики, их надо как-то склеить. Речь все-таки шла больше о том, что христиане западного мира, обратившись к православию, важно, чтобы они, заглянув вглубь, опирались в том числе и на своих святых, вот на их, в их землях, так сказать, живших и просиявших, просто до раскола, или, как мы говорим, до отпадения Запада от православия, и поэтому, чтобы здесь вот, ну, была прямая преемственность такая, да, вот прямая преемственность, потому что это тоже, наверное, важно. Да не наверное, это безусловно важно, поскольку они были и признаны, и канонизированы, и так далее. Вот насколько это было стремлением вот именно возвращения в лоно православия тех, кто сейчас там не находится, попыткой склеить. Тут мне сложно сказать, надо... Я не настолько там в деталях занимался миссией выдающегося, безусловно, этого святого, человека уникального совершенно. Но то, что вот он действительно включал и в святцы, да, как бы позабытых святых, которые там первых веков христианства, канонизированных именно живших в Западной Европе, это, конечно, факт.
0: Ну и, наверное... Последнее, что хочется спросить, как вам кажется, на фоне нашего взаимоотношения с новыми технологиями. Мы находимся в более выигрышной позиции, чем архаичные африканские племена, или в менее выигрышной позиции?
1: Что-то я как-то подвис.
0: Ну вот сейчас мы говорим о том, что в Африке бурный рост за счет того, что там колоссальный потенциал восприятия, чистого восприятия вероучения. У нас сейчас почти африканское в этом смысле невежество в головах у колоссальных масс европейского населения, в особенности в том, что касается истоков нашей веры. Вот если сравнить потенциал этих двух аудиторий.
1: Не готов как-то взвесить. Думаю, что, может быть, вернуться вот к этому образу уже сегодня звучавшему, что Господь, прикрывая какие-то двери, открывает другие, или когда, точнее, мы прикрываем, Он нам открывает другие. Я думаю, что для всех у него есть своя дверь. Тут главное, как не войти в нужную, используя
0: вот это.
1: Главное, не войти не в ту дверь.
0: Ну, надо подумать, которая из них годится для нас. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
1: Спасибо.
2: «Светлый вечер». На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И я напомню, что на этой неделе мы говорим и разбираемся в хитросплетениях и сложностях церковной жизни 20-30-х годов в нашей стране. Это было время, когда была патриаршая церковь, и было огромное количество, много разных ответвлений. На этой неделе говорим и про обновленцев, и про другие течения. И, конечно, в рамках этого большого разговора нельзя забыть пройти мимо так называемой группы непоминающих. Это такое церковное течение, которое сейчас совершенно не рассматривается как раскол. Более того, к сожалению, практически все представители этого течения погибли, но те, кто все-таки пережил репрессии и войну, они через какое-то время воссоединились с Патриаршей Церковью, с Московской Патриархией, но не все, кстати говоря, не все, но

0: течения. Мы уже начали этот разговор в предыдущие дни, но этих групп так много, они так переплетены в первую очередь нашей историей, что даже когда говоришь про конкретную, все равно нужно держать в голове, что тут очень много всевозможных ответвлений, соединений. Ну, а в первую очередь это вообще человеческие судьбы. Еще совсем недавно, буквально за 6-7 лет до описываемых событий, это все одна большая русская церковь. Раз, и все. И теперь это отдельные ветви, которые какие-то соединились, какие-то не соединились, но тем какие-то соединились спустя много лет, но это важный разговор, я думаю, не поминающий, о чем нам здесь в первую очередь стоит знать.
1: Ну, на самом деле, когда я работаю с разными источниками по теме непоминающих, всегда возникает ассоциация с значительно более ранними событиями церковной истории, середина XVII века, церковная реформа патриарха Никона и последовавшая за ней очень бурная реакция, негативная реакция значительной части духовенства и мирян, вызвавшая появление старообрядчества. Возникает неизбежная ассоциация, потому что и в старообрядчестве множество групп, множество течений, их принято по традиции называть согласиями, и мы видим какое-то постоянное деление, постоянное дробление, объединялись или, наоборот, разделялись, и вот как-то искали истину по-разному. И то же самое, вот начиная с середины 20-х годов 20 века, мы видим достаточно много разных групп, достаточно много разных течений, потому что, конечно, термин «непоминающий» это такой обобщающий, зонтичный термин. И вот эта ассоциация, на самом деле, не случайна. И старообрядцы, и непоминающие абсолютно одинаковые, кстати, абсолютно независимо друг от друга, это никак не связано, очень опасались отступить от истинной веры, очень опасались погрешить против истины, если, соответственно, оказаться в неправильном, неканоничном с их точки зрения церковном сообществе.
0: Можно говорить о том, что в отличие от других групп, которые откалывались, которые считаются расколом, это старообрядцы, григориане, григорьевцы, как их по-другому называют иногда, у непоминающих и у митрополита Сергия Строгородского был единый фундамент, это патриарх Тихон.
1: Да, безусловно, безусловно, но непоминающие были убеждены в абсолютной неканоничности церкви, возглавляемой митрополитом Сергием Строгородским.
0: А как это движение появилось? Ведь это же не одномоментная история. Даже само местоблюстительство Сергия Строгородского, сначала местоблюстительство, оно тоже вызывало очень противоречивые оценки, особенно вторая его часть этого местоблюстительства, когда действительно уже появляется декларация, когда идут какие-то связи с органами, когда в этом можно усмотреть не то чтобы какой-то злой умысел митрополита Сергия, но его позиция действительно не принимается многими.
1: Да, конечно, это возникло не одномоментно, и какие-то предпосылки к возникновению самого феномена непоминающих можно заметить и до декларации, но, конечно, 1927 год, декларация – это абсолютно рубежный момент, вот с этого времени и надо отсчитывать уже историю непоминающих, причем очень важно правильно это понимать, очень важно это правильно оценивать. Нередко, изучая церковную историю 20-х годов, мы в какой-то степени опираемся на еще советские работы об этом, на советский подход.

0: историографический, но там, конечно, делали большую ошибку, потому что движение непоминающих, иосифлян, вот как их называли по имени митрополита Иосифа Петровых, рассматривали как движение чисто политическое, что это консервативно настроенная часть духовенства, которая не принимает церковь, официально признавшую советскую власть, церковь, лояльную к советской власти. На самом деле дело не в политике, или, может быть, не только в политике, дело в значительно более сложных обстоятельствах. И чтобы разобраться в этом, необходимо обращаться к личным источникам, к воспоминаниям, и такие мемуары действительно в нашем распоряжении есть.
1: А давайте посмотрим на исторический ландшафт, потому что для более подробного и такого обстоятельного разговора про непоминающих нужно, конечно, представлять, что происходило в церкви в то время. Рубеж – это кончина патриарха Тихона в 25-м году. И какие события последовали за этим? Потому что вот 25-й год, умирает патриарх Тихон, и до декларации митрополита Сергия еще, в общем, 2 года.
0: А после смерти патриарха Тихона очень сложная возникла ситуация, потому что выборы патриарха абсолютно невозможны. Невозможны, потому что все понимают, что советская власть это категорически не разрешит. И главное, здесь ведь имел место такой инициированный советской властью юридический парадокс. Официальный статус имели лишь отдельные церковные общины, лишь церковные приходы. Вот они регистрировались в органах местной власти. Сама Московская патриархия с точки зрения власти официального статуса не имела. И это, естественно, создавало очень большие сложности. Но учитывая трудности этой эпохи, патриарх Тихон оставил завещание, в соответствии с которым он назвал имена нескольких местоблюстителей. Как правило, этого не делают, как правило, местоблюстители избирают после смерти патриарха, но в данном случае он...
1: Ситуация была такая тяжелая, что ему пришлось оставить завещание.
0: Да, вот дать эти завещательные распоряжения. Ну и, соответственно, и митрополит Петр Полянский, и митрополит Гафангел Преображенский, и митрополит Кирилл Смирнов оказались мгновенно арестованы. Они не смогли
1: приступить к своим обязанностям, ни один из них, поскольку это вот 3 человека, на которых патриарх Тихон рассчитывал в качестве своих возможных преемников на посту местоблюстителя, в должности местоблюстителя, скажем, наверное, так правильней. Не на всех, конечно, 3, но вот каждый из них мог бы стать местоблюстителем. И в итоге им становится митрополит Петр Полянский, но, в общем, исполнять свои обязанности ему пришлось крайне недолго.
0: В музее Коломенской духовной семинарии есть замечательная коллекция антиминсов из разных храмов Московской епархии. Вот там есть такой уникальный экспонат, антиминс, вот как раз освященный митрополитом Петром Полянским в тот момент, когда он был местоблюстителем. Вдвойне уникально, потому что, во-первых, это краткий очень период, во-вторых, в это время же, как вы понимаете, ничего не строилось, и это антиминс просто вот в уже освященный храм на замену пришедшего в негодность. Ну вот, и, соответственно, митрополит Сергий Строгородский первое время был заместителем местоблюстителя, хотя это очень сложная история.
1: Это даже очень сложный термин.
0: Строго говоря, там не было изначально вот такого термина заместитель местоблюстителя, но он вот так подписывался достаточно долго, ну а уже с начала 30-х годов он подписывался, соответственно, местоблюстителем.
1: Тут очень красноречиво выглядит то, что официальное местоблюстительство митрополита Петра продолжалось чуть меньше 8 лет, с 25 по 37 год, когда он погиб. Но в реальности на свободе он из этих там 7,5 лет оставался всего лишь с Благовещения 25 года до декабря 25 года, когда он был арестован, и вот, собственно, сколько? С апреля по декабрь, полгода примерно.
0: Да, всего полгода. Ну и вот, соответственно, следующая веха – это 1927 год, вот это печально известная декларация митрополита Сергия Старгородского.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, историк, кандидат исторических наук и доцент Свято-Тихоновского университета и Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим про такое интересное течение, непоминающее. Это важная страница в истории нашей церкви. И сейчас мы говорим о том, что в истории церкви привело вообще к появлению этого движения. А как епископат отнесся к тому, что митрополит Сергий... Ну, ведь изначально, я так понимаю, что ближний круг митрополита Петра был арестован, причем на его глазах еще до его собственного ареста. Когда арестовали его, все-таки это были 20-е годы, когда корреспонденция приходила. То есть, когда мы говорим про репрессии 20-х, 30-х годов, мы понимаем, что были репрессии, которые продолжались все это время, но был период большого террора, 37-38 год, когда все стало совсем плохо. В 20-е было плохо тоже, но в 20-е можно было переписываться, можно было надеяться, что если человек, ну, там, нередко бывали случаи, когда человека арестовывали, потом выпускали, спустя там год-полгода его отправляли в ссылку, из ссылки он возвращался, его снова арестовывали, потом выпускали, потом снова ссылка, из ссылки он мог вернуться. И многие из архиереев, из священников, из членов церкви через вот эту карусель проходили, причем проходили вплоть до большого террора. И когда их в очередной раз арестовывали уже в 37-38 годах, вот тогда это все был билет в один конец. А тогда все-таки, несмотря на угрозу, которая постоянно висела, можно было переписываться, надеяться, что эта ссылка не вечна, что из нее вернутся. И вот в этих условиях, как раз я так понимаю, да, митрополит Петр назначает Сергия Старгородского, митрополит Сергия Старгородского, своим заместителем и исполняющим обязанности местоблюстителя.
0: Да, именно. И действительно, в то время надеялись на возвращение и ссылки, и возвращение архиереев, и возвращение священников. Мне вспоминается один такой замечательный приходской документ об одном из священников, служивших в подмосковном селе Фрианове, ныне поселок Фрианово. Там говорится, что он служит временно вместо настоятеля, сосланного в Северный край. Ну, вот его сослали на несколько лет, но, тем не менее, надеялись прихожане на его возвращение. Ну, собственно, декларация, вот этот документ, появление которого стало таким рубежом, это документ, подписанный митрополитом Сергием, говорящий о полном признании церковью советской власти. Как правило, вот после 27-го года в церковном народе стал ходить такой знаменитый парафраз текста этой декларации «Наши радости, ваши радости». На самом деле там
1: нет такого,
0: нет,
1: да,
0: такого, там, но... несколько по-другому было сформулировано, что мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской родиной.
1: Наша радость и ваша радость, по-моему, родилась все-таки в недрах зарубежной церкви, которая потом как-то на щит этот подняло этот лозунг в отношении Советской Церкви. Ну, вот наша радость и ваша радость, хотя в тексте, да, действительно, mm-hmm. декларации такого нет, или, по крайней мере, ни в одном из известных черновых вариантов тоже не...
0: Да, это интересное соображение по поводу зарубежной церкви. Это, конечно, надо изучать, потому что здесь, безусловно, интересны подробности.
1: Вот как я устал, я ухожу, тоже не было.
0: Да, да, именно. Ну, собственно, что получилось? Митрополит Сергий был убежден, что это необходимо, потому что иначе власть церковь просто-напросто задушит. Но он абсолютно не учитывал тот факт, что очень многие верующие в СССР в то время были убеждены, что власть большевиков – это власть абсолютно нелегитимная, это власть от Антихриста. Эсхатологические ощущения в то время невероятно обострились. И, собственно, рассказывали же многократно вот такую историю, которая произошла с патриархом Тихоном, что вот кто-то спросил у него: «Ваше святейшество, скажите, а правда ли советская власть от Антихриста?» Он улыбнулся, сказал: «Много чести, просто разбойники». Но вот тут показателен не только ответ, но и вопрос. Действительно, люди об этом задумывались, и очень многие были убеждены, что это власть Антихристова, и что с ней, соответственно, нельзя иметь ничего общего. И вот это как раз и роднит непоминающих со старообрядцами, потому что ведь неприятие новых обрядов и избегание общения с властью и вообще неприятие очень многого, все это в старообрядчестве обусловлено опасением оказаться во власти Антихриста. И здесь то же самое, хотя никакой прямой связи со старообрядчеством нет. Вот есть убежденность, что советская власть от Антихриста, и вдруг заместитель места блюстителя заявляет, что радости этой власти – это, соответственно, наши радости. Кроме того, там ведь есть еще одна деталь, на которую не все обращают внимание. Митрополит Сергий говорит, что любое действие, направленное против советской власти, будет нами восприниматься крайне негативно. И среди вот таких возможных действий упоминается убийство из-за угла, подобное варшавскому. Сейчас это непонятно, без комментария, а речь идет об убийстве Войкова, который, разумеется, многими воспринимался как цареубийца. И вот, соответственно, теперь выясняется, что митрополит Сергий на его стороне. И, конечно, это не могло не вызвать очень бурной реакции. Действительно, очень многие были убеждены в том, что церковь официальная оказалась во власти Антихриста, и поэтому надо от нее дистанцироваться.
1: Но изначально сама декларация тоже, надо понимать, была написана в очень стесненных для митрополита Сергия условиях. Его сажали в тюрьму, выпускали, и было понятно, что вот он или останется в тюрьме, или он сможет продолжить свое служение. И как некоторые церковные историки считают, исследователи этого периода, что ему казалось, что на свободе он сможет сделать больше. Опять же, когда мы говорим «в тюрьме», это не значит, что его обязательно поставили бы к стенке и расстреляли. Но даже само ощущение человека того времени, в тюрьме ничего хорошего нет. Но он, наверное, представлял себе, что в тюрьме он не погибнет, по крайней мере, в ближайшее время. И из этого рождалась идея, что он, вот, не будучи в застенках, а будучи на свободе, сделает больше. И многие считают, что это один из таких посылов его подписать декларацию, которая явно была написана, ну, не им самим, мягко говоря.
0: Да, безусловно. Ну и для того, чтобы правильно понять ход мысли непоминающих, для нас действительно важны разные личные источники. Они, к счастью, есть, мы можем к ним обратиться. Ну, потому что действительно мы очень часто невольно копируем вот этот чисто советский ход мысли, что это была такая политическая оппозиция, и что официальная церковь воспринималась как церковь заблуждающаяся, как церковь неправильная. Дело не просто в этом, поскольку речь идет о власти Антихриста, официальная церковь стала восприниматься ложной церковью, церковью, лишенной благодати. Есть такой замечательный, очень интересный текст, получивший широчайшее распространение в среде непоминающих, в том числе уже в поздний период. Этот текст носит название «Сотицы». Такая громадная своего рода поэма, или, можно сказать, такой громадный трактат, излагающий концепцию непоминающих. Сотицы написаны в виде таких рифмованных двустиший, и эти двустишия достаточно легко запомнить. Собственно, в этом, судя по всему, и была идея, потому что этот текст переписывался в сельской местности, переписывался простыми людьми, которые могли бы не разобраться вот действительно в каком-то сложном трактате, но вот такой рифмованный текст хорошо запоминался. Ну и вот, например, как здесь в Сотицах оценивается декларация митрополита Сергия. Еще в 27-м ведь году состоялась подписка в аду. Предательство веры Христовой реальное, лжецерковь ко зверю из бездны лояльная. Сотицами этот текст называется, потому что вот эти строки были пронумерованы, и весь текст делился на несколько разделов по 100 строк.
1: Движение непоминающих, оно тоже достаточно неоднородно. У него были свои лидеры, гласные, негласные. Кто-то из них сейчас прославлен в лике святых. Давайте подробнее поговорим про тех людей, которые движение непоминающих возглавляли. Но поговорим подробнее буквально через минуту. Я напомню, что у нас Петр Чистяков в гостях, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета, Свято-Тихоновского университета. И Алексей Пичугин. Продолжим мы через несколько мгновений. Никуда не уходите.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань» будем говорить о сохранении духовного и сердечного мира. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, историк, доцент РГГУ и Свято-Тихоновского университета. Мы говорим про движение непоминающих. И как раз подошли к личностям, к тем людям, которые внутри этого движения, ну, как бы, которые его олицетворяли, наверное.
2: Да, конечно, прежде всего митрополит Иосиф Петровых, который на Петроградской кафедре оказался после митрополита Вениамина Казанского, расстрелянного в 1922 году. И действительно есть воспоминания, свидетельствующие о том, что его назначение на кафедру было воспринято очень радостно, что это будет достойный продолжатель дела митрополита Вениамина, и что, соответственно, удастся преодолеть тяжелые церковные разделения, которые происходили в Ленинграде тех лет. Там очень активно было обновленчество, это вообще такая отдельная большая история. И надо сказать, что он был действительно невероятно популярен, и, собственно, с этим и объясняется тот факт, что очень быстро он был арестован, и, собственно, в тот момент, когда началось движение непоминающих, он находился в ссылке, но он был таким признанным лидером, но лидером не в плане, конечно, организатора, а лидером духовным. Именно духовным, да.
1: Но в ссылке он был в Устюжне, на родине на своей, жил он достаточно свободно, не значит, что он мог прям совершенно свободно перемещаться, но при этом он принимал посетителей, к нему приезжали поверенные, он подписывал указы. Я так понимаю, что существовало некоторое количество храмов, в том числе и в Москве, где его имя возносилось за богослужениями.
2: Да, безусловно, потому что вот здесь как раз мы подходим к некоторым разделениям внутри этой большой группы непоминающих, потому что все-таки непоминающие и иосифляне – это не вполне синонимы, это близкие явления, иосифляне – это именно сторонники митрополита Иосифа.
1: Но, тем не менее, их тоже часто называют непоминающими.
2: Да, да, конечно, ну, потому что вот можно сказать, что непоминающие – это такой общий термин, и в вот этой большой разнородной среди непоминающих выделяются иосифляне. Их было достаточно много и в разных городах, но, соответственно, власть отреагировала очень жестко, и их очень быстро стали арестовывать, и уже, конечно, к концу 30-х годов все были либо арестованы, либо ушли в катакомбы.
1: А кто еще?
2: Один приход оставался в 40-е годы, вот последний иосифлянский приход в Лесной, на окраине Петербурга.
1: При том, что самого митрополита Иосифа к тому времени уже не было в живых. Он был расстрелян в 37-м во время Большого террора. А кого мы можем вспомнить именно из непоминающих, из основного течения?
2: Ну, конечно, если вот продолжать разговор об иосифлянах, еще необходимо назвать епископа Дмитрия Любимова, который вот фактически был лидером иосифлянства после ареста митрополита Иосифа. Если говорить вот действительно о более широких кругах, то здесь очень много самых разных людей, и епископы, и священники, и и миряне. Из архиереев, пожалуй, что прежде всего вспоминается, конечно, епископ Афанасий Сахаров. И, собственно, этот круг никогда не представлял собой какой-то строго единой структуры. Мы можем говорить о том, что есть такая общность непоминающих, их роднят, безусловно, общие взгляды, их роднит неприятие советской власти и неприятие официальной церкви, но нельзя сказать, что все эти люди были как-то структурно объединены, они многие существовали абсолютно независимо друг от друга. Например, было достаточно много таких мирянских кругов, об этом можно прочесть, в частности, в совершенно замечательных воспоминаниях московского художника Алексея Глебовича Смирнова. Мы когда-то говорили о нем в контексте калитников. У него очень яркая есть зарисовка калитников 60-х годов.
1: Да, вообще. Можно в наших архивах найти эту программу.
2: Замечательный мемуарист, замечательный автор, очень интересный. И у него в мемуарах есть большая глава, посвященная московским непоминающим. Дело в том, что он сам был непоминающим. Его родители непоминающие, и, соответственно, вслед за родителями он, родившийся в самом конце 30-х годов, тоже стал непоминающим и, в общем, всю свою жизнь не принадлежал к
1: московскому
2: патриархату. Да. И вот он рассказывает очень ярко, он рассказывает очень подробно о том, что это вот такая старая московская интеллигенция, люди глубоко верующие, люди глубоко церковные, люди, настроенные абсолютно антисоветски и убежденные, что с официальной церковью, признавшей советскую власть, нельзя иметь абсолютно ничего общего, как он замечательно сказал, рассказывая об одном из московских домов, где для молитвы собирались непоминающие, что вот просто ноги не шли у них в официальную церковь, в Красную церковь, как тогда говорили. Но, естественно, молиться надо, вот стали молиться дома. Как правило, служили в праздники, в субботу всеношную, мирянским чином, без священников. Иногда бывало, что священники приезжали, потому что наиболее активные непоминающие как-то старались с кем-то из сообщества поддерживать связь. Ну, как правило, никто из непоминающих священников в Москве не жил постоянно, потому что это было все-таки достаточно опасно.
1: То есть это передавалось
2: это из... Это было чревато арестом.
1: Передавалось от дома к дому, от общины к общине, что вот некий священник приедет в Москву буквально на один день, и, возможно, состоится богослужение.
2: Да, да, да, именно так. И бывало, что кто-то из таких священников или епископов жил у кого-нибудь на даче, потому что на подмосковных дачах гораздо легче было остаться незаметным, чем в московской квартире.
1: А тут вопрос, насколько для чекистов, для Тучкова, человека, который как раз занимался церковными вопросами в то время, эти перемещения и общины были на виду? Или у них было достаточно много работы, связанной с официальной церковью и с обновленцами, а непоминающие могли из-за этого оставаться в тени? Или это была видимость, потому что советская власть проникала везде, и... Такая своеобразная игра в кошки-мышки, но кошка видит все сверху.
2: Ну, я полагаю, что, конечно, за всеми уследить было невозможно, но риск был очень велик, и ярчайшее тому свидетельство – это судьба знаменитой общины непоминающих, пожалуй, что это самая известная из таких общин, община архимандрита Серафима Бацюкова в Загорске, в Сергиевом Посаде. Он был московским священником, служил в снесенной впоследствии церкви Кира Иоанна на Солянке, в самом центре. После 27-го года стал непоминающим и, конечно, мгновенно лишился прихода, переехал в Загорск, где стал служить дома, потихоньку, не привлекая внимания, но довольно много у него было духовных детей, довольно много прихожан, и часто приходили какие-то новые люди, разумеется, приходили не сами, кто-то их приглашал. И, собственно, именно в эту общину, именно к отцу Серафиму, в свое время приехала Елена Семеновна Мень.
1: С маленьким еще, даже не семилетним, крещение, будущим отцом Александром.
2: Да, вместе с будущим отцом Александром, своим сыном, и Павел, его брат, вот тоже был там крещен. Об этом много воспоминаний. Ну и вот, собственно, мы об этом заговорили, потому что ведь уже в 40-е годы, уже после смерти отца Серафима, эта община была разгромлена, всех арестовали.
1: Даже гроб выкопали.
2: Да, и перезахоронили на городском кладбище, потому что изначально он был похоронен вот прямо под домом, как в катакомбах. Ну, собственно, вот это яркий пример, потому что, казалось бы, община, в общем-то, безопасная, но никто не ведет никакой вот настоящей, скажем так, антисоветской пропаганды. Какие-то новые люди там появляются, но все это, в общем-то, единицы.
1: Но кажется, можно же говорить о том, что их главной целью была не антисоветская пропаганда, а реальная церковная духовная жизнь. И поэтому очень многие из тех, кого мы сейчас почитаем, Моросейская община, предки Никола-Кузнецких отцов, да, храм святителя Николая в Кузнецах, будучи основатели Свято-Тихоновского, они как раз все происходили из непоминающих.
2: Конечно, безусловно, и, собственно, главное для них – это духовная жизнь, ну а момент политический – понимается исключительно вот в плане отождествления советской власти с Антихристом и категорического ее, соответственно, неприятия. Но просто вот к тому, что власть все-таки была очень заинтересована с этим бороться. Казалось бы, община абсолютно безобидная, но вот разгромили.
1: Любопытно, что очень многие непоминающие, которые пережили войну, все-таки было проще, из лагерей выпускали, начинали выпускать, ну, то не всех, конечно, тоже не сразу воссоединились с Патриаршей Церковью. Причем для многих катализатором была как раз кончина в 44-м году митрополита Сергия. После этого кто-то воссоединился, кто-то ждал первых шагов избрания, первых шагов патриарха Алексия. Но патриарх Алексий I достаточно снисходительно относился к непоминающим.
2: Да, совершенно верно, и они ему доверяли, потому что, когда изучаешь воспоминания об этом, складывается такое впечатление, что вот патриарх Сергий воспринимался абсолютно однозначно негативной фигурой. Это в Сотице очень ярко отражено. Там говорится прямо: Антихристу он церковь подчинил, и тайну беззакония собою он прикрыл. Обращена им церковь Божия в послушное орудие безбожие. Сперва не соглашался, а потом уж сдался. Чтобы храмы сохранить, Антихристу, мол, надо уступить. Ну, то есть митрополит Сергий, впоследствии патриарх, это фигура однозначно негативная для непоминающих. Когда был избран на патриарший престол митрополит Алексий Симанский, очень многие из непоминающих действительно с церковью воссоединились, потому что ему гораздо больше доверяли. И было некое общее мнение, трудно сказать, откуда оно возникло, но оно действительно было, что он все правильно понимает, что он правильно относится к советской власти, но, соответственно, положение обязывает, что вот он вынужден идти на определенные уступки. Уже упомянутый мной Алексей Смирнов в своих воспоминаниях рассказывает совершенно удивительную историю про некоего отца Иоанна, священника, который в 40-е годы служил в Гребневской церкви. Это вот знаменитая церковь.
1: В Шелковском районе.
2: В Шелковском районе, около города Фрязино, где впоследствии отец Дмитрий Дудко служил. И вот по словам Алексея Глебовича Смирнова, соответственно, этот отец Иоанн был непоминающим, он тайно служил где-то в Брянских лесах, его как-то вот нашли, потому что каким-то образом с патриархом Алексием он был знаком, и патриарх Алексий его пригласил служить в Москве или в Подмосковье, причем, как рассказывал в своих воспоминаниях Смирнов, он прямо сказал патриарху, что он не будет его поминать, на что патриарх сказал, что я вас очень хорошо понимаю, служите как хотите. Я не знаю, вполне возможно, это все-таки какая-то легенда, это трудно проверить, звучит достаточно невероятно, но в то же время действительно мы знаем, что очень многие воссоединились именно при патриархе Алексии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, доцент Российского государственного гуманитарного университета и доцент Православного Свято-Тихоновского университета. Самое известное имя из непоминающих – это святитель Афанасий Сахаров, такая абсолютная фигура для всех сейчас в церкви, хотя у него тоже был был сложный период отношений с патриаршей церковью, и тоже он знал, естественно, патриарха Алексея Симанского еще до революции, насколько я понимаю, и имел с ним переписку. И вот по итогам этой переписки он присоединился, воссоединился с церковью патриаршей.
2: Да, и, собственно, вот эта вот община Загорская всегда своим архиереем считала именно епископа Афанасия. Они постоянно были в контакте, они переписывались, и в один прекрасный момент он сказал, вот, собственно, после избрания патриарха, что теперь надо с церковью воссоединиться, что они и сделали.
1: Вы достаточно много ездите в экспедиции, и у меня вот складывается впечатление, что Тамбовщина, где вы бываете, это очень любопытное своим религиозным ландшафтом место, где много кто есть, в том числе и так называемые группы истинно православные. Вот верно ли то, что те непоминающие, которые не воссоединились с патриаршей церковью, это как раз община так называемых истинно православных?
2: Да, абсолютно верно, и на Тамбовщине они остались, их мало, но отдельные люди еще есть, и это люди, действительно связанные вот с этой старой традицией непоминающих. Нам довелось общаться неоднократно с несколькими членами одной семьи, где эта традиция восходит к главе семьи, такому почтенному старику, уже давно покойному, и вот о нем рассказывала его внучка, что он всегда говорил, церкви откроются, но в них ходить нельзя, потому что там благодать нет. Ну, дело в том, что на Тамбовщине в 30-е годы было закрыто абсолютно все. Там были закрыты даже обновленческие храмы. Не было ни одного действующего храма. И вот когда в 1944 году туда был назначен архиепископ Лука, воина Ясенецкий, он церковную жизнь возрождал с нуля. Покровский храм в Тамбове был первым храмом, который он открыл. Ну и вот, собственно, в этой реплике как раз вот об этом идет речь, что сейчас ничего нет, сейчас все закрыто. Если они потом откроются, это будут ложные храмы, там не будет...
1: Такой эсхатологический настрой.
2: Абсолютно, да, абсолютно.
1: А можно ли говорить о том, что сами непоминающие – это настолько неоднородная группа, что если мы говорим про большие города, понятно, что люди ездили в ссылки, что и там вокруг них какие-то общины появлялись. Но то, что это вот такое интеллигентное, интеллигентское явление, когда люди могли догматически объяснить, почему они там не поминают митрополита Сергия, свои претензии к церкви, к конкордату. А вот на Тамбовщине, в деревнях и вообще в деревнях это движение имело другую природу, потому что после декларации вскоре началась коллективизация, и ведь коллективизация – это ведь еще и огромный урон сельскому приходу, потому что уничтожается основа прихода, люди, которые эти храмы посещают. И вот это как раз... История скорее про войну с крестьянством. Церковь, конечно, тут тоже пострадала, сильно пострадала, и вот это дало толчок такому развитию истинно православных в будущем, непоминающих в сельской местности.
2: Безусловно, да, это безусловно, и, конечно, непоминающие на Тамбовщине – это в значительной мере реакция на коллективизацию, и не случайно они принципиально не вступали в колхозы, но при том, что в городских интеллигентских кругах были незнакомы вот все эти сельские процессы и обстоятельства, вот при всем при этом я бы не стал вот как-то однозначно разделять, потому что и городские непоминающие, и сельские непоминающие все-таки все сходятся на эсхатологической картине мира. Они убеждены, что советская власть от Антихриста, и поэтому надо от нее дистанцироваться. Они могли убеждаться в этом разными путями. Разными путями, но, соответственно, исходная посылка одна и та же.
1: Как вам кажется, ощущалось ли влияние этого течения впоследствии? Ну, вы рассказывали про священника из Гребневской церкви, но это вот такой пример, скорее, яркий. А много ведь было людей, которые возвращались в храмы, ходили в обычные церкви, и священники некоторые, ну, все-таки не все, погибли, а кто-то рукополагался. И вот ощущалось ли это влияние в дальнейшем, в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы в церковной жизни?
2: Это очень интересная тема, очень интересная, но мы здесь, к сожалению, многого не знаем. В какой-то степени ощущалось, но трудно сказать, в какой. Я бы в связи с этим отметил еще одно интересное обстоятельство. Дело в том, что когда мы начали ездить в наши тамбовские экспедиции, поначалу была такая идея, что вот если остался кто-то из истинно православных, ну, должна быть какая-то жесткая граница. Есть истинно православные и есть все остальные, которые к этому абсолютно не причастны. Но в процессе работы, в процессе общения стало понятно, что есть люди, которые находятся где-то, ну, как бы на периферии. У них, с одной стороны, нет резкого отрицания официальной церкви, с другой стороны, по своим взглядам, они явно связаны с истинно православными былых времен. И вот когда изучаешь источники, возникает впечатление, что и в былые времена могла быть такая размытая граница, то есть, скажем, духовенство, остающееся в официальной церкви, но достаточно критически относящееся к церковному начальству. Мне рассказывали, например, пример про такие своеобразные богослужебные лайфхаки, когда кто-то из священников поминовения патриарха и правящего архиерея произносил нарочито слабым голосом. Или иногда вот каким-то немножко глумливым. Такая, конечно...
1: Позиция, выражение позиции.
2: Такое выражение позиции, да, конечно, это лукавство, с одной стороны, потому что формально, конечно, он поминает, но вот он так обозначает, что он к этому относится очень критически.
1: Спасибо за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях был Петр Чистяков, доцент РГГУ и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Мы говорили про движение непоминающих, и на этой неделе говорим про такой сложный, очень пестрый религиозный ландшафт 20-30-х годов, разные течения, группы. И продолжим говорить еще. Оставайтесь с нами и будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 15 мая, слушайте фрагменты повести Льва Николаевича Толстого «Детство». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о, слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас?

так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою. Оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою. Оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет у смирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки мя в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Кому всегда живется хорошо. По мотивам персидской сказки.
2: Один правитель взял себе за правило раз в месяц надевать на себя рубище нищего странника, приклеивать седую бороду и отправляться на восточный базар послушать, что о нем в народе говорят. Хотелось ему подданных в страхе и покорности держать, а для этого знать все их слабые места. Как-то возвращался правитель после очередной такой вылазки во дворец и вдруг услышал, как из бедной лачуги доносятся звуки музыки. Рассердился правитель. Кто это из его подданных посмел веселиться? Постучался он в хижину. «Милости прошу», — странник пригласил его в дом хозяин. Вошел правитель и видит. На полу в тесной комнате сидит слепая женщина и песни поет. А хозяин ей в такт на жестяной тарелке, как на бубне, подыгрывает. «Повеселись и полакомись вместе с нами изюмом, странник», показал хозяин на маленькую миску на столе. «У меня такое правило – после работы хорошо отдохнуть». «Кем же ты работаешь?» – спросил правитель. «Обувь людям на базаре чищу. Хорошая работа. Как раз хватает, чтобы день прожить и больше ни о чем не тревожиться. Да еще позвать эту нищенку, чтобы она мне вечером для души спела и на хлеб себе заработала». На следующее утро правитель первым делом издал указ, который запрещал ремесло чистильщиков обуви. Вскоре он снова надел одеяние нищего и постучался в дверь знакомой хижины. Входит, а там веселье пуще прежнего. Хозяин пляшет и в бубен бьет, а на столе пахлава и другие сладости разложены. «Угощайся, дорогой гость», — говорит хозяин дома, «отпразднуй вместе со мной удачу. Ты ведь слышал? Наш правитель запретил ремесло, которым я занимался последние 15 лет. Продал я

0: на свои щетки, купил на эти деньги бурдюк и стал водоносом. Всего 8 раз принес за день воды для кофейни и пекарни, а заработал в 3 раза больше прежнего. Вот и радуюсь. На другой день правитель запретил ремесло водоноса. И вскоре, переодевшись в нищенское рубище, снова явился в дом бедняка. А там пир горой. Целый оркестр музыкантов играет, толпа бедняков пляшет, стол ломится от мяса и фруктов. «Заходи, отец, ты приносишь мне удачу», — говорит хозяин. «Наш правитель запретил ремесло водоноса. Поначалу я опечалился, а потом решил стать сборщиком мусора. Теперь никто в городе не выбрасывает на улицу мусор и не выливает помои в арык. С каждого двора мне платят по 1 медной монетке, и получается столько денег, что хватает всех соседей угостить». «А если и ремесло мусорщика отменят?» — спросил правитель. «Я так живу. Когда тепло, не мечтая о завтрашнем дне. Когда счастлив, не мечтая о будущем счастье», — ответил бедняк. «Значит, мне найдется какое-нибудь дело еще лучше». Понял тогда правитель, что над человеческой мудростью он не властен. На Востоке есть такая пословица: «Человек доброго нрава всегда счастлив».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Тринадцатого октября церковь вспоминает святого Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. Именно он в 988 году возглавил духовную миссию, которую направил константинопольский патриарх Николай II Хрисоверк к новокрещенному князю Владимиру Святославовичу в Корсунь. А вскоре князь со своей супругой Анной и греческими священнослужителями во главе с митрополитом Михаилом прибыли в Киев. С собой они несли мощи святых, кресты и иконы. Первым делом митрополита Михаила в его служении стало крещение сыновей и приближенных князя Владимира Святославовича. После этого началась подготовка к крещению киевлян. Святой Михаил и священники ходили по городу с христианской проповедью, рассказывая о Спасителе. Князь Владимир всеми силами содействовал митрополиту. Он лично проповедовал и призывал народ последовать его примеру. Кроме того, повелел слугам сокрушить идолов. Затем послал оповестить киевлян, чтобы в назначенный день все от мала до велика они пришли на реку Днепр креститься. Когда жители города собрались на берегу Днепра, святой Михаил с многочисленным духовенством и в присутствии князя совершил таинство крещения. Этим событием было положено начало духовного просвещения русского народа. Но первосвятителю и его последователям предстоял еще долгий путь по искоренению славянских суеверий и окончательному утверждению христианской веры на Руси. В 990 году святой Михаил вместе со священнослужителями направился в Новгород, где язычество было особенно сильно. Горячая евангельская проповедь митрополита постепенно стала приносить свои плоды. Люди стали принимать крещение. Это были первые, небольшие, но все же успехи на пути к победе христианства. Окончательно же оно укоренилось на новгородской земле при епископе Иоакиме. На следующий год митрополит Михаил посетил Ростов. Здесь он обратил к вере многих людей, основал храмы, в том числе первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, установил чин церковного богослужения и управления. При святителе Михаиле храмы стали появляться и в Чернигове, Белгороде и других городах. Служение первого митрополита Киевского было недолгим, но плодотворным и очень важным для дальнейшего духовного процветания Руси. В 992 году святой скончался. Еще при жизни он благословил священнослужителей на продолжение апостольского труда в русских землях. Нетленные мощи святителя Михаила ныне почивают в Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Церковь сохранила память о заслугах митрополита. В книгах-помянниках или просто помянниках Новгородского и Киевского Софийских соборов он именуется первоначальником русской церкви.
0: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Смотри. Все это задачи тысячелетия. Семь величайших математических загадок. Некоторые математики посвящали целую жизнь их решению.
3: Может, здесь появится и мой портрет.
2: Если ты этого захочешь, то он обязательно здесь появится. Я тебе помогу. От тебя потребуется много усилий, но если преуспеешь, твое имя останется в веках.
1: Бабушка обещает своей внучке, девочке по имени Мэри Адлер, мировую славу в науке. На это и вправду есть все основания. Мэри, как орешки, щелкает сложнейшие уравнения из высшей математики. К своим 7 годам она прочла все главные фундаментальные научные математические труды и разбирается в предмете не хуже университетских преподавателей. При этом Мэри ходит в первый класс с самой обычной школы. На этом настаивает ее дядя, Фрэнк Адлер. Он воспитывает девочку с 6-месячного возраста, с того момента, когда трагически скончалась ее мать, известный математик Диана Адлер. Фрэнк уверен, его сестра хотела бы, чтобы при всех своих способностях вундеркинда девочка жила как самый обычный ребенок. Однако бабушка Мэри, мать Фрэнка и Дианы, думает совсем по-другому. Такой необычный конфликт лег в основу сюжета киноленты американского режиссера Марка Уэбба «Одаренная». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Картина была снята в 2017 году. В одном из интервью режиссер признавался, что давно хотел поговорить со зрителями о семье, любви, понимании, прощении. Именно это он и сделал в своей картине «Одаренная», которую я бы рекомендовал взрослой аудитории. Между героями фильма, Фрэнком и его матерью Эвелин, происходит настоящее противостояние. Бабушка Мэри уверена, что место девочки где-нибудь в Оксфорде, в окружении лучших преподавателей и ученых. Но Фрэнк считает, что малышке необходимо нормальное детство, общение и игры со сверстниками. И ни один из них не хочет уступать. А Мэри одинаково нравятся и сложные алгебраические формулы, и ее рыжий одноглазый кот по кличке Фред, и школьные друзья, с которыми можно весело играть. Девочка, в считанные минуты решающая длинные уравнения, никак не может понять, почему стала заложницей противостояния бабушки и дяди. Между тем, борьба Фрэнка и Эвелин принимает нешуточный оборот. В одном из эпизодов фильма мать без обиняков заявляет сыну, что намерена отстаивать право на воспитание Мэри в суде.
2: Та среда, в которую ты поместил ребенка, твой дом, школа, ниже всяческих стандартов.
4: Но Диана была против твоего вмешательства.
2: А что бы сказала Диана, увидев, как живет ее дочь? Ты думаешь, она была бы довольна?
4: Что дочь живет нормальной жизнью, да, уверен.
2: Она одарена, а ты игнорируешь ее исключительные способности. Думай о том, что лучше для Мэри. Ведь для разумного человека решение будет очевидным. А если нет, то обратись к адвокату.
1: Между Фрэнком и Эвелин начнется долгая судебная тяжба. Наблюдая за процессом, мы узнаем много неожиданного. Например, то, что работяга Фрэнк, который зарабатывает на жизнь ремонтом катеров, на самом деле профессор философии. Что Диана, мать Мэри, под давлением деспотичной матери, всю свою недолгую жизнь провела в изоляции, работая над решением уравнения Навье-Стокса. Нас ждут удивительные открытия и глубокие переживания за героев. Исполнитель роли Фрэнка, известный американский актер Крис Эванс, говорил, что для него работа в фильме «Одаренная» стала особенным опытом. Никогда прежде на съемочной площадке он не ощущал столько сердечной теплоты, искренних добрых эмоций. И впрямь, глядя на экран, все это явно ощущается. Конечно, особая атмосфера фильма во многом заслуга юной актрисы Маккены Грейс. Поражает ее умение играть порой одним только взглядом. Подобным мастерством обладают немногие взрослые и маститые актеры. Ну а завершить рассказ о ленте Марка Уэбба, пожалуй, можно цитатой одного из кинокритиков, который написал в своей рецензии на картину: «Если хочется чего-то искреннего и доброго, посмотрите фильм «Одаренные». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Множество раз в течение дня священники слышат обращенные к ним просьбы о преподании благословения. Верующие просят благословить их самих, их детей, их квартиры, машины, благословить то или иное намерение. Чаще же всего в современном мире просьба о благословении равна простому приветствию. И это указывает на то, что мы не вполне понимаем суть благословения. Сегодня в православных храмах во время богослужения звучит 127-й псалом. Он повествует о Божьем благословении человеку. Давайте его послушаем и поразмышляем о сути неспосылаемого нам Богом благословения.
2: Блаженны все боящиеся Господа, ходящие в путях Его.
3: Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.
2: Мир на Израиля.
1: Только что прозвучавший псалом впитал в себя мечты любого здравомыслящего человека. Разве есть люди, которые не хотели бы спокойной, предсказуемой и наполненной жизни? Псалом описывает некую идеальную картину и говорит, что боящийся Бога человек счастлив, ведь Бог его оградил со всех сторон, дал ему собственное дело, которое кормит человека, дал ему добродетельную жену, дал множество благочестивых и радующих отца детей. Вот полнота. Чего ж еще желать? Кажется, что описанным псалмом благоденствием и выражается благословение Божие. Во всяком случае, абсолютное большинство людей так благословение Божие и понимают. Если Бог благословляет, значит, Он станет поддерживать человека, поможет ему обрести все необходимое для жизни, укрепит его семью, подаст долгоденствие и оградит от скорбей. В каком-то смысле это действительно так. В самом деле, в этом проявляет себя благословение Божие. Однако есть одна существенная оговорка, которая рискует остаться незамеченной. Помимо перечисленного, псалом в финале упоминает еще одну сторону благословения Божия. «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей». О каком таком благоденствии Иерусалима идет речь? Если, скажем, чтущий Бога человек живет далеко от Иерусалима, то какое отношение к нему имеет эта фраза? Или псалом настолько специфичен, что в полноте может быть отнесен только к жителям древней израильской столицы? Здесь нам поможет святоотеческое понимание этого места псалтыри, которое говорит о том, что под словом «Иерусалим» здесь стоит понимать духовное благо. Получается, что восходя от простых и понятных житейских обетований, 127-й псалом постепенно переходит к самому важному – к благословению духовному. Святоотеческое толкование не останавливается на этой мысли и идет дальше. Так блаженный Иероним Стридонский полагал, что здесь говорится о Христе. «Сион» переводится как «башня», «Иерусалим» – образ мира. Если наша душа будет в башне, если будет на высоте, если будет помышлять не о земном, а о небесном, если у нее будет образ мира, то есть если Христос, истинный мир, будет обитать в ней, Он сам нас благословит. Если в нас вселится Христос, то мы будем Сионом, и мы будем Иерусалимом. Благодаря этим словам блаженного Иеронима мы можем сделать вывод о сути Божьего благословения. Оно не ограничивается благом земным. Оно ведет человека ко Христу. Конечно, происходит это лишь с деятельного согласия того, кто получает благословение. Церковь преподает таковое свое благословение каждому верующему. И дай Бог, чтобы в конечном итоге сила этого благословения сделала нас Христовыми.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько лет Патриаршая гуманитарная миссия помогает людям в зоне военного конфликта. Ее добровольцы восстанавливают разрушенные дома, ухаживают за одинокими и пожилыми людьми, передают гуманитарную помощь беженцам, трудятся в больницах и госпиталях. За время работы миссии за поддержкой к волонтерам обратилось более 370 тысяч нуждающихся и беженцев, а около 7 тысяч человек стали ее добровольцами. Один из них – Кирилл из Москвы. Мужчина увидел баннер с призывом оказать помощь жителям Донбасса на воротах Московского штаба беженцев. Узнав подробности участия, Кирилл вступил в ряды волонтеров в качестве автодобровольца Патриаршей гуманитарной миссии. «Я решил помогать с развозом гуманитарной помощи, потому что чувствовал потребность делать что-то полезное собственными руками», — вспоминает Кирилл. Сначала он развозил грузы нуждающимся в Москве, а когда познакомился с координаторами Патриаршей гуманитарной миссии Мариуполя, решил поехать туда. На своей «Ромашке» — так Кирилл ласково называет личный автомобиль — он возил грузы в Лисичанск, Северодонецк, Херсонскую и Запорожскую области. А год назад ему предложили сесть за руль грузовой машины Патриаршей гуманитарной миссии и перевозить продукты, лекарства и другую помощь еще большими партиями. На вопрос, что сподвигает Кирилла снова и снова отправляться в рейсы, он отвечает: «Желание помогать людям и видеть результат своего служения». Вы тоже можете присоединиться к работе Патриаршей гуманитарной миссии в качестве волонтера. Все затраты на проживание, питание и топливо для автодобровольцев организация берет на себя. Нужно лишь заполнить анкету на сайте «помочьвбеде.рф» или позвонить по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькалова, историка, москвоведа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем на Сухаревскую площадь. И для этого просто выходим из станции метро Сухаревская на поверхность. Я сейчас, перед тем, как начать нашу прогулку, сказал метро Колхозная. Потому что, ну, как-то вот все это из детства идет. Метро Колхозное. Так, вот есть такие места в Москве почему-то, наверное, у вас тоже, Игорь, которые, несмотря на то, что их переименовали много-много лет назад, до сих пор остаются в памяти как своими старыми названиями, пускай даже не всегда приятными, даже сейчас не про Колхозную, а про некоторые другие московские названия.
2: Ну, конечно,
1: названия.
2: Так, на всем дороги воспоминания с детства. Кто-то в интернете вспоминает, что помнит, как на этой самой площади стояла знаменитая доска почета. Это такое архитектурное сооружение с портиком, где вывешивались имена почетных колхозников Советского Союза. Потом она отсюда была перенесена. Но все-таки для нас, мне кажется, важнее то, что мы можем сейчас эту площадь назвать Сухаревской.
1: Да.
2: Здесь не хватает, правда,
1: не хватает одного,
2: самого
1: да.
2: главного, самой той Сухаревской башни, которая была очень памятна москвичам. И нас, вот Лермонтов, например, пишет: на крутой горе, усыпанной низкими домиками, возвышается четырехугольная, сизая, фантастическая громада Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе. Такие замечательные слова. Действительно, на всех фотографиях мы видим, что Сухарева башня была абсолютной доминантой этой исторической местности. И, конечно, ее очень не хватает. Давайте вспомним, как она здесь появилась. Эта башня была башней в стене земляного города. Изначально она была такой же, как и другие. Ничто особенное ей не было присуще, но в 1692-95 годах, видимо, по проекту архитектора Чеглакова, здесь строится башня с удивительной такой конструкции, похожей на ратуши западноевропейских городов. Некоторые утверждают, что идею эту привез Петр из своего заграничного похода. Так или иначе, башня эту унаследовала имя полковника Лаврентия Сухарева, полк которого когда-то охранял здесь подступы к Первопрестольной. Само место это очень, надо сказать, было важным. Даже не с точки зрения военной, вряд ли кто-то мог тогда угрожать Москве с севера, но эта дорога была дорогой молитвы, дорогой царского богомолия, дорогой к Троице Сергиевой Лавре. С другой стороны, в памяти москвичей еще были живы события начала 17 века, когда именно здесь москвичи встречали Михаила Федоровича Романова. И вот это место, оно играло в 17-18 веке свое символическое значение в жизни Москвы. Но, кроме того, это был, конечно, и рынок. И вот это видно на фотографиях. Эта местность была исключительно живой. Не так живой, как сейчас. Здесь больше машин теперь, а раньше здесь действительно все просто бурлило. И вот башня была фортификационным сооружением сравнительно недолго, потому что уже совсем вскоре Петр распускает стрелецкое войско, и башня эта была передана навигацкой школе.
1: Якова Брюса.
2: Да.
1: И вот отсюда-то и пошли все эти мрачные городские легенды о том, что Брюс до самого разрушения башни, там что-то такое.
2: Да, это была любимая тема москвичей, которые Якова Брюса и боялись, и уважали. И, тем не менее, действительно, здесь работала навигацкая школа, в ней преподавал Леонтий Магнитский. Здесь располагалась Московская контора Адмиралтейской коллегии. Здесь находилась астрономическая обсерватория. И надо сказать, что эта Сухарева башня была связана еще и с историей московского водоснабжения, потому что, когда прокладывали первый московский водопровод, здесь разместили резервуар на 6500 ведер. И уже оттуда вода поступала в центральную часть города, а перед башней был поэтому устроен водоразборный фонтан. Потом, когда построили крестовские напорные башни, надобность в этом резервуаре отпала, и эту функцию от Сухаревой башни отняли. Но, тем не менее, здесь даже в 20-е годы, уже в советское время, изучалась экспозиция Московского коммунального музея. Здесь располагались инструменты, диковинные вещи, астрономические, навигационные приборы, вот все, что было связано с навигацией школы, с эпохой Петра. И сама эта башня была зримым воплощением нашей русской истории. К сожалению, в 1933 году было принято решение о том, что башню нужно разобрать. И несмотря на то, что академики Грабарь, Фомин, Желтовский, Щусев написали письмо Сталину, башню разобрали, и на ее месте образовалась пустота.
1: Я даже помню, ну так примерно цитату из Сталина, ответ архитекторам, что, дескать, понятна их забота и беспокойство по поводу отживших памятников прошлого, но уверяю вас, дорогие товарищи, что советская власть построит гораздо более красивые здания.
2: Но об этом можно спорить. Во всяком случае, башни этой нам очень не хватает до сих пор.
1: Не знаю, были же разговоры о том, что ее можно восстановить. Даже, мне кажется, мы с вами как-то обсуждали, что есть три памятника безусловных, московских, которых мы лишились в советское время, и которые должны быть восстановлены, пускай это будет полное воссоздание, но все равно, даже вот по тому, что мы видим в Дрездене, такое воссоздание возможно. Это Сухарева башня, Красные ворота и храм Успения на Покровке.
2: Я с вами абсолютно согласен, Алексей. Если бы это было возможно, я бы первым высказался за. Но давайте вспомним теперь, как это было, чтобы было нам ясно, что восстанавливать и как. Здесь, кроме башни, в начале 20 века шумел Сухаревский рынок. На фотографии хорошо видно, что и с правой, и с левой стороны от башни, примыкая к Шереметьевской богадельне, стояли лавочки, где торговали всяким товаром. И
1: антиквариатом. Не менее мрачное место, держали
2: в 20-е годы после гражданской. Это московская барахолка. Потом возникает Новосухаревский рынок, куда торговлю перемещают более цивилизованные условия. Но и постепенно вот вместе с этой башней исчезает не только рынок, но исчезает и целый квартал. Потому что, если вы посмотрите сейчас на старинные фотографии Москвы начала 20 века, увидите, что с правой стороны, если смотреть со стороны Сретенки, к Сухаревой башне примыкает еще целый квартал домов. Вот на его месте теперь находится сквер. И когда-то, если бы этих домов не было, а был этот сквер, мы увидели бы на противоположной стороне еще один храм. Храм святого мученика Панкратия. Но на его месте сейчас стоят два жилых дома в конце этого сквера с правой стороны. Но одновременно открылся вид на очень красивый доходный дом Миансаровой. Одно из великолепных произведений архитектора Сергея Родионова. Дом украшен изразцами, которые изготовлены были на Абрасовском керамическом заводе Савы Морозова. К нему стоит подойти поближе посмотреть, но это, наверное, уже стоит сделать самостоятельно. А мы с вами сейчас обратимся к единственному памятнику архитектуры, который, ну, можно сказать, по древности не уступает Сухаревой башне в этой части Москвы. А может быть, даже и превосходит его.
1: Да,
2: действительно. Действительно, очень интересная церковь. Давайте к ней подойдем поближе. Конечно, она встречает с вами колокольня 18 века, но на самом деле колокольня это она поздняя. Если вы обратите внимание, она стоит не на своем месте, потому что колокольня должна стоять с западной стороны от храма, а это стоит за алтарной апсидой.
1: Это уже но она по красной черте улицы.
2: Да, действительно, это вот как раз результат перепланировки Москвы. И она стоит по новой красной линии. Соответственно, она стоит на этом месте. Но старая колокольня была там, где сейчас находится крыльцо храма. Крыльцо, точнее, примыкающее к трапезной части. И она была, видимо, шатровой в древности. Храм стрелецкий. Но этот храм необычный, потому что...
1: Название от печатников пошло.
2: Название от того, что рядом слова печатников.
1: Они тут вроде как перед этим храмом продавали свои картинки.
2: Совершенно верно. Листы – это те самые лубочные картинки, которыми им, в общем-то, выплачивали жалования, и которые они здесь у этого храма продавали. Но жили печатники ближе к центру, там, где храм Успения в печатниках. А здесь жили стрельцы. Вот причем надо сказать, что, посмотрите, Стрелецкий храм – это, в общем-то, окраина Москвы того времени. времени, прямо скажем. Но этот храм освящал патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович имел усердие к его построению и выдал стрельцам 150 тысяч кирпичей в благодарность за поймание и привод в Москву бунтовщика Стеньки Разина. Потому что жившие здесь стрельцы действительно принимали участие в самых острых, самых, таких, можно сказать, знаковых событиях того времени. Храм этот был стрелецким до 1700 года. А вот потом здесь размещается навигационная школа, и храм этот получает статус адмиралтейского. Да. Представьте себе, что церковь это совершенно сухопутная, до моря далеко, но, тем не менее, это один из флотских храмов России. Более того, к этому храму были приписаны и преподаватели, и учащиеся навигационной школы. Из этого храма вышло несколько адмиралов, в том числе Василий Яковлевич Чичагов, один из создателей нашего русского флота, один из прославленных флотоводцев 18 века. И вот что интересно, потом, спустя многие годы, уже в начале 20-х годов, лишенный кафедры, его правнук, владыка Серафим Чичагов, будет служить в этом храме по милости настоятеля, которого знали тогда очень многие москвичи. Действительно, один из удивительных людей, протоиерей Владимир Страхов, один из последних руководителей Московской духовной академии, настоятель храма Троицы, что в Листах, здесь оказывал гостеприимство опальным, гонимым властями, представителям тихоновского духовенства. При этом храме в приходской квартире жил архиепископ Илларион Троицкий. Несколько новомучеников замечательных прошло через стены этого храма. И, конечно, вот это удивительное сочетание древней русской архитектуры, памяти о новомучениках и, ну, просто, если зайти в этот дворик, знаете, какая-то другая Москва здесь открывается.
1: Так не просто другая Москва. Здесь нельзя под конец не вспомнить, как этот храм вернулся, когда перед Олимпиадой Петр Дмитриевич Барановский и его ученик Олег Журин, тоже знаменитый реставратор, дай бог ему здоровья, ныне живущий, этот храм просто восстановили из состояния, по которому, ну, проходя мимо, было сложно понять.
2: Надо сказать, что Петр Дмитриевич спас этот храм и раньше, потому что как раз в 70-е годы была мысль вообще его разобрать. Разобрали колокольню, ведь колокольня это заново построена.
1: А, по-моему, раз полностью заново?
2: Да, полностью. Да.
1: Мне казалось, что там первый ярус оставался.
2: Ну, может, первый ярус остался, да, что-то от него, да. Но то, в принципе, она практически заново родилась.
1: Сухаревская площадь. Там, кстати говоря, еще самое последнее, когда мы смотрим от Троицы в Листах туда уже, в сторону начала проспекта Мира, мы видим с одной стороны такую колонну, полуколонну встроенную, а когда-то в 50-е годы по замыслу архитекторов две колонны стояли красивые по сносу Сухаревой башни, там водрузили как символ начала проспекта Мира, вот этой Ярославской трассы. Теперь только одна осталась, и она встроена в сталинское здание, но все равно интересно на нее взглянуть.
2: Кстати, кое-что осталось от Сухаревой башни.
1: Внизу?
2: Нет, ну внизу само собой, но в Донском монастыре
1: да,
2: наличники.
1: Да, конечно. Конечно.
2: Перенесены туда.
1: Может быть, когда-нибудь они займут свое...
2: Будем на это надеяться.
1: Свое настоящее место.
2: Будем на это надеяться.
1: Игорь Горькавый, историк, москвовед, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ее, любите Москву, будьте здоровы.
2: Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Читает Аркадий Аверин. Продолжение.
1: Глава 17. Княгиня Корнакова. «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет 45, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки со страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы, брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое. Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова. Она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом. Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее «Ма бонтант», «Моя добрая тетушка», я заметил, что бабушка была ею недовольна. Она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание. И отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова: «Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность. А что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить? У него всегда дел пропасть, да и то сказать... Что ему за удовольствие со старухой сидеть?» И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала: «Что, как ваши детки, моя милая? Да слава богу, матант. Растут, учатся, шалят. Особенно Этьен, старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет. Зато и умен, ангарсон ки проме, мальчик обещающий. Можете себе представить,

0: А бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.
1: «Разве вы бьете своих детей, моя милая?» — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово «бьете».
2: «Ах, ма бон тант!»
1: — кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня. «Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала, сколько не читала, не советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх. Не так ли, мон кузон?»
2: «А чего?»
1: «Je vous demande un peu?» «Я вас спрашиваю. Дети боятся больше, чем розги». При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту. «Как ни говорите, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок. Вот девочка — другое дело». «Какое счастье», — подумал я, — «что я не ее сын».
0: «Да, это прекрасно, моя милая», — сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойную слышать такое произведение. «Это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?» И считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор. Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение. Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.
1: «Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми», — сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.
0: Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали, что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.
1: «Поцелуйте же руку, княгиня», — сказал папа. «Прошу любить старую тетку», — говорила она, целуя Володю в волосы, «хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства», — прибавила она, относясь преимущественно к бабушке. Но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:
0: «Моя милая, разве нынче считается такое родство?» «Этот у меня будет светский молодой человек», — сказал папа, указывая на Володю. «А этот — поэт», — прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой скамейку и так далее.
1: «Который?» — спросила княгиня, удерживая меня за руку.
0: «А этот маленький, с вихрами», — сказал папа, весело улыбаясь.
1: «Что ему сделали мои вихры? Разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол. Я имел самые странные понятия о красоте. Даже Карл Иванович считал первым красавцем в мире, но очень хорошо знал, что я не хорош собою, и в этом нисколько не ошибался. Поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.
0: Я очень хорошо помню, как раз за обедом, мне было тогда 6 лет, говорили о моей наружности, как маман старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице. Говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен. И потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить. Поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком». Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком. Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния. Я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо, превратить меня в красавца. И все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо.
3: Глава 18. Князь Иван Иваныч. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее «вы», «моя милая», и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. «Бонжур, шер кузин», — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами. из-под воротника которого виден был большой белый крест и со спокойным открытым выражением.

0: отца. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба. Поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добрый, чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своей холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Рассина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтэня, Фенелона. Имел блестящее познание в мифологии и с пользой изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, подчеркнутые им из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это, французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил, в Москве или за границей, он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя. Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. Я не мог наглядеться на князя. Уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее «макузин», внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал: «Почем знать, макузин, может быть, это будет другой Державин». При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались, папа и Володя вышли, в гостиной остались князь, бабушка и я. «Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. «Ах, монше, ах, мой дорогой!» — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. «Она, верно, бы приехала, если бы была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год. И пишет: «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». «Все это прекрасно», — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. «Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, мон кузан? Они здесь совершенно как дикие. В комнату войти не умеют».
1: «Я, однако, не понимаю», — отвечал князь. «Отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину хабаровку, в которой мы с вами во время оны игрывали на театре, я знаю как свои 5 пальцев, чудесное имение и всегда должно приносить прекрасный доход».
0: «Я вам скажу как истинному другу», — прервала его бабушка с грустным выражением. «Мне кажется, что все это отговорки. Для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и бог знает, что делать. А она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта? Она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной с глупой гувернанткой оставаться в деревне. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь, так же, как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется, бы согласилась», — сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения.
1: «Да, мой друг», — продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из 2 платков, чтобы утереть показавшуюся слезу, «я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это, она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не...» Бабушка закрыла лицо платком.
2: «Мой добрый друг», — сказал князь с упреком. «Я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее. Вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека. Un parfait honnête homme. Совершенно порядочный человек».
0: Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. Глава 19. Ивины.
3: «Володя, Володя, Ивины!» — закричал я, увидев в окно 3 мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому. Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет. Вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними. Второй Ивин, Сережа, был смуглый, курчавый мальчик со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья,
0: и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании. Когда мне случалось провести дня 3 или 4, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем. Ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился. Закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства. Так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною. Но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему. Может быть, потому что лицо его имело надменное выражение, или потому что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви». Первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милую, что невольно привык делать то же самое. И через несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила, не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви, но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях. Я же, как не желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность, старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которая так и умерла, не излившись и не найдя сочувствия. Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал бы быть похожим на него. Сколько раз это желание не быть похожим на маленького в моих отношениях с Сережей останавливало чувства, готовые излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей. Так уж было заведено у нас». Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще мальчишка. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим. Еще в Лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке. Я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время, как бабушка сказала, что он очень вырос и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи. Молодой гувернер Ивиных, Херр Фрост, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару. Херр Фрост был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иванович. Во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека. Во-вторых, Он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками. В-третьих, он был молод, имел красивую самодовольную наружность и необыкновенно видные мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом. Считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой. В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше, но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник. Погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм, и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня. Сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне: «Ну что это? После этого игры никакой нет! Ну что же ты меня не ловишь? Что же ты меня не ловишь?» Повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их. Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок. Несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры. Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Граб, и мы до обеда отправились наверх, Сережа имел случай еще более пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера. Иленька Граб был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Граб был мальчик лет 13, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик. Тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать. Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли наверх, начали возиться и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать тоже, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил. Он снял курточку, лицо и глаза его разгорелись, он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости. Перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке. «Попробуйте сделать это. Право, это нетрудно». Граб, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать. «Да что же в самом деле? Отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка? Непременно надо, чтобы он встал на голову». И Сережа взял его за руку. «Непременно, непременно на голову!» — закричали все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повели к лексиконам. «Пустите меня, я сам! Курточку разорвете!» — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас. Мы помирали со смеху, зеленая курточка трещала на всех швах. Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы. Я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху. Младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища. Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.
3: «Вот теперь молодец», — сказал Сережа, хлопнув его рукою.
0: Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережи так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольно слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить: «За что вы меня тираните?» Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас. Мы все молчали и старались принужденно улыбаться. Первый опомнился Сережа.
3: «Вот баба Нюня», — сказал он, слегка трогая его ногою, — «с ним шутить нельзя. Ну, полно, вставайте».
2: «Я вам сказал, что ты негодный мальчишка», — злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.
3: «А, каблуками бить, да еще браниться?» — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головой несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову. «Вот тебе, вот тебе! Бросим его, коли он шуток не понимает. Пойдемте вниз», — сказал Сережа, неестественно засмеявшись.
0: Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что казалось еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело. «Сергей», — сказал я ему, — «зачем ты это сделал?»
3: «Вот хорошо. Я не заплакал, небось, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости?»
0: «Да, это правда», — подумал я. «Иленька больше ничего, как плакса. А вот Сережа... Так это молодец. Что это за молодец?» Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его. Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его. Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа? Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом. Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний. Глава 20. Собираются гости. Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иванович свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру. При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу. Напротив — давно знакомая лавочка с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь Ванька с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой. Но вот к крыльцу подъехала карета. И я в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола. Одна большая, в синем салопе с соболиным воротником, другая маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп. И когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная 12-летняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка, головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади голым плечиком, что никому, даже самому Карлу Ивановичу, я не поверил бы, что они вьются так от того, что с утра были завернуты в кусочки московских ведомостей и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой. Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки, и улыбка которого бывает тем обворожительнее. Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли наполовину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Госпожа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой. Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку, подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «Кель шарман анфон! Какой очаровательный ребенок!» Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее. «Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок», сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок. «Прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера», прибавила она, обращаясь к госпоже Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо, похожи на княгиню и дурны, поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то. Должно быть тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет 15, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами. Он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались. Потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете. «Не знаю», — отвечал он мне небрежно. «Я ведь никогда не езжу в карете, потому что как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы. Гораздо веселей. Все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Эдак проезжающих, знаете, иногда», — прибавил он с выразительным жестом. «Прекрасно». «Ваше сиятельство», — сказал лакей, входя в переднюю. «Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть?» «Как куда дел? Да я ему отдал». «Он говорит, что не отдавали». «Ну так на фонарь повесил». «Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли. А Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство», — продолжал все более и более воодушевляясь раздосадованный лакей. Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону. Но присутствующие лакеи поступили совсем иначе. Они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу. «Ну, потерял так потерял», — сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений. «Что стоит ему кнут, так я и заплачу». «Вот уморительно», — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную. «Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марье Васильевне, вот уж вы восьмой месяц двугривен и все платите. Мне тоже уж, кажется, второй год петрушки». «Замолчишь ли ты?» — крикнул молодой князь, побледнев от злости. «Вот я все это скажу».
1: «Все скажу», — проговорил лакей. «Нехорошо, ваше сиятельство», — прибавил он особенно выразительно, в то время как мы входили в залу, и пошел с солопами к ларю.
0: «Вот так, так», — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней. Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла «вы» и «ты» наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно. Но Этьен был, как видно, мальчик не такого сложения. Он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если неловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка, и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием. Когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями. В числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случай повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома. Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. Глава 21. До мазурки. «Да у вас, видно, будут танцы», — сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток. «Надо перчатки надевать».
1: «Как же быть, а у нас перчаток-то нет», — подумал я. «Надо пойти наверх поискать». Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне. Во-первых, потому что была чрезвычайно стара и грязна. Во-вторых, потому что была для меня слишком велика, а главное, потому что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно Карл Ивановичем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами. Вот если бы здесь была Наталья Савишна, у нее, верно, бы нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? И здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватится. «Что мне делать?» — говорил я, размахивая руками.
0: «Что ты здесь делаешь?» — сказал вбежавший Володя. «Иди ангажируй даму, сейчас начнется».
1: «Володя», — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию. «Володя, ты и не подумал об этом?»
0: «О чем?» — сказал он с нетерпением.
1: «А, о перчатках», — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку. «И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет». И, немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантилии, я шепотом сказал ей:
4: «Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет».
1: «Что, мой друг?
3: «У нас перчаток нет!» — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.
1: «А это что?» — сказала она вдруг, схватив меня за левую руку.
4: «Вое, машер!»
1: «Посмотрите, моя дорогая!» — продолжала она, обращаясь к госпоже Валахиной.
4: «Вое, комсежан, омсефе лежан пудансе эвек вотруфи!»
1: «Посмотрите, каким элегантным сделал себя этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью!» Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим. Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза, и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Что это? Как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Как мило она улыбалась, когда подавала мне ручку. Как мило в такт прыгали на головке ее русые кудри. И как наивно делала она фигуры в танце своими крошечными ножками. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону, и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал «Шоссе ан аван», «Шоссе ан арьер», «Глиссад». И в то время, как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами. И еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет.
4: «Vous êtes un habitant de Moscou?»
1: «Вы постоянно живете в Москве?» Сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал.
4: «Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale».
1: «А я еще никогда не посещал столицы», рассчитывая в особенности на эффект слова «fréquenté» — «посещать». Я чувствовал, однако, что хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось. Я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг. И этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Ивановичу, распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Ивановича, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади, прямо в лужу и тому подобное. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо, но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Ивановиче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «мерси»,
0: с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя. Откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить, думал я, беззаботно разгуливая по зале. Я готов на все. Сережа предложил мне быть с ним визави. «Хорошо», — сказал я, — «хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Он был от нее в двух шагах, я же на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, и молодой человек остался без дамы. Я имел такое осознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека, но после узнал, что тот молодой человек спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо него и перед носом отнял даму. Глава 22. Мазурка. Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил со своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать «па-до-баск», старинные па-мазурки, которым нас учила Мими, просто побежал вперед. Добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше. Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал. «Что же она-то делает?» – рассуждал я сам с собою. «Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими. Она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами, а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьены все танцуют, а па-до-баск не делают. И Володя наш перенял новую манеру. Не дурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело». Мазурка клонилась к концу. Несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно приносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Розы или крапива?» — сказала она мне. «А ты здесь?» — сказала, поворачиваясь в своем кресле бабушка. «Иди же, мой дружок, иди». Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? Я встал, сказал «Роза» и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Я знал, что «па-дё-баск» неуместны, неприличны и даже могут совершенно срамить меня. Но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам. И эти последние совершенно невольно и, к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежании такой неприятности я приостановился с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопотал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом. И, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
2: «Иль не фале па дансе, си ву не саве па».
0: «Не нужно было танцевать, если не умеешь», — сказал сердитый голос папа над моим ухом. И слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
2: «Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно. Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку. И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.
5: На радио «Вера» вы слушали повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Читал Аркадий Аверин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофона архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы читаем преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Главы, посвященные духовному миру сердца. Тема интереснейшая для всех, актуальная. Внутренний мир, душевный покой, мир сердечный. Сейчас это, наверное, как никогда актуально для современного человека.
2: Да всегда.
1: И всегда. Отче. Ну, наверное, попрошу вас пару слов о преподобном Никодиме Святогорце.
2: Да, преподобный Никодим – удивительный такой автор. Он написал еще множество различных трудов, разных жанров. Вот, в частности, Синоксарио знаменитый – это «Жития святых». Да, он их обобщил, привел к более такому современному виду. Вот не так давно мы тоже переиздавали уже в таком расширенном, новом виде. Но основа именно его труды были. И, конечно, вот этот труд его «Невидимая брань». Знаете, иногда встречается, что вот это все монашеская литература, это все не для мирян, вот это все такое. Но это совершенно такие неправильные, невежественные рассуждения, потому что у нас нету какой-то отдельной монашеской такой духовности, это православие. Это у католиков есть вот эти всякие какие-то разделения. А у нас есть общая христианская духовность, и идеал Христов, он един для всех. Да, вот замечательная есть работа священномученика Илариона Троицкого о единстве идеала Христова. Да, поэтому это некая азбука духовной жизни. Понятно, что применительно к обстоятельствам она может варьироваться именно в практике, да, но суть остается одна и та же. И поэтому то, о чем говорит преподобный Никодим, или вот, скажем, Иоанн Лествичник, да, в Лествице, и там, скажем, Авдорофей, душеполезное поучение, да, то есть это некая азбука, основы духовной жизни, которую необходимо знать для того, чтобы понимать, какая цель наша, да, какие средства к стяжанию благодати и так далее. Вот. А понятно, что и в монашеской жизни совершенно разные есть. Общежитные монастыри, есть там отшельники, есть там при духовных учебных заведениях монашеские общины. Везде свои особенности, она тоже многообразна абсолютно. Есть монахи, которые на приходах служат и так далее. При каких-то отделах там синодальных, да, при зарубежных учреждениях, ну, масса всего, да, поэтому здесь очень трудно бывает разделить, и не нужно. Да, в этом смысле я думаю, что это необходимое чтение, и причем понятно, что мы в Великий пост особенно погружаемся и посвящаем свое время этому чтению, размышлению, но оно в любое время годится и полезно, особенно вот о мире сердца, это вообще важнейшая часть. Так же, как Пушкин, да, замечательно свое стихотворение «Отцы пустынники», посвящённое на молитве Ефрема Сирина, написал летом, да, не за полгода до смерти. Говорит, я эту молитву повторяю всех чаще, мне она приходит на уста. Да, хотя, казалось бы, ну, сейчас не устав, там нельзя ее читать. Ну, при чем тут устав, не устав? В духовной жизни она всегда у нас. Да. Поэтому очень спасибо вам, что вы выбрали это чтение.
1: Давайте. А я знаю, что вы любите преподобного Никодима.
2: Да, очень люблю. Почитаем о духовном мире сердца. «Сердце твое, возлюбленный, создано Богом для того одного, чтобы оно любило Его единого и служило Ему обителью. Посему Он взывает к тебе, чтобы ты предал Ему свое сердце, говоря: «Сыне, дашь мне сердце»» – притча, 23 глава. «Но как Бог есть мир, превосходящий всякий ум, то всячески необходимо, чтобы сердце, хотящее приять его в себя, было мирно и свободно от всякого смятения, ибо только в мире место его, как поет святой Давид» – Псалом 75. «Попекись же,

0: подобного Никодима. И интересно, мы же помним, что Христос воскресший, когда только впервые явился ученикам, первое, что он им сказал, «Мир вам!» Угу. Первые его слова – «Мир вам!» То есть вот главное... цель и главное наше желание. Собственно, это люди далекие от церкви, может быть, не очень верующие, они это тоже просто по-своему называют счастье, там, да, какое-то благополучие. Но ясно, что счастье, оно же не просто в каких-то внешних богатствах. Люди даже, просто люди внимательные и умные, они видят, что само по себе там дворцы и обилие денег, и что всем надо управлять, обо всем этом заботиться надо и так далее. Оно само по себе не приносит счастья человеку настоящего, да. А вот когда ты мирен в душе, да, когда у тебя такое безмятежное спокойствие, это не значит безразличие, конечно, абсолютно.
1: Ну, на руках нет. У Бога, как
0: да,
1: находишься,
0: да.
1: Да. Ребенка.
0: Как у Христа за пазухой, да, вот. Как мы говорим, да. Вот на самом деле интуитивно этого ищут все люди. Просто они не знают, как это называется, как этого найти, как этого достичь. Как раз человек и думает порой, что он вот за какими-то внешними приобретениями он себе вот такое благополучие и счастье, и мир устроит. Но на самом деле это не так. Да, то есть мир духовный, мир в сердце, он совсем иначе получается. Он сходит от Бога, вот как здесь преподобный Никодим говорит, «Бог есть мир, превосходящий всяк ум». Но вот здесь он, конечно, важные очень слова говорит о том, что нужно быть, удаляться от всякого смятения. Смятение – это вот и страсти, которые нас раздирают, и какие-то возмущения. Понятно, что мы не можем быть от всяких забот устранены. Естественно, у нас и попечения всякие. Но вот я встречал иногда, да, таких людей духовных, которые вот они прямо чувствуются, они мир умеют сохранять как-то в сердце, независимо от каких-то внешних таких искушений, каких-то сложных очень ситуаций. Да, вот как ты видишь по человеку, что он вот мирно это все воспринимает.
1: И знаете, о чем сейчас думает отец Семён? Вот сколько я в церкви, столько от разных людей слышу, что вот главное – это борьба со страстями. И я помню, я была молоденькая совсем, и меня это так угнетало. То есть мне казалось, что вот если главное – борьба со страстями, то ты всю жизнь в какой-то жуткой, совершенно безрадостной борьбе, вот это вот ключевая фраза, безрадостной борьбе, борешься со своими страстями, незнамо зачем.
0: Да,
1: и вот
0: как бы, ничего не получается.
1: Ничего у тебя все равно не получается. Ты борешься без конца со своими страстями, и как бы предела этого вообще нету. Ну вот когда, может, только умрешь, тогда, может, прекратишь бороться. Вот тут, наверное, очень важно поворачивать вот этот смысл. Он совершенно не такой, конечно. Ну то есть он такой, но он имеет совершенно другой смысл, другое преломление, применение. Ведь душа, сердце, они же сразу чувствуют вот мутную водичку вот эту, которая уже приближается к тебе. Вот он говорит, не допускай страсти до сердца, оно всегда будет мирно. Страсть же, она же не начинается, вот сразу берет и на тебя падает. Она начинается с помысла.
0: Тоже.
1: Так тоже бывает, да, Господи помилуй. Но ведь все равно она начинается с помысла. Уже какой-то душок есть, ты уже чувствуешь, что есть какой-то риск куда-то, какую-то ситуацию влететь. Если человек внимательно относится к себе, согласитесь, отец Семён, он все равно чувствует, что вот где-то, вот сейчас я туда пойду, и ждет меня там приключение.
0: Этапы некие.
1: То есть ты все равно подходишь. Ты все равно проходишь какие-то этапы, прежде чем ты влетишь окончательно в какую-то историю, не дай Боже. Вот. И Господь нас, мне кажется, предупреждает через вот это сопротивление души. Вот предупреждает нас аккуратно, тут опасность, dangerous.
0: Да, нужно, конечно, уметь вот различать и как-то вовремя фиксировать. Но это вот почему и нужна непрестанная молитва. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Вот. Ну, я так сказать, теоретически, конечно, об этом говорю, но мы знаем, что это наша цель. Именно потому, чтобы вот эти распознавать состояния, и чтобы вот этот мир Христов, он все-таки в наших сердцах царил и помогал отгонять вот эти находящиеся искушения. Потому что, да, это вот вы правильно сказали, замечательная есть же история из Патрика, как там как раз по этому случаю старец говорит своему ученику, слушай, ну ты вот это все пытаешься там со страстями бороться, да, но, понимаешь, это как сковородка, ты вот, значит, все от нее мух отгоняешь, машешь руками, там ничего у тебя не получается, они все равно пролетают, а надо просто сковородку подогреть, да,

0: они тогда не сядут на нее, понимаешь? Вот это как бы теплота сердца. Угу. Ну, собственно, это по-другому те же самые, та же самая мысль о мире, да, сердечном. Мир же когда появляется? Это же дар Святаго Духа, да, мир души. Поэтому
1: да, силой ты его не добьешься.
0: Да, и не случайно, что, в общем-то, преподобный Серафим Саровский, наш главный, один из главных святых, он это так и формулировал, который он, кстати, очень хорошо знал скептическую письменность и вот эти все писания, поэтому он и говорил, что стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутствуют. Вот стяжи дух мирен, это в этом цель христианской жизни, стяжать дух мирен, да, то есть мирный дух, который тебе поможет уже со всем остальным все это препобеждать.
1: Я думаю, что мы обязательно будем читать преподобного Серафима. Да, его беседу с Матавилом.
0: Да, это было бы замечательно.
1: Да, да, да.
2: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца, отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мир на сердце, победа над нападающими не затруднительна. Мир сердца и цель брани духовной, и самое мощное средство для одержания победы в ней. Посему, когда страстное смятение прокрадется в сердце, не бросайся на страсть, чтобы побороть ее, а сойди поскорее в сердце и напрягись умерить его. Как только умирится сердце, и борьбе конец. О, отец Семен, это как раз о чем мы говорили. Ведь святые отцы говорят, что вот можно, например, бороться с помыслом, а можно убежать от него ко Христу. То есть можно убежать от него как бы в клеть собственного сердца, где ты с Христом. А можно бороться. У каждого там свой род подвижнической там, вот этой вот степени. Но вот они предлагают для мирян и для людей, которые еще не готовы там вот прям борьбу вести такую прямую, все-таки в радость уходить. И вот эта радость, она будет выжигать все темное и страстное вокруг.
0: Да, радость в Святом Духе, конечно. Конечно. Ну вот это по-разному выражалось, но преподобный вот Иоанн Колов, у него такой интересный образ, он говорит, что я вижу, когда ко мне как дикие звери, скорпионы приближаются, а вот страсть, я влезаю на дерево, да, и там от них спасаюсь, да, то есть это что, влезаю
1: сердце
0: на дерево?
1: Вот,
0: да, это вот как бы обращаюсь в молитве к Богу, да, я сам по себе не могу их всех победить, но я как бы от них таким образом спасаюсь. Да, ну и мы часто тоже вспоминаем старца Паисия, который говорил, что нужно добрые помыслы производить, не бесконечно вот побеждать, бороться с злыми помыслами. Это сложнее, когда они вот тебя как зверь уже окружили, там, да, что ты будешь делать. Нужно заранее вот в себе воспитать как бы доброе устроение. А это и есть вот мир сердца, да,
1: Господи,
0: которым...
1: помоги.
0: Да, и здесь, кстати, интересно в этом отрывке, что мир сердца преподобный Никодим называет, что это и цель, и средство. Да, как интересно, да, что это и средство, и цель одновременно. То есть понятно, что с одной стороны, вот в полноте, наверное, мы не можем, мы как бы к этому стремимся, но вот так все время в мирном устроении, но это уже такой результат длительной, конечно, духовной работы, большого подвига, но как средство спасения вот этих страстей, да, вот как бы умиротворяться сразу, да. Ну, у нас же что, у нас же все время там то гнев, то там раздражение, то обида, там что-то такое, да, вот это возмущает. Ну, это на самом деле дьявол такие стрелы у нас шлет, а что, как ты этому противостанешь? Вот в мир сердца умиротворяться, опять же, это через помыслы, через молитву, добрые имеется в виду помыслы, да, и таким, через это средство мы постепенно приближаемся к цели, к всеобъемлющему уже миру сердца. Жизнь человека не иное, что есть, как непрерывная брань и непрестанное искушение, как сказал Иов, не искушение ли житие человеку на земле. Иов, 7 глава. Искушение вызывает борьбу, и вот брань. «По причине сей-то брани должен тебе всегда бодрствовать и всяким хранением блюсти сердце твое, и надзирать над ним, чтобы оно было мирно и упокоенно. Когда подымется в душе твоей какое-либо смутительное движение, восстань с ревностью на подавление его и умиротворение сердца, чтобы не уклониться тебе с правой стези под действием сего смятения. Ибо сердце человеческое похоже на гирю часовую и на руль корабельный. Облегчи или утяжели гирю, тотчас изменится движение всех колес часовых, и стрелки часов перестанут быть верными указателями времени. Подвинь направо или налево руль, тотчас изменится движение корабля, и он сойдет с того направления, которого держался прежде. Так, когда сердце приходит в смятение, все внутреннее наше приходит в беспорядочное движение, и самый ум теряет правость умствования своего». Вот почему необходимо поскорее умерять сердце, как только оно смутится чем-либо, внутренним или внешним, во время ли молитвы или во всякое другое время. И ведай, что тогда только ты будешь уметь хорошо молиться, когда научишься добре действовать в подвиге сохранения внутреннего мира своего. Сюда и направляй внимание, обдумывая, как достигнуть, чтобы каждое дело твое делалось в мире сердца с удовольствием и радостью.
1: Отец Семён, я вчера прочитала у философа-мыслителя Семёна Франка пронзительную мысль. Пронзительную. Она мне так понравилась, что очень я даже интересно. Подругам в аудио рассказала. Так, и за мужем ходила с этой цитатой. Короче, он говорит о том, что Бог Отец, это нам понятно всем. Ну что, Господь нам Отец, Отче наш, там все ясно. А отцовские сыновние там отношения, это более-менее человеку понятно. Но он развивает эту мысль дальше. Он говорит о том, что в самой глубине своего сердца, в самой глубине, вот в такой глубине, что глубже уже некуда, в самой глубине своей души человек соединен с Богом. Он соединен с ним, и он даже не знает, где заканчивается он, и начинается Господь. Вы представляете, насколько это пронзительно? И дальше он выводит из этого, что если человек вследствие каких-то действий теряет самого себя, а это с нами может происходить несколько раз на дню, теряет самого себя, то он автоматически теряет такую вот явную связь с Богом. Конечно, Господь с ним продолжает быть рядом, но он уже вот так его не чувствует. То есть, чтобы ее обратно обрести, ему нужно как бы в себя вернуться. И он Августина очень там здорово цитирует, где Августин говорит, что «ты был со мной, но я не был с собой».
0: «Я был вне себя».
1: «Я был вне себя», да, вот. Да, да, то есть, как бы, да, приди в себя, и тогда ты там встретишься с Богом. И вы представляете, отец Семён, вы сейчас читаете эту цитату, я понимаю, что вот эти вот слова преподобного Никодима о внутреннем мире, они как раз и есть о вот этой клети, в которой ты закрываешься, чтобы вот там вот с Богом быть.
0: Да, это замечательная, замечательная мысль, что действительно мы себя подлинного находим, когда мы с Богом.
1: Вот.
0: И наоборот, да, теряя Бога. Но для христианина это еще особенно переживается, поскольку мы, собственно, вот причащаясь, да, тело и кровь Христов, мы вообще непосредственным телесным даже образом соединяемся с Ним. И это мы ощущаем даже, ну, не всегда может быть так ярко и осязательно, но часто очень даже и физически, да, мы это... И именно миром, да, вот, кстати говоря, вот это такое умиротворение, такая радость, это как раз очень частые последствия, да, вот непосредственно результат вот причащения, да, такого достойного. Поэтому, да, это очень важный показатель. Но мне еще здесь в этой цитате очень нравится, что это с удовольствием и радостью, да, что каждое дело должно делаться с удовольствием и радостью.
1: Ну да, нет надрыва никакого.
0: Да, то есть это не какой-то там это, да, Сизиф труд какой-то, да. А вот именно мир сердца, он...
1: Со страстями.
0: Да, он дает себе каждое дело. А это же какое дело? Может, там посуду мыть, там мусор выбросить. Но это же можно так сделать, что вообще, ух!
1: Да, кстати, обычные бытовые свои послушания.
0: Да, это же можно это превратить в какой-то праздник, понимаете, и там с детьми, там, да, какие-то разборки. Ну, это понятно, что у нас в жизни много всяких там и бытовых вещей, но надо уметь... Вот как раз старец Паисий об этом много замечательно рассказывал, как вот эти превращать бытовые вещи. И Феофан Затворник, кстати, он же переводчик у нас этой книги, да, «Невидимый брать». И он оттуда очень много взял, это видно по его писаниям. И он как раз, собственно, и говорит, что ну, в этом смысл, чтобы не устраниться от суеты, что называется, от каких-то бытовых вещей, а их преобразить, их как бы из них сделать действительно вот какой-то труд ради Бога, да. И не такой, что прям труд, вот прям, о, там, труд – это же радость тоже, да. И здесь, конечно, еще в этой замечательных словах, ну, здесь много всего интересного.
1: Много, да. Тут про... можно каждое слово разбирать.
0: Да, тут и про, ну, гирю часовую нам, конечно, это специалисты, наверное, разберутся, руль корабельный. Но, в принципе, идея понятна,
1: идея
0: да,
1: понятна.
0: Что... Почему важно умиротворение сердца? Потому что иначе твой барометр, твой компас, он ломается сам по себе, да, и ты уже как бы все видишь в искаженном свете. Это вот как бы некий какой-то осколок зеркала, это снежной королевы, которая тебе попадает в глаз, и все, ты уже начинаешь...
1: Неадекватен.
0: Да, и ты уже ничего не сделаешь. Да. Как ты вот это будешь побеждать страсть, когда ты сейчас все-все как бы уже...
1: Потерял уже
0: да.
1: себя.
0: В этом смысле очень, конечно, важно вот эту цель, да, и это средство, как мы его, как его Никодим Святогорец назвал, мир сердца, все время держать в сфере своего внимания, что вот в этом мы найдем для себя и силу, и возможность выбраться из каких бы, из каких-то бы то ни было обстоятельств.
1: Кратко скажу, что непрестанным подвигом всей жизни твоей должно быть хранение мира сердца твоего, не допуская его приходить в какое-либо беспорядочное смятение. И все дела свои, делая под сенью сего мира, тихонравно, как написано, чада, в кротости, тихости дела твои препровождай. Книга Иисуса, сына Сирахова. Да сподобишься обещаемого тихонравным блаженства, блаженны кроции, яко ти наследят землю. Евангелие от Матфея, 5 глава. Программу «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский и Кира Аврентьева. Мы очень скоро продолжим читать преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Сегодня мы говорим о сердечном мире, и главы выбрали соответствующие. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: «Почитаем святых отцов».
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы сегодня читаем «Невидимую брань». Это труд преподобного Никодима Святогорца. Выбрали мы главы о мире сердечном. Всегда актуальная тема о духовном мире сердца. И продолжаем читать цитаты.
0: Вот мы сказали вместе с преподобным Никодимом Святогорцем о важности мира душевного, да, а вот дальше следующая глава как раз о способах к хранению мира внутреннего, да, вот, а как этого достичь? Это легко сказать, вот, храни всегда мир, а как этого достичь? Ну, давайте почитаем. Для сохранения внутреннего мира. Первое. Прежде всего, держи в порядке свои внешние чувства и бегай в вольности во внешнем своем поведении. Именно, не смотри, не говори, не махай руками, не шагай и ничего другого не делай как-нибудь смятенно, но всегда благочинно и тихо. Привыкший держать себя с благочинной тихостью во внешних своих движениях и делах, легко и без труда достигнешь того, чтобы мирствовать себе самому в своем сердце. Ибо, по свидетельству отцов, внутренний человек настроение свое приемлет от внешнего.
1: Ну, тут, наверное, надо сразу пояснить, отец Семён. Потому что сейчас человек прочитает,
0: да.
1: И если он, например, такого горячего эмоционального да, характера, да, да. Он начнет себя делать специально тихим.
0: Не, ну понятно, да, я тоже вот слышал такие советы от духовных людей, что вот как бы благородная сдержанность чувств, да, вот
1: ну,
0: такое.
1: Это кротость, наверное, есть ведь, да, отец Семён? Ты как бы от и до.
0: Но
1: вот
0: это внешнее проявление, да. Кротость – это да, такое внутреннее состояние, хотя оно, конечно, проявляется в этом. Вот. Но понятно, что люди все разные эмоциональности, темпераменты, и здесь имеется в виду, что каких-то там буйных там скаканий как-то лучше воздерживаться. То есть, если, условно говоря, если ты там сходил на ночную дискотеку...
1: Внутреннем мире сердца.
0: Да, вряд ли.
1: Можно не думать.
0: Ну, если только там ты молился все это время, ну, вряд ли тогда ты скакал. Вот. Да, понятно, что здесь некая такая планка высокая и, наверное, больше относящаяся к людям, скажем, ну, духовного сана там, да, или монахов. Ну, и вольности потом, понимаете, вольности тоже ведь мы подчас как бы с такой дерзостью что-то себе позволяем. Понятно, если друзья как-то между собой общаются, это другое дело. Но вот такая вольность бывает иногда, она нарушает какие-то приличия, и подчас мы даже не замечаем, что она может кого-то обижать, да, или какие-то границы, да, сейчас любят говорить о личных границах, да. Но в этом тоже какой-то есть смысл, да, что ты в этом твое уважение к человеку есть, что ты там не просто там бросаешься на шею. Ты, можно, когда это уже дорогие нам люди, родные, там, любимые, с которыми мы давно знакомы и так далее, это одно дело. Наверное, об этом. Угу. Вот. Хотя, конечно, не скрою, да, что этот совет, не знаю, как его правильно выполнять, но, скажем так, это некий, давайте будем считать, как идеал такой, да.
1: Ну, мне кажется, это распущенность, про распущенность речь. Когда ты уходишь в какую-то экзальтацию такую, от общения с кем-то, и уже грани не чувствуешь, там что-то начинаешь уже в раж какой-то входить, да, да, вот да, это да. Эмоционально людей очень касается. Вот мне кажется, тут им надо за собой следить.
0: Сдерживаться, да.
1: Вот, наверное, про вот это.
0: Ну, вот это красиво, мне нравится выражение, благородная сдержанность чувств, она, наверное, всегда как-то украшает человека. Потому что можно быть и эмоциональным, и открытым, но при этом как бы понимать границы, да.
1: «Расположись любить всех людей и со всеми жить в согласии, как заповедует святой апостол Павел, аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имеете». Послание к римлянам, 12 глава. Но тут тоже любить всех людей и со всеми жить в согласии. Это же тоже про кротость. Ты как бы ровно относишься к людям, не ковыряешься в каждом человеке. А что он мне там сказал? А что он мне там не додал?
0: Здесь, мне кажется, ключевое слово «расположись», да, то есть вот именно расположение, то есть наша цель. Понятно, что, наверное, не получится со всеми жить в согласии, и апостол Павел же говорит, а еще возможно, да, то есть если это возможно от вас. Понятно, что не все от нас зависит, если человек нас там ненавидит и нарывается, ну и как бы не хочет с нами вот жить в этом мире, то хоть ты там разбейся об стенку, ну иногда вообще-то и если мы разобьемся об стенку, мы можем достичь, в конце концов, какого-то результата. Но бывают случаи, когда ты не можешь вот со всеми жить в согласии. Но твое расположение такое, да, то есть это вот некая задача, да, которую ты себе ставишь. То, что мы, как правило, такой себе задачи не ставим, вот в чем как бы наша проблема. Ну, мы вот, да, ну, понятно, что в семье там лучше ни с кем не ссориться, потому что гребешь там, вот, или там с какими-то сослуживцами там, да, мы понимаем, что, ну, как бы, а что это я должен со всеми в согласии?
1: Да-да-да. А если вот он такой грубиян?
0: А вот апостол Павел говорит, что со всеми человеками мир имеете, да, вот это как бы задача очень важная, и если мы будем к этому стремиться, то рано или поздно мы к этому придем. И главное, что это вот мир искомый, мир душевный, он благодаря этому придет в нашу душу. Мне вот нравится, что преподобный Никодим вот эти пункты, да, он так все-таки систематизирует.
1: Очень,
0: да?
1: Системно.
0: Вот, это... И их не так много обычно, то есть их можно как-то запомнить или записать. Вот, я помню, я так тоже себе, когда читал, раньше там делал, значит, на полях там первое, второе, третье, четвертое, там что-то красным, там у меня вся книжка такая разрисованная. Вот, потому что, ну, какая-то система, конечно, нам нужна, чтобы понимать, да, то есть первое у нас было вести себя, да, благочинно, благородная сдержанность чувств, второе – расположение любить всех людей. А что третье? Третье. Храни совесть свою незапятнанную, чтобы она ни в чем не обличала тебя и ни за что не грызла, но была мирна и в отношении к Богу, и в отношении к тебе самому, и в отношении к ближним, и в отношении ко всем внешним вещам. такое хранение совести и рождает, и углубляет, и множит мир внутренний, как уверяет святой Давид. «Мир, много любящим закон твой и нестим соблазна». Псалом 118. Но вот это совершенно неочевидная вещь, да, то есть это важно, что он выделяет, что совесть, да, надо хранить своей совести.
1: Мы все про внутреннюю гармонию говорим, а про совесть как-то вот уже в последнюю очередь.
0: Да, это вот, собственно, такой индикатор, который, да, вот себе температуру там меряешь раз. Но причем интересно, что мирно и в отношении к Богу, в отношении к тебе самому, в отношении к ближнему, и к вещам даже, представьте, вот это, конечно, удивительно.
1: К вещам.
0: Ну, к вещам.
1: Казалось бы, да, вещи.
0: Да, что там, какое дело моему пиджаку там или моей там рубашке, как я к ней отношусь. А ничего себе, очень даже вот. Они переживают из-за этого. Ну, в том смысле, что как-то, да, их содержать там
1: в порядке.
0: Там, в порядке, в чистоте. И, ну, понятно, что ни у кого там их не, так сказать, похищать и все остальное. Ну, то есть это целое искусство на самом деле. И вот интересно, что он связывает это хранение совести с миром внутренним, что вот хранение совести и рождает, и углубляет, и множит мир внутренний. То есть даже, хорошо, у меня нет вообще мира, предположим, да, я вот весь такой раздерганный, но если я начну прислушиваться к своей совести, да, то есть там лампочка перегорела, там, вкрутил, там батарейки сдал, куда положено, и так далее. Вот. И, понимаете, оказывается, это тоже рождает внутренний мир. Ну, а что четвертое, Кир, что четвертое?
1: А четвертое у нас навыкай без смущения сносить всякие неприятности и оскорбления. Вот это, конечно, высший пилотаж. То правда, что прежде чем приобретешь такой навык, много придется тебе помучиться и пострадать сердцем по неопытности в управлении себя в таких случаях. Зато когда приобретешь его, душа твоя начнет почерпать великое утешение из самых встречающихся неприятностях. При решимости день ото дня все лучше и лучше будешь ты управляться собой, и скоро дойдешь до того, что будешь уметь в мире хранить дух свой при всех бурностях, совне и внутри. Я знаю людей, которые действительно очень радуются, если им, допустим, по башке съездят словесно. Они сначала расстраиваются, а потом такие: о, за сколько с меня грехов съездят. У меня мама тут дорогу переходила и говорит: представляешь, какой-то водитель, а я на пешеходном переходе перехожу, непонятно, почему он так ругался. Он говорит, резко остановился, давай там еще и обругал вслед. Он говорит: ой, слушай, так хорошо, сколько с меня он снял грехов. Ну, то есть, действительно, это какое-то такое прикладное благочестие, ведь к этому действительно можно так относиться. Да. Потерпел что-то и очистился немножко. Ну, правда же,
0: да,
1: очень даже.
0: Один раз по Москве проездишь, сколько
1: уже,
0: поводов.
1: Уже праведность.
0: Но обычно как-то это плохо. Ну, я про себя говорю, справляемся. Да, то есть там поругаешься от души, что называется. А как раз вот это повод. То есть представьте, чтобы приобрести мир, его не так легко приобрести. Угу. Нужно вот научиться сносить вот эти неприятности и оскорбления. И такую привычку, да, стяжать, что, ну, хорошо, вот ты, например, ты хочешь стать миллионером, ну, ты привыкнешь, что там надо пахать, там себе во многом, да, отказывать. Но здесь ты хочешь мир душевный приобрести. Ну, вот это так просто не получается. Нужно вот, значит, себя приучить к тому, чтобы... И тогда эти все неприятности, они тоже как бы в другом свете представляют. Встают, да, они как бы так вдруг становятся такими красивыми, такими вдохновляющими, потому что они тебе помогают в твою копилку, значит, там это все падает. Замечательно, мне кажется, идея, чтобы великое утешение почерпать из самих встречающихся неприятностей. Ну, конечно, это все, когда так думаешь про себя, что это все пока еще впереди. Надеюсь. Ну, цель понятна. Да, вот видите, 4 пункта он выделил. Да, там же, по-моему, больше уже нет. Да, 4 пункта, их легко запомнить для себя. И давайте еще раз их повторим.
1: Еще раз озвучим, да.
0: Да, значит, первое – это внешнее благочиние. Второе – расположение, любить всех людей, со всеми жить в согласии. Третье – хранить свою совесть. И четвертое, без смущения переносить неприятности и оскорбления. Вот если проходящая мимо машина облила тебя с ног до головы, то ты говоришь: слава тебе, Господи, как хорошо, я на пути к душевному миру. Положи, Господи, хранение устом моих.
1: Точно. Да.
0: Так, и что дальше преподобный Никодим пишет? «Если случится иной раз, что ты не сможешь управиться сердцем своим, и, отгнав тугу и скорбь, водворить мир в нем, прибегни к молитве и поприлежи ей, подражая Господу Спасителю, который в саду Гефсиманском 3 раза помолился, чтобы дать тебе пример, что во всякой скорби и туге сердечной прибежищем должно иметь тебе молитву, и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совершенно согласится с волей Божией, и сердце твое, умиротворившись тем, исполнится мужественного дерзновения с радостью встретить, принять и перенести то, чего перед тем страшилось и желало избегнуть, как и Господь ужасался, тужил и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, спокойно сказал: «Восстанете, идем, все приближися, предая имя». Матфея, 26 глава.
1: Но об этом же и святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что, потеряв мир сердца, я молился, пока вновь его не обрел, каялся, молился, думал, сканировал пространство, где я мог согрешить, и вот уже когда находил причину, хотя очевидная она в основном была у него, молился, каялся, и как пытаясь возвратить себе мир вот этот Божий сердечный, молитвой.
0: Да, но вот здесь очень важная идея в том, что мы можем, даже действительно не справившись в каком-то случае там со своими страстями, с огорчениями, мы можем вернуть этот мир через молитву. И даже если Спаситель, да, он говорил, ну, не моя отче, но твоя да будет, да, 3 раза действительно в Гефсиманском саду молился, то тем более уж нам, грешным людям, это необходимо, чтобы вернуть этот душевный мир. И это вполне возможно, да, не только святой Иоанн Кронштадтский, но и мы, грешные, тоже можем по его примеру так поступать. Да, замечательно.
1: Вот мы уже подошли к 16 главе, касающейся сердечного мира. Уже вот у него буквально начинается с 14-й в книге «Невидимой брани», уже с 14-й главы преподобный Никодим пишет о сердечном мире. И 15-я, 16-я, 17-я, вот они все о сердечном мире. И 18-я в том числе. Сейчас мы читаем главу, которая называется «Мало-помалу устанавливается мир в сердце». «Имей постоянную заботу о том, чтобы не допускать сердца своего до смущения и тревог, но всячески напрягайся держать его в мирном и покойном настроении. И Бог, видя, как ты трудишься и подвязаешься, благодатью своей устроит в душе твоей град мира, и сердце твое сделается тогда домом утешения, как это иносказательно разумеется в следующем изречении Псаломском: «Иерусалим, зиждемый, яко град». Псалом 121. «Того только желает от тебя Бог, чтобы ты всякий раз, как случится тебе встревожиться чем, тотчас восстанавливал в себе мир и мирствовал таким образом во всех делах своих и занятиях. Ведай, что имеешь для сего потребу в терпении, ибо как не в один день устраивается город, так не думай в один день стяжать и внутренний мир. Ибо и это не что иное есть, как устроение дома для Бога мира и скинии для Всевышнего, да будешь храмом для Него».
0: Да, замечательный образ
1: вообще
0: города и
1: скинии храма.
0: Да. Действительно, во-первых, ну, постепенность этого построения и последовательность. Но здесь замечательно о том, что вот действительно так же, как вот молитва, да, что есть такое в Библии выражение, что Бог дает молитву молящемуся. Да. Как стяжать молитву? Ну, надо трудиться, да, просто молиться, понуждать себя, тогда Бог сам тебе даст это все в свое время. Так и здесь мир, если ты употребляешь к этому усилия, к стяжанию этого мира, то просите, даст вам, ищите, обрящите.
1: Да, да, Господь пожалеет рано.
0: Да, да, просто это действительно не по щелчку пальцев, да, происходит.
1: Вовремя.
0: Не нажал на кнопку и получишь результат. Да, а как бы вот это труд некий, да, постоянство в нем. И Господь действительно увидит, что это как даст тебе Господь по сердцу твоему, да, как в Псалтире тоже говорится. Да, то есть если это действительно желание твоего сердца, этот мир стяжать, то Господь обязательно его даст. И этот город, этот храм, эта скиния будет строиться и будет построен. Аще не Господь созиждет дом свой, трудишься сиждущий. Аще не Господь сохранит град свой, где стриги. Да? То есть здесь победа, конечно, от Господа. Но он смотрит на желание нашего сердца, подлинное желание, и на наши труды в этом направлении.
2: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы читаем книгу «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца. Тема у нас сегодня «Сердечный мир», и главы, соответственно, мы подобрали о сердечном мире.
0: «Ведай также, что сам Бог есть и устроитель в тебе сего дома, и без него тщетен будет всякий осем труд твой, как написано, аще не Господь созиждет дом свой, трудишися зиждущий». Псалом 126. «Ведай еще, что главное основание сего сердечного мира есть смирение, и то, чтобы избегать дел, занятий и начинаний тревожных и хлопотливых. Что касается до первого, то кому неизвестно, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть и другое. Кто тих сердцем и кроток, тот и смирен, и наоборот, кто смирен сердцем, тот кроток и мирен. Почему и Господь поставил их в неразрывном союзе, когда сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем»» Матфея 11 глава. Относительно же второго видим прообраз древней истории, именно в том, что Бог хотел, чтобы дом для него построил не Давид, которому всю почти жизнь пришлось вести брани и быть в тревогах, а сын его Соломон, который по имени своему был царем мирным и ни с кем не вел брани.
1: Ну, это, кстати, очень глубокая мысль, потому что мы же хотим немедленно, срочно что-то сделать, чтобы нам немедленно и срочно стало очень даже хорошо. Я с девушкой разговаривала, она очень молоденькая, с одной, и она говорит: вот я хожу к психотерапевту, я сейчас без доли осуждения там или какого-то превозношения говорю, ну, просто рассказываю историю. Да. Она говорит: я хожу к психотерапевту, вот разбираюсь с некоторыми вещами, рассказала мне с какими. Я говорю: слушай, ну вот такое, оно уходит в течение жизни очень медленно, но оно уходит, если ты как бы правильно к этому относишься. Она говорит: так я сейчас хочу немедленно жить свою лучшую жизнь. И я понимаю, что, с одной стороны, можно понять, что она имеет в виду, вот срочно, быстренько со всем этим разобраться и жить свою лучшую жизнь. Но сейчас, читая преподобного Никодима, мы понимаем, что действительно от каких-то вещей можно быстро освободиться, а какие-то надо прямо созидать. И это тоже труд, и это тоже может нести за собой определенные душевные трудности и усилия.
0: Ну, конечно, бродитель не груша, сразу не съешь, как известно. Да? Поэтому, да, вот в этой самой постепенности тоже есть ведь очень большой смысл и в такое, в том, что мы не сразу это получаем, что мы это, да, достигаем длинным путем, да. Но и здесь еще мысль о том, что здесь не столько хлопоты какие-то, да, и вот именно обилие трудов, а вот какое-то доверие Богу, я так понимаю, да, не случайно вот именно Соломон храм построил, который, да,
1: это очень яркий пример.
0: Да. Хотя Давид был действительно избранник, возлюбленный Богом, но ему действительно пришлось много войн вести, много всяких забот у него было. Поэтому вот такой интересный, конечно, пример. Интересный пример.
1: Ну, тогда переходим к следующей главе, глава 17. «Для мира сердца надо убегать почести и любить смирение и нищету». «Итак, братья мои, если любишь мир сердца, почись войти в него дверью смирения. Другого входа в него, кроме смирения, нет. Для стяжания же смирения понуть себя и напрягись принять в любительные объятия свои всякие неудовольствия и прискорбности, как сестер родных, и всячески убегать славы и почестей, желая паче быть от всякого уничижаемым и незнаемым, и ни от кого не получать попечения и утешения, кроме единого Бога. Утверди в сердце своем, убедясь в благотворности его, такой помысел, что Бог есть единое благо твое, единое убежище, а все другие вещи – суть для тебя терний, который, если вложишь их в сердце свое, причиняет тебе вред смертоносный. Если же случится тебе потерпеть от кого посрамление, не печалься о том, но перенеси то с радостью, держа уверенность, что тогда Бог с тобой. И не желай другой чести, и не ищи ничего другого, как страдать за любовь к Богу и за то, что служит к наибольшей для Него славе. Но здесь, конечно, да, тут, наверное, про то, что нужно быть бесстрастным не только к каким-то понуканиям со стороны другого человека, но и к похвале тоже. Вот когда мы начинали читать «О мире сердечном», я думаю, а ведь похвала или какие-то комплименты чрезмерные, они же тебя тоже этого мира могут лишить вообще запросто. Могут, да. То есть лучше тебе сказать, что ты дурак, чем реально тебе там наплести там целую гору всего, и ты уже как будто бы и не ты.
0: Да, есть прекрасная молитва святителя Николая Сербского о врагах. И в этой молитве, помимо вообще ее силы и красоты невероятной, там как раз очень много интересных мыслей о том, что, собственно, вот враги как раз меня толкают в объятия Божии, да, а те, кто меня хвалят и превозносят, наоборот, это они меня отталкивают от Бога, отвлекают, какое-то дают мне превратное представление о себе. Да, поэтому интересно, да, что здесь, развивая мысль, преподобный Никодим говорит, что ты полюби неудовольствие и прискорбность, как сестер родных. Да?
1: Вообще.
0: Как сестер родных.
1: Ну, это выше пилотаж, конечно, там еще он пока недоступен.
0: Не, ну, понимаете, здесь, да, пусть, может быть, чем-то недоступен, но если у нас есть понимание и как бы стремление к этому, да, то, наверное, мы можем это. Да, на самом деле человек все, что захочет, он может, если по-настоящему захочет. Поэтому здесь важно вот, почему мы читаем эту книгу, что как бы некие приоритеты, да, какие-то принципы духовной жизни он раскрывает. Поэтому вот возлюби, они евангельские вообще-то, да, просто он как бы их немножко разжевывает и на каких-то примерах показывает. А так, действительно, это же, что Христос сказал в Евангелии, что горе вам, когда вам все будут о вас хорошо говорить, радуйтесь, веселитесь, когда вас будут поносить и всячески неправильно злословить за меня. То есть это как бы такой вообще лейтмотив Евангелия. И Христос на своем примере это все показал, что это именно так и работает. В этом смысле как бы мы действительно просто пытаемся перестроить свое сознание, собственно, вот покаяние, да, это как раз есть метаноя, да, перемена ума, перестроить свое сознание, что то, что большинство людей считают какой-то неудачей, какой-то обидой, каким-то поражением, каким-то злом этой жизни, то есть вот эти все, там, скажем, какие-то преследования, нападения и прочее, оно может в твою пользу работать, повернуться, и так и есть. Оно тебе дает возможность быть с Богом, стяжать этот мир душевный. Да, даже вот тот же преподобный Серафим, мы его вспоминаем, он не только говорил «стяжи мир душевный», но он, когда разбойники пришли, его там избили, отобрали все, и какую-нибудь тяжелую травму получил, да, и, собственно, какое поругание, можно сказать, унижение, он радовался, молился о них, да. Поэтому это не просто теория, а это вещь, которая реально работает. «Пануть себя и поносили радоваться, когда кто скажет тебе оскорбительное слово, или осудит тебя, или презрение тебе покажет, потому что под таким поношением и бесчестием сокрыто великое сокровище. Если ты благоохотно примешь их, то скоро очень окажешься богатым духовно, о чем знать не будет даже и тот, кто сделал тебе такое благодеяние, то есть тот, кто нанесет тебе бесчестие». Ну, вот прямо, да, хочется эту бумажку прям носить перед собой.
1: На груди.
0: Да, чтобы вспоминать. Так тебе и надо, да. Значит, может быть, такой блокнот завести, как думаете? Такой, там, раз, ты скажешь, там, так тебе и надо. Или это к твоей пользе, да. Это рассказывает у нас какой-то был в академии проректор, по-моему, или старший помощник, которого дисциплины студентов.
1: Да.
0: И он, когда пришел на работу, значит, такую себе принес табличку, перед ним лежал. Так я всегда спокоен, я ничем не возмущаюсь. Вот. Ну, конечно, это немножко весело. Наверное, это по-другому чуть-чуть действует. Но почему нет? То есть нужно пробовать разные способы.
1: Себе напоминать о каких-то вещах.
0: Да.
1: Не ищи никогда, чтобы тебя любил кто в этой жизни или почитал тебя, чтобы тебе свободнее было сострадать Христу распятому, ни от кого и ни от чего не встречая в том препятствии. Береги себя самого, как злейшего какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться. Потому держи всегда наготове орудие против себя самого, и когда хотение твое склонится на что-нибудь, хотя бы святое, положи его одно, обнаженное от всего стороннего пред Богом твоим с глубочайшим смирением, умоляя его, да будет в этом его, а не твоя воля, и сделай это с искренним сердечным преданием себя волю Божию, без всякой примеси самолюбия, зная, что сам в себе ты ничего не имеешь и сам по себе ничего не можешь сделать в деле твоего спасения. Здесь, отец Симеон, конечно, нужен ваш комментарий, потому что такие слова «береги себя самого, как злейшего, какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться». Но в то же время мы понимаем, что Господь нам дает некое чутье и некое ощущение, куда нам все-таки надо идти, если мы стараемся к Богу устремлять свои мысли и свое сердце. То есть есть все-таки чутье, есть такой вкус и чувство, наверное, да, Божие, которые надо различать себе. А есть свои, то есть свои от ветхого человека, которые тебя никуда не приведут.
0: Да, но проблема в том, что мы можем под предлогом каких-то самых возвышенных и таких благих намерений...
1: Еще как.
0: Да, наворотить там, известно, благими намерениями, куда услана дорога, по известной пословице. Но здесь, конечно, речь идет о таком спасительном недоверии самому себе. Конечно, да, это требует объяснений, но это встречается вообще в святоотеческой литературе, что там у отцов там, я не знаю другого падения, кроме как доверять там, себе самому. Да. Как правило, поэтому у нас есть какие-то... Это, между прочим, тоже очень важный такой показатель. У нас всегда есть какие-то люди, с которыми мы можем посоветоваться, да, проверить свое мнение, которые для нас являются авторитетом. Это может быть духовный авторитет, это может быть родители, это может быть муж там, или жена. Это главное, чтобы такой человек все-таки был. С одной стороны человека, а с другой стороны, в первую очередь, мы проверяем, как Никодим Святогорец говорит, перед Богом, да, потому что, подчас мы можем себя обманывать, к сожалению, мы все-таки уже должны понимать, что мы в состоянии падения находимся, несмотря на то, что нас спас Господь, но у нас искажены наши чувства, наши желания, поэтому мы подчас можем за доброе принимать в основе своей какой-то порочное или неправильное стремление.
1: Или думать, что мы спасаем мир, а мы на самом деле неизвестно, чем занимаемся.
0: Иногда это рационально
1: такой.
0: Даже мы не можем понять. Да, понимаете, да, здесь да. Дело не в том, что вот ты там не, как бы все галочки там не поставил, не записал, что это тоже, конечно, важно проанализировать, но еще важно, он говорит, перед Богом вот это положить свое намерение, да, помолиться.
1: И на него посмотреть без страха.
0: Да, потому что здесь как бы нужно дать возможность Богу участвовать в нашей жизни. Вот в чем. Ведь вот этот мир сердца, о котором мы сегодня говорим, это же присутствие Бога, да, присутствие Бога в нашей жизни. То есть это не просто некое качество такое, которое от привычки, да, вырабатывается. Ну, я там на что не обращаю внимания, там и все, мне все по барабану, да. Не в этом дело, а в том, что мы даем Святому Духу действовать у нас. Поэтому вот это предание себя в волю Божию, оно здесь очень важно. «Блюди себя от помыслов, которые представляются святыми и разжигают неразумную по ним ревность, о которых иносказательно говорит Господь. Внемлите от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познайте их». Матфея 7 глава. «Плод же есть томление и крушение духа. Ведай, что все, что удаляет тебя от смирения, от внутреннего мира и спокойствия, под каким бы то красным видом ни представлялось, все это лживые пророки, которые, прикрываясь овчью одежду, то есть лицемерную ревность, облагодетельствовать ближнего безразборно. Суть воистину волки хищные, похищающие у тебя смирение, мир и спокойствие, столь необходимы для всякого, кто желает прочно успевать в духовной жизни. И чем более какое дело по видимости представляется окрашенным святостью, тем строжайшим должно быть оно подвергнуто тобой исследованию, без задора, однако же, и тревожности». Если случится иной раз пасть при этом в ошибку, не поддавайся малодушию, но смирись пред Богом и, осознав немощь свою, возьми из сего урок на будущее время. Ибо, может быть, Бог попустил это, чтобы смирить в тебе какую-либо черту гордыни, сокрытой в тебе и тебе самому неведомой». Да, вот это очень важный, конечно, момент. Ну, вот мы немножко его обсуждали, да, что могут быть побуждения. Вот я сейчас тут на Радио Вера такую сделаю замечательную программу.
1: Ну, ладно, еще на Радио Вера. У нас у журналистов вообще запросто вот это вот искушение. Тебя приглашают на разные мероприятия и говорят, ну, это же миссия, ты же должна там или должен говорить там вот о Христе, о Евангелии. И ты так думаешь, что ты занимаешься богоугодным делом, на самом деле тщеславишься.
0: Да.
1: И вот это очень тонкая такая грань. А за этим тщеславием ты, естественно, теряешь мир душевный. То есть тут надо настолько следить. Конечно, это очень сложно. Очень сложно, только с Божьей помощью возможно.
0: Но здесь он как раз важный дает указатель. То есть по плодам узнаете их. То есть,
1: да, да,
0: что,
1: да. Потому потерял что, ты мир или нет?
0: Потому что действительно порой, ну вот могу там по себе сказать, не знаю, насколько это там для всех, но где-то вот там или какую-то проповедь хорошую скажешь, или как-то выступишь удачно, и прям радость на сердце. Не потому что, ну, такая настоящая радость, ну, такая прям
1: что
0: благодать.
1: Что ты действительно сделал доброе дело. Да.
0: Слушай, молодец,
1: как бы
0: хороший.
1: Слугой,
0: да. И причем ты не сам это сделал, тебе Господь помог. Да, ты же понимаешь, что это что-то там сам, ты бы сам запнулся бы там и в лужу бы сел. Да, а вот, ну, как-то вот Господь дал, и это людям принесло пользу, потому что подчас люди говорят, мы же как этот, как хлеб, да, Григорий Богослов говорит, что слово – это хлеб ангельский, которым питаются души, ищущие Бога, да, алчущие Бога. Поэтому этот хлеб, который мы должны людям давать, но вот надо, чтобы он был не зачерствевший, да, и чтобы он был приготовлен правильно со всеми технологиями хорошими, и с, там, с орешками, со всеми делами. Вот, но вот в этом смысле плоды, как бы, они действительно, если мы как-то... ну, смиренно и трезвенно разберемся, можно, в общем-то, увидеть их. Да, если это в тебе разжигает такое тщеславие и какое-то превозношение, например, там, звезда, все, я теперь звезда, вот, поп-звезда.
1: Это ужас.
0: Да.
1: Не дай Боже, да.
0: Тогда, конечно, надо этого бежать и, может быть, себя там затворить, пока от этих всех выступлений. Ну, я как бы как пример привожу, да. Понятно, что это в самых разных случаях.
1: Разных ситуациях, да. Конечно.
0: Но вот этот критерий замечательный, и он нам доступный. Потому что если плод томления и крушения духа, то ясно, что это, значит, тебя удаляет от смирения, это не то, что это лживые пророки, как он говорит. А если... Но и с другой стороны, говорит, хорошо, если ты, например, понял, что ты не так поступил и не туда зашел,
1: не отчаивайся.
0: Ничего страшного.
1: Да, не надо начинать рвать на себе волосы тоже.
0: Да. Не надо распилить себя на 200 там, частей, вот это самоедством заниматься. Это вот, кстати, тоже очень такая мысль для преподобного Никодима важная и характерная, что вот это самоедство, плод бесовский, да. То есть,
1: нужно тоже гордыня, кстати.
0: Да. Предать Богу это все.
1: Да.
0: Ну и слава Богу, слушай, так это тоже хорошо. Значит, я сел в лужу, это опять к той же луже мы возвращаемся, да, что это на пользу можно
1: себя
0: обратить.
1: Да, Господь опять показал мне мою немощь.
0: Да. Да. В этом смысле мне очень нравится вот этот пример действительно Никиты Новгородского, да, который был же подвижник Киево-Печерской лавры.
1: Вообще до пропасти дошел,
0: да,
1: просто до края пропасти.
0: То есть это хрестоматийный пример прелести, да, как он впал в прелесть. И ничего, он потом не отчаялся, хотя он вошел, можно сказать, во все учебники. В Патрике до сих пор мы это читаем. Вот как человек прелестился дьяволом, и как дьявол над ним посмеялся. А потом ничего, стал святителем новгородским, и у нас в лике святых замечательно почитаемый святой. Да. Поэтому всегда нужно как-то с оптимизмом смотреть, с доверием к Богу, тогда Господь поможет.
1: Спасибо, отец Семён. Дорогие слушатели, мы сегодня читали книгу преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», главы о сердечном мире. У микрофонов был архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Читайте святых отцов вместе с нами и будьте на волнах Радио Вера. До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний старшей операционной медсестры Тамбовского ИВАКа-госпиталя Людмилы Лесных о святителе-хирурге Луке Воина-Ясенецком. 1944 год. Когда прибывали раненые в Тамбов, то мы, медсестры, не поднимая головы, их принимали, обмывали, оперировали, бинтовали. Если предстояла операция с каким-нибудь известным врачом, то ассистировать направлялись лучшие медсестры. Так было и с владыкой Лукой. Мы вместе со второй медсестрой подготовили операционный стол и инструменты. Вдруг открывается дверь, и входит доктор с седой бородой. Запомнились сразу его добрые глаза. Он вошел в операционную, сам перекрестился и перекрестил нас всех, обращаясь со словами: «Ну что, голубушки, у вас все готово?» Мы были в волнении, зная, что должны были показаться с хорошей стороны приезжему профессору. Но его мягкий, тихий голос как-то сразу успокоил и настроил на доверительное расположение во время операции. Наши врачи были не сдержаны, часто ругались, могли не только грубо сказать, поторопить, но инструмент бросить, если что не так. Как сейчас помню, вскрывалась полость живота. Было тяжелое ранение с поражением печени и кишечника. После операции, когда мы сняли перчатки, владыка Лука вновь всех благословил, перекрестив своей рукой, и, уходя, подошел к нам, медсестрам. «До свидания! Спасибо, голубушки! Ваши руки очень хорошо помогают!» Сказав эти слова, он поцеловал наши руки. Для нас это было так неожиданно, не от каждого доктора, да еще в такое время медсестрам оказывалось такое почтение.
0: Голоса

Радио «Вера». Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Наталья Каргополова. Отрывок из книги «Дороги Гоголя». Никогда не разлучается Гоголь с Евангелием. Он почти в приказном тоне советует читать своим родным и друзьям книгу Фомы Кемпийского «Подражание Христу», проповедующую аскетизм, нищенство как блаженство.
2: Блаженство – наивысшая степень полноты бытия, состояние счастья, которое не могут отнять внешние обстоятельства. Подлинного блаженства человек может достичь в единении с Богом, победив собственные страсти и преодолев внутренние противоречия. Путь к этому состоянию, открытый Иисусом Христом в так называемых заповедях блаженства, прозвучавших в Его Нагорной проповеди, которую для нас сохранило Евангелие. В отличие от 10 ветхозаветных заповедей, которые Бог дал пророку Моисею на горе Синай, 9 заповедей блаженства являются не перечнем запретов на греховные действия, а провозглашением христианских нравственных ценностей, в которых содержится все необходимое, чтобы войти в истинную полноту жизни. Заповеди блаженства говорят о наградах, которые получат верные Христу в Царстве Небесном. Плачущие утешатся, алчущие правды насытятся, кроткие унаследуют землю, чистые сердцем увидят Бога. Но и в земной жизни, исполняя заповеди Христовы, человек получает утешение и радость в преддверии полноты бытия, то есть вечного благодатного общения с Богом.

Радио «Вера». Светлое радио. Своим воскресением Христос дал людям постигнуть истинность своего божества, истинность своего учения, спасительность своей смерти. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Сегодня имя Людвига Нобеля в России почти забыто. В отличие от имени Альфреда Нобеля, создателя динамита, газовой горелки и холодильного аппарата. А между тем, динамитный король, как называли Альфреда, приходился младшим братом Людвигу. И именно в честь Людвига в 1888 году он учредил первую в мире Нобелевскую премию. Изобретатель, нефтепромышленник и благотворитель Людвиг Нобель считал себя гражданином России. Почти всю свою жизнь он провел в Петербурге, куда в поисках лучшей доли в 1838 году переехал из Стокгольма его отец. Город на Неве оценил талант шведского предпринимателя. Нобель-старший открыл механическую фирму, разбогател, купил дом и вызвал к себе жену и сыновей. Людвигу было тогда 11 лет. Мальчик получил блестящее домашнее образование и особенно преуспел в точных науках. В 1870 году Людвиг основал машиностроительный завод. На нем выполняли гражданские и военные заказы, создавали станки, оружие, выпускали рельсы для первой в России железной дороги. Продукция завода была известна всей Европе. Император Александр II пожаловал Людвигу право изображать на изделиях предприятия государственный герб. Заинтересовавшись новым для себя нефтяным бизнесом, Людвиг преуспел еще больше. Он открыл в Баку товарищество нефтяного производства братьев Нобель, построил первый нефтепровод в стране и изобрел нефтеналивные суда – танкеры. Но не только предпринимательством занимался Людвиг Эммануилович. Один из самых богатых людей России, он 40% своих доходов отдавал на благотворительные нужды. Поддерживал науку, искусство, образование и здравоохранение. Нобель усердно заботился о рабочих и служащих своих предприятий и, по сути, создал цивилизованный, социально ориентированный бизнес. По словам самого Людвига Эммануиловича, он хотел сделать людей, которые работают у него, участниками в достигнутых результатах, имеющими право делить с ним и доходы. Неудивительно поэтому, что каждый рабочий Людвига Эммануиловича дорожил своей службой, хотя бы он был, как выражались современники, последней спицей в грандиозной колеснице, сооруженной Нобелем. Людвиг Эммануилович открывал при своих предприятиях столовые и школы, библиотеки, общежития и больницы. Под Баку выстроил целый городок для служащих нефтяного производства. Изящные строения в византийском стиле утопали в садах. На территорию провели электричество, наладили телефонную связь. В домиках работали вентиляция и холодильные аппараты. Из кранов текла чистая вода, которую ежедневно привозили с Волги. А каждой весной в городок доставляли 800 тонн льда, которого хватало до лета. В 1866 году Людвиг Эммануилович стал одним из учредителей Императорского русского технического общества и долгие годы жертвовал крупные суммы на научные исследования. Зная о том, что в стране остро стоит проблема профессиональных рабочих кадров, Нобель финансировал деятельность школы железнодорожных мастеров, открыл вечерние курсы для сотрудников своего завода при Самсоневском уездном училище, учредил стипендию для учащихся Петербургской технической школы. Когда Людвиг Эммануилович умер, некрологи о нем напечатали все крупные газеты мира. В одном из них писали, что хотя Нобель и числился шведским подданным, но всю жизнь провел в России и посвятил ей свою замечательную энергию и выдающиеся умственные способности. В память об этом удивительном человеке Русское техническое общество учредило несколько стипендий, золотую медаль и премию его имени.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. В Иркутске меня предупреждали, что я рискую подвергнуться оскорблениям и даже быть убитой в рудниках, и что власти не будут в состоянии меня защитить, так как эти несчастные не боятся больше наказаний. Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества, а между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения. Эти несчастные, по окончании срока каторжных работ, выдержав наказание за свои преступления, большей частью начинали трудиться на себя, делались добрыми отцами семьи и даже брались за торговлю.
0: Голоса

Три звезды, березняк над прудом, теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый грудь.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько лет Патриаршая гуманитарная миссия помогает людям в зоне военного конфликта. Ее добровольцы восстанавливают разрушенные дома, ухаживают за одинокими и пожилыми людьми, передают гуманитарную помощь беженцам, трудятся в больницах и госпиталях. За время работы миссии за поддержкой к волонтерам обратилось более 370 тысяч нуждающихся и беженцев, а около 7 тысяч человек стали ее добровольцами. Один из них – Кирилл из Москвы. Мужчина увидел баннер с призывом оказать помощь жителям Донбасса на воротах Московского штаба беженцев. Узнав подробности участия, Кирилл вступил в ряды волонтеров в качестве автодобровольца Патриаршей гуманитарной миссии. «Я решил помогать с развозом гуманитарной помощи, потому что чувствовал потребность делать что-то полезное собственными руками», – вспоминает Кирилл. Сначала он развозил грузы нуждающимся в Москве, а когда познакомился с координаторами Патриаршей гуманитарной миссии Мариуполя, решил поехать туда. На своей «Ромашке» – так Кирилл ласково называет личный автомобиль – он возил грузы в Лисичанск, Северодонецк, Херсонскую и Запорожскую области. А год назад ему предложили сесть за руль грузовой машины Патриаршей гуманитарной миссии и перевозить продукты, лекарства и другую помощь еще большими партиями. На вопрос, что сподвигает Кирилла снова и снова отправляться в рейсы, он отвечает: «Желание помогать людям и видеть результат своего служения». Вы тоже можете присоединиться к работе Патриаршей гуманитарной миссии в качестве волонтера. Все затраты на проживание, питание и топливо для автодобровольцев организация берет на себя. Нужно лишь заполнить анкету на сайте «помочьвбеде.рф» или позвонить по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет, и в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указует вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем? Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумени Таисии Солоповой. Я была уже в Тихвине, где на всю жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное чувство овладело мною, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю. Вдруг пришла мысль, что нелепо мне въезжать во святые ворота обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройка лошадей в запряженном экипаже. Не так Спаситель нашел на Голгофу, не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов, достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными, тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама матушка-игуменья увидели меня, направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду. На что она отвечала мне: «Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь — жизнь крестная».
0: Голос.

«О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать». Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.
1: Погожим летним днем шестилетний мальчик Саша Михайлов шел по извилистой лесной тропинке. Над его головой в кронах деревьев щебетали птицы. Вокруг в траве алели ягоды земляники. Саша очень любил лес. Еще в младенчестве, оставшись без родителей, он жил с сестрой и ее мужем. Дом их стоял совсем рядом с густым бором. Саша часто убегал в лес совсем один, хотя за это ему доставалось от старших. Он не мог перебороть желание побыть в величественной тишине под кровом раскидистых елей. Здесь он думал, мечтал, молился. Но сегодня цель его похода в лес была другой. Саше во что бы то ни стало нужно было разыскать разбойников. Несколько дней назад они забрались в его дом. Ничего ценного не нашли. Только Сашины часики, которые остались в память о покойной маменьке, унесли. Вот Саша и хотел найти этих разбойников, рассказать им, как ему нужны эти часики, и попросить вернуть их ему. Солнце медленно уходило за горизонт. В лесу начинало темнеть. Саша хотел было повернуть назад, к дому, но вдруг заметил вдалеке всполохи костра. Мальчик пошел на них и вышел прямо к поляне, где разбойники остановились на ночлег. Не испугавшись и не смутившись, со всей простотою детской души Саша стал упрашивать их вернуть дорогие ему сердцу часики. И случилось необыкновенное. Искренность ребенка тронула сердце атамана. Он приказал найти среди награбленного часы и вернуть их Саше. А потом за руку вывел мальчика из леса. Прошли годы. Саша вырос и принял монашеский постриг, в котором получил новое имя – Авраамий. Он стал игуменом, настоятелем Свято-Троицкого Алатырского монастыря. Люди почитали его за душевную простоту и искренность. «Сам Господь заповедал нам быть как дети», — говорил архимандрит Авраамий Алатырский. «При взгляде на дитя всякое сердце умягчается. Человек может много красноречия употребить и не получит желаемого. А дитя в простоте своей лишь слово с любовью скажет, и все спешат его ублаготворить».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.

Вера. Светлое радио. С воскресением Христа человеку открылся новый мир святости. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 1983 год. Лондон. Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия. И с не меньшим же участием он содействует жизни всей планеты. Это надо почувствовать. Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного века, и наши руки направятся на их исправление. А больше нам нечем удержаться на оползне.
0: Голоса

0: Шведский врач и писатель Аксель Мунте прожил долгую жизнь. Родился он в середине 19 столетия, умер в середине 20-го. И на склоне дней, вспоминая, как на его глазах преобразовывался мир, писал, что основные человеческие ценности неприходящие. «Мир изменился, но волшебство осталось», — говорил Мунте. А те, кому он помогал долгие годы, волшебником считали его, доктора, который отдавал свою жизнь людям. О том, что у аптекаря Фредерика Мунте из шведского городка Оскарсхамне растет на редкость добрый сын, знали все местные жители. Маленький Аксель любил животных. Он приносил домой больных собак, котов и лечил их. Поэтому никого не удивило, что Аксель решил стать врачом и поступил в университет города Уппсала на медицинский факультет. Но учебу пришлось прервать, у юноши обнаружили серьезную болезнь легких. Спасением мог стать теплый климат и морской воздух. Так 19-летний Аксель оказался на Капри и навсегда полюбил его. Мысль поселиться на этом солнечном острове стала мечтой Мунте. Но прежде чем она осуществилась, он перевелся в Парижский университет и с блеском его окончил. Это были трудные годы, денег на жизнь не хватало. Аксель подрабатывал где только мог. И все же, стоило ему встретить на улице нищего, как все содержимое кошелька Мунте тут же оказывалось в кармане бродяги. Уже открыв практику в Париже и получая приличные гонорары, Аксель бесплатно лечил бедняков. В 1880 году он женился и отправился с супругой в свадебное путешествие на Капри. Поездка длилась целый год, на острове вспыхнула эпидемия тифа, и Аксель включился в борьбу с болезнью. Бесстрашие врача-добровольца потрясло правительство Италии, Мунте наградили орденом. Спустя еще год, когда на острове Искья произошло землетрясение, Аксель ринулся спасать людей. А через пару лет, будучи в Лапландии и узнав из газет, что в Неаполе разразилась эпидемия холеры, Мунте, не раздумывая, отправился туда. Он знал, что его ждет, и не скрывал, что боится. Ведь заражено было все – воздух, люди, вода, продукты. И все же доктор сутками напролет отвоевывал неаполитанцев у смерти. А чтобы помочь беднякам, у которых не хватало средств на еду и лекарства, Аксель стал писать статьи для шведской прессы. Деньги за них начинающий литератор раздавал неимущим. Ему предложили место врача в Риме. Мунте согласился. Все 9 лет, что он прожил в столице Италии, к нему ездили лечиться сливки общества. А он, модный и богатый доктор, открыл бесплатную клинику в самом бедном районе Рима. Когда же землетрясение разрушило город Мессину, похоронив под обломками домов 80 тысяч жителей, Мунте опять стал добровольным спасателем. Самоотверженность, с которой он вытаскивал людей из-под завалов, оказывал помощь раненым, находил на улицах брошенных младенцев и отвозил их в монастыри, граничила с героизмом. И снова правительство Италии наградило его медалью. А он лишь недоумевал по этому поводу, считая, что не сделал ничего особенного. Мечта Акселя о жизни на Капри сбылась в 1902 году. Мунте купил там участок земли и построил виллу Сан-Микеле. Спустя 27 лет доктор выпустил книгу «Легенда о Сан-Микеле». Ее перевели на 40 языков и считали автобиографическим произведением. Мунте же уверял, что никогда не решился бы написать 500 страниц об этой смутной фигуре, как он назвал самого себя. А что касается виллы Сан-Микеле, которую на Капри прозвали «волшебным замком», то она стала прекрасным подарком Швеции. Умирая, Аксель Мунте завещал ее своей родине.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясный одет небосклон. Светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел-херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесные». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь да веселятся небесные, о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: Тропарь «Да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесные» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Повстречались как-то настоятель большого многолюдного монастыря с подвижником, который 40 лет провел в пустыне. «Какой подвиг совершил ты в своем уединении, где тебя никто не тревожил?» – спросил игумен. «С тех пор, как я уединился, солнце никогда не видело меня за трапезой», – ответил пустынник. Игумен подумал и сказал: «А меня оно никогда не видело в гневе».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссякает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он сор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного, и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении. Когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все мои родные, вчера вечером я несколько отдался воспоминаниям о своей жизни и особенно остановился на переживаниях.

0: скрытых происшествиях, или, вернее, как я был свидетелем, что человек с неочищенным сердцем не в состоянии правильно воспринять окружающие обстоятельства и передать о них, и невольно против своего желания извращает действительность, и постоянно против своего желания является и лжецом, и клеветником. Еще раз ощутилось, что неочищенное сердце не может стать высоким жилищем истинной любви. Любовь подлинная может быть только там, где сердце освободилось от пристрастий. К ночи я себя чувствовал очень хорошо, ощущал глубокий покой. Он и теперь со мной. Я жив, ощущаю жизнь, и этого довольно с меня. Если центр жизни своей постоянно переносишь внутренне в этот вечный, единый центр, то не будет обстоятельств, когда можно будет ощущать себя плохо. Вездесущий и всепроникающий никогда нас не оставляет и оставить не может ни в каких обстоятельствах и ни в каких переживаниях. Если об этом не забывать никогда, то наше счастье на земле обеспечено даже в тяжких болезнях и в самой смерти.
1: Голоса

рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном, или скорее о ком-то близком, но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше.

умолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Блаженный Петр Угличский.
1: Летом 1849 года отец Петр, священник входа Иерусалимской церкви, что близ города Углича, шагал по лесу. Путь его лежал не близко. Он шел за 13 верст, чтобы проведать жившего отшельником в лесной глуши своего знакомого монаха по имени Василиск. Когда отец Петр пришел к келье отшельника, тот, издалека завидев идущего по тропинке путника, встречал его на крыльце. «Ох, батюшка!» — прямо с порога начал сокрушаться отец Василиск. «Долгий путь ты проделал, а подкрепить мне тебя нечем. Совсем никакой еды не осталось». Отец Петр улыбнулся. «Ничего, отче, муки я тебе принес. Сейчас тюрю сделаем. Да хорошо бы рыбки наловить». Отец Василиск покачал головой. «Хорошо-то оно хорошо. Да только в пруду моем рыбы не ловится. Хоть что делай». «А ты, отче, все перепробовал?» — с улыбкой спросил отец Петр. «Да как только не изловчался, а не идет на удочку, и все тут». С досадой развел руками отец Василиск. Отец Петр снова улыбнулся. «На удочку не идет, а может быть, на молитву пойдет?» — сказал он. «Давай, отче, помолимся, чтобы послал нам Господь с тобой рыбки». Священник и монах стали на колени и долго молились. Потом пошли к пруду. Отец Василиск собрался закинуть удилище, а отец Петр опустил руки в воду и в ту же минуту вытащил из нее немалых размеров карася. «Сам в руки пошел», — проговорил он, глядя на добычу. «Видно, Господь послал». С тех пор рыба в пруду стала ловиться хорошо, и отец Василиск больше не голодал. А отец Петр, которого за праведную молитвенную жизнь называли блаженным Петром Угличским, говорил: «Без молитвы всякое дело пустым будет, а с молитвой не одни мы уже, но с Господом вместе за дело беремся».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Блаженный Петр Угличский.

Радио «Вера». Светлое радио. Не бывает радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в воскресении открылась наша вечная жизнь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. Начало 20 века. Церковь переполняется богомольцами. С раннего утра до поздней ночи толпится вокруг дома, где живет отец Алексий, народ, на лестнице, во дворе. В приемные дни люди приходят ночевать у ворот, чтобы наверняка попасть к отцу Алексию. Все более и более появляется интеллигенции. Профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, художники, артисты. Среди православных – инославные. Среди верующих попадаются и неверующие. Одни приходят в глубокой тоске, не находя себе места, терзаясь бесчисленными преступлениями. Другие – из любопытства, желая просто посмотреть на знаменитого деятеля. Третьи приходят врагами, чтобы изобличить или задеть, с вызовом. Но со всеми устанавливаются в крохотной комнатке свои особые, вполне индивидуальные отношения. Отец Алексий не спрашивал приходящего «Как ты веруешь?», а спрашивал «Чем ты страдаешь и как живешь?» и старался соприкоснуть его с духовным миром в той мере и в том виде, в каких это было собеседнику доступно. Каждый что-то получал от него. Любопытствующие уходили пораженные, враги располагались признанием. Многие из приходивших навсегда связывали с ним свою духовную жизнь.
0: Голоса

0: О дочери графа Орлова Давыдова Марии говорили, что она напоминает Мадонну, написанную художником Гольбейном. Молчаливая Машенька была словно озарена внутренним светом. Писатель Аксаков вспоминал, что в девушке чувствовалось присутствие какой-то нравственной силы. Эту силу и тепло своей души графиня отдавала простым людям, которым служила всю жизнь. Мария Владимировна родилась в 1840 году. Девочку очень любили в семье, дали ей прекрасное образование и радовались ее успехам в живописи, зачитывая журналы, печатавшие рецензии на картины юной художницы. Она не только рисовала, но и пела. Особенно удавались Машеньке церковные песнопения. Мама Марии, графиня Ольга Ивановна, организовала в подмосковной усадьбе Орловых-Давыдовых общину незамужних девушек, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Называлась она «Общество добрых девушек». Мария трудилась в нем наравне с матерью, учила крестьянок грамоте и помогала им выхаживать больных в местной лечебнице. После смерти отца Марии Владимировне перешли обширные земли в Подмосковье, и графиня приняла решение, определившее всю ее дальнейшую жизнь – построить общину милосердия. Возле села Щеглятьево находилась Добрыниховская пустынь. Она-то и показалась Марии Владимировне подходящим местом для общины. В 1893 году сестринский корпус с домовым храмом был готов. А со временем в Добрынихе, так местные жители окрестили пустынь, вырос целый монастырский комплекс, получивший название «Отрада и утешение». Архитектор Соловьев возвел в нем Успенский собор. На территории появились церковно-приходская школа, приют для детей, богадельня, больница, мастерские. Графиня пожертвовала на строительство 200 тысяч рублей и все свои земли. Когда работы были завершены, она приняла монашеский постриг с именем Магдалины и стала настоятельницей обители. Главную цель своей общины матушка, как она писала, видела в служении жителям ближней окрестности, в уходе за больными, в обучении и воспитании детей женского пола. Игуменья хотела, чтобы, по ее словам, послушницы были готовы во всякое время дня и ночи на служение многоразличным нуждам больных, бедных и сирот. По сути, матушка Магдалина создала и возглавила настоящий реабилитационный центр. Его работа была направлена на восстановление души человека, на его духовное исцеление. Начинание игумении оказалось примером для подражания. В Российской империи и за ее пределами стали возникать подобные женские общины. В обители Отрада и Утешения к началу Первой мировой войны служило 130 монахинь, в богадельне проживало 50 старушек, в приюте 30 сирот. Община содержалась в образцовом порядке, ее хозяйство процветало, продавались скот, фрукты, овощи, мед. На счету Отрады и Утешения был капитал в 412 тысяч рублей. В 1916 году обитель пожертвовала крупную сумму русской армии, помогала средствами семьям фронтовиков и раненым воинам. После революции община оказалась на грани уничтожения, и матушка решилась на смелый поступок. Чтобы спасти свое детище, она написала письмо Ленину, в котором предлагала преобразовать обитель в детский приют. Эта мысль была отвергнута, и общину превратили в трудовую сельхозартель. Она просуществовала до 25 года. Постепенно власти исключили из артели дворян, а там трудились княгиня Ширинская-Шихматова и графиня Языковы. Потом изгнали монахинь и саму игуменью. Ей было уже 86 лет. Она не могла передвигаться самостоятельно и почти потеряла зрение. Матушка поселилась в деревне Степыгино. Местные жители уже не называли ее Магдалиной, а прозвали Добрынихой. Не столько по наименованию Добрыниховской пустыни, сколько за доброту. И после ее смерти долгие годы теплым словом вспоминали старушку, отдавшую всю свою любовь Богу и людям.
1: Имена милосердия.

Светлое радио. Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел еси бессмертне, но адово разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Отец Григорий Крыжановский с матушкой Натальей и 6 детьми переехали в Москву из Киева, когда началась специальная военная операция. Оставлять Свято-Троицкий монастырь, где служил отец Григорий, а также дом и семейную школу, которую организовал священник, было тяжело, но оставаться с детьми под обстрелами становилось все опаснее. В Москве отца Григория определили служить в храме всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. При приходе действует община глухих. Службы там идут с сурдопереводом, а отец Григорий как раз знает жестовый язык. Священнику, который может исповедовать слабослышащих, здесь были рады. Но вопрос с собственным жильем решить быстро не удавалось. 4 года семье из 10 человек приходилось ютиться в съемных квартирах. В России у Крыжановских родились еще 2 ребенка. У одного из них, 3-летнего Миши, синдром Дауна. Чтобы разместить большую семью, отец Григорий и матушка Наталья решили строить дом. Родственники предоставили им небольшой участок в Московской области. Старшие сыновья помогали родителям в строительных работах. Так, прошлой осенью у дома появились стены и крыша. Благодаря помощи неравнодушных прихожан удалось установить окна и двери, провести коммуникации. Сейчас осталось закончить внутреннюю отделку. Залить полы, сделать потолок, заштукатурить стены, поклеить обои. Все свободное время отец Григорий проводит за ремонтом, но справиться в одиночку сложно. Кроме того, на строительные материалы и услуги рабочих у Крыжановских нет средств. Помочь многодетной семье отца Григория и матушки Натальи достроить дом можно на сайте службы помощи «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.